0: Он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит, как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть, как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
1: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, То есть, когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее

ключа во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свое усилие, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает «по причине величия Творца». Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца. А у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «шхина в прахе», у них есть потребность просить Творца, чтобы он вывел ее из изгнания, потому что шхина находится между народами. То есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность святой шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что

даже как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим Его величие. И об этом мы должны просить Творца, чтобы Он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика Твоего». Из сказанного поймем то, о чем мы спросили, что такое «Израиль не знал», «Народ мой не смотрел». Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. Именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только величие Творца. Тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи, а человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, «Знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиля, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание». Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца, как сказано, «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся

0: эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит, народ мой не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» и также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея: если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
1: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Сулам.
2: Керахей,
1: пятый том, из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Даанит, статья называется «Что означает, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Что это означает в духовной работе?
2: Рацион ликабель,
1: желание получать.
2: Рацион ликабель шенивра ки...
1: Желание получать, которое создано как единое творение, не желающее, кроме этого, ничего другого.
2: Лоневра кулобе
1: не создано целиком на одной ступени, с одним авиютом на одной глубине, а в нем есть и ступени Шора, Шалев, Бет, Гимл, Далев. И ступени, которые маленькие в желании получать, когда они не ощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровни Гимл и Далет, третьего, четвертого уровня, это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления.
2: Зота вода, а вода это Адам.
1: И это и есть работа человека.
2: Лефи кама.
1: То есть по мере того,
2: лефи кама, что митурер бу рацион ликабель, а рацион ликабель,
1: что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желанию получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую.
2: Или ахарках. Алидея Хевра.
1: А потом с помощью группы
2: Ашпа Цдадит,
1: через косвенное воздействие. Но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать, и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое к нам приходит, оно пришло к нам после разбиения. Разбиение — это условие. Условие в том, что если не будет связи между желанием получать и желанием отдавать, что возможно только с помощью разбиения, ничего с желанием получать поделать невозможно. И для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиений в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимании зла, как можно измерить это зло, то, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро. Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животном виде, и в духовном растут, желание получать, которое растет из авьюта шорыш, цемали, бет. И тут, когда оно приходит к авьюту гимл, а затем и четвертой стадии, к авьют далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы, это все эти ступени были на самом маленьком авиюте, авиют алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинает появляться авиют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И так же, как это раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желание получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях ни живом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящим начинает проявляться это понятие беспричинной ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришон, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме, Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку Бина влияет на Малхут, Малхут влияет на Бину в нем. И в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью Бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое его окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Вот это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхинабет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Бет и Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, чем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты, Шореш, Алиф и Бет. То, что есть в его Далит, дает человеку развитие, когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество. В то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхута, начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем,
2: מרגיש שהוא חייב לגלות אותו.
1: то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
2: И
0: отсюда человек уже приходит к совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы.
2: А
0: дальше он не может продвигаться в приобретении желания и наполнения в гимель и далит, в получающий килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне — это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли. Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее. Тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
2: И
0: поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца, здесь уже действуют другие законы, что свет должен воздействовать на человека и только посредством притяжения света человек может работать со своим кли относительно Творца, на ступенях, которые относительно Творца. И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться им. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимель и далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств бейт и далит, бин и малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними. И начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойство бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной и малхут своей, Вавиюти Шорыш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача. Ему нечего отдавать, потому что эти Вавиюти Шорыш, Алиф и Бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие келим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими келим, и по какой величине, и по какой, в каком авиюте. Это называется, что он берет левую линию желания получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии.
2: מפני שיש לנו כלים דקבלה
0: поскольку у нас есть получающие келим в Авиюте Гимели Далит. Есть у нас два вида разбиения. Разбиение света Хасадим и разбиение света Хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов. В соответствии с этим есть у нас также различия в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем Авилиюте Гимель и Далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которая не связана в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними и вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни. И начинает исправлять себя на ступенях еще совершая, но задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки. Когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней, не ощущает присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает в них существование Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. Это человеческие желания. И оба этих вида желаний называется, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать Гимель Далит, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания Гимель Далит родились нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как Пхина Гимель и Пхина Далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, который ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать, а эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в Авиюте Шор, Шаале, Бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает, кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, которым он хочет наполнить себя или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта. И скрыта, потому что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
3: То здесь не может быть связь испорченной, на это есть сокращение и требование, чтобы от самой малой ступени, которая называется Ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния, всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия и все данные. Мы можем прийти к пониманию всего этого, нам не достает только высшего света. Что-то относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас, потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет, он действует на разбитый келим, в том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И вначале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсть к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире. В открытом виде, когда перед ним есть и келим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света, Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его келим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способно наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих килим. В таком виде можно было прийти к отдающим килим в древние времена, как пишет Бааль Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человек учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом, именно из величия, величины получающих килим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бааль Сулам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источнику, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое что такое стадия шорош, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта — шореш, алиф, бет, гимл, далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степень авиюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит, давиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому, потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения, и эти ступени шореш, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облике только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания. Здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале. Он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо, остальное, как пишет Баалей Сулам в Дараване Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общества в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу, он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью высшего света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношении к этому миру или через его и животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению.

0: кто скорбит о разрушении Иерусалима. Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя килим и наполняет их святами, когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ирашлима, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
1: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение сущее из ничего?
0: Ты спрашиваешь. У нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать. А у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным ему. Не то что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось и приняло на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям. Это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления, то есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени, там,

0: и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу, мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было и, или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит, в духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии, и нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, а потом возникло. Прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое вместе. Мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то согласно им мы будем находиться выше времени, и тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою кли, он удостаивается ощущения, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения. Существует, не существует. И в мире, в который человек приходит в подобие Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. Он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее сущего, сущее из ничего? Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойства, как будто у Творца, свойства Творца, и работать с ними. Что это значит?
1: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит противоположно? Я вижу черное, это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих келим. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим Малхут и килим Бины, но в форме ради получения. Но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое ради отдачи. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свой, свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. И если он гоняется за удовольствиями в Высшем Свете, в Духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути, в направлении, то Высший Свет светит ему вместо наслаждений страданиями, и с помощью этого он начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждений и страданий есть еще более возвышенная вещь, а это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных килим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи, что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. Желание отдавать само по себе — это наслаждение. Но именно потому, что человек строит свое желание отдавать на желание получать, то тут мы говорим о ступенях исправления. Насколько из желания получать часть, больше или меньше, участвует в том, чтобы быть подобным дающему. И как мы учим, что главное — это келим. Высший свет находится в абсолютном покое, и поэтому человек должен стремиться к правильным келим, к правильному ощущению, каждый раз, которое должно быть в нем по отношению к Творцу. И начало исправления называется, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, которым надо скорбить. То есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он удостаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются, ну, Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находятся в виде разрушения, находятся в желании ради получения.
0: Тогда для нашего состояния, что это значит, чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
1: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться и к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас. Решимот Авиют и решимот Итлапшут. Решимот Кли, решимот Света. Решимот Кли, в каком находится состояние Кли, относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
0: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем
1: еще
0: его
1: раз
0: наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
1: Наполнение свойства отдачи — это отдача. Не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение. Только я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей, я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от Него все Его келим, все наслаждения, которые есть у Него, от того, что Он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает. отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот, форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келим. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются, больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что кли перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
0: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
1: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
0: А как это исправляет разбиение?
1: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании и познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там в тоннах, а в духовных нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину, уже тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения и там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, а все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько увеличивая вот это вот эту важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, у них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу, ну и все, и тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать, потому что все остальное требование за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, И ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит с совершенным и сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому, власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
0: Тогда исправление разбиения — только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
1: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его, и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах я и он.
0: Скажем, видят величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видят величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
1: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерения — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с... То есть ты, в принципе, говоришь так. Как я измеряю свет? Он большой или маленький? Потому что намерение — это свет. Я могу измерять это только в соответствии с келием. У меня нет другой возможности. Насколько келим могут присоединиться к намерению ради отдачи, да, насколько левая линия может включиться в правую, это, в принципе, моя способность быть в намерении. Я измеряю все согласно келим. Свет, вообще даже не знаю, что это такое. У меня есть некоторое явление в келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в келим.
0: А? Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение, намерение и действие.
1: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну.
0: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действия, тогда его действие — это свет.
1: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия. Кто смотрит, как смотрит? Я не понимаю этих слов. О каком состоянии ты говоришь? Кто смотрит? Ты видишь? Ты впечатляешься этому? Ты... Я не знаю, о какой реальности ты говоришь. Если ты хочешь говорить правильно, в первую очередь говори, исходя из келим.
0: Кто
1: такой Творец там?
0: То, как кли ощущает свет, это не ощущение, а действие Творца.
2: Кли маргиш.
1: Кли ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
0: Ну, это как будто бы со стороны кли. Это означает действие или намерение. Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие, и я вижу его действие. Но я намерение его не знаю.
1: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
0: Ну, можно ли? То есть мы знаем о величии состояния, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений? Когда ощущают величие намерений, когда кли ощущает величие намерений.
1: Когда кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, а если я только получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ? Когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь, желание отдавать, что называется намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь в Творце нет намерений, нет действий, но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро, именно потому что мы постигаем их из наших келим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение. Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действия тогда — это отдача, когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг к другу. При этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших келим то, что исходит от Него, тогда мы делим также и то, что исходит от Него, на две части. То, как ощущается в наших келим и как ощущается в нашем осознании, в нашем восприятии этого намерения. И тогда мы на самом деле думаем, ага, он действует во зло, но думает о хорошем, о добре. Но с его стороны нет такого. С его стороны есть только одно прямое действие. И когда я могу получить от него напрямую то, что приходит такое ко мне, от него, так? Когда я достигаю той же, того же намерения, как он, и мое кли сразу же воспринимает его намерение, его правильное прямое выражение, тогда мне надо это расшифровывать согласно своим получающим келим, а только согласно моих намерений отдачи. Это как у врача. Да, я был на операции. Я же помню перед операцией, он сидит напротив меня. Там Симха, да, уселся на мне, да, 120 килограмм, сильный. И говорит, да, сейчас у тебя будет неприятное ощущение. Сел мне так на... Сел на грудь, и мне просто смерть устроил. Да, у меня все было разбито, поломано, ребра поломаны. Но я не почувствовал по отношению к нему никакой ненависти. Он говорит, я тебе сейчас дырку сделаю, да, в груди. Дырку? А у врачей обычные руки кривые, они... Кричман бы сделал лучше. Но действительно, без всякой жалости, у них этого нету. Кто такие хирурги? Это же... Ну, кто? У них руки кривые. Я же видел, как они потом работают. Я бы сделал это гораздо, ну...
2: Ну,
1: техничнее, лучше. Но он взял такой этот...
2: Он
1: взял такой... Зубило. И там просто ждать нельзя было уже, невозможно было. Я помню, это было что-то такое. Я потом потерял сознание, потом вернулось оно. Но у меня не было никакой ненависти по отношению к нему. Это я помню. Никакой ненависти. Мы потом с ним поговорили. И он удивился, что я помнил все то, что произошло. Потому что человек обычно полностью теряет сознание. Но вот это я помню. Вот это для меня очень такой важный момент. Он делает тебе, он боль причиняет, ты все, умереть готов. Просто не чувствует, да, просто выпусти все. А ненависти ты не чувствуешь. Это значит, что намерение, оно полностью управляет действием. Даже вот в рамках этого мира.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятке.
1: То, что ж творец, это только добро. И мы для того, чтобы почувствовать это и быть в этом же направлении с ним, чтобы изменить
3: это кавано.
1: Намерение, наше намерение, по большому счету. Для этого у нас есть и группа, есть такой механизм того, как это сделать. Это наша работа.
0: Я записал, что в той мере, в которой человек познает желание получать, таким образом он должен производить на него исправление.
1: Особый урок, очень чувственный, чувствовалось желание Рава по отношению к нам. И я как бы от чего впечатлился, это все время надо искать место веры в Творца. И вот на этой разнице между желаемым и то, что имеет место, там возникает просьба, там что можно добавить, измерять себя, как я работаю на пользу группы и так далее.
0: Наша работа — это осознать величие Творца и предоставить величию Творца, вести нас на протяжении всего духовного развития, и тогда это приводит нас к двум состояниям, когда мы должны жалеть о нашем использовании эгоистических килим и стремиться к проявлению отдающих килим, который Творец нам все время дает, и так мы развиваемся и заботимся о том, чтобы величие Творца все время бы вело нас в пути.
1: Намерение ради отдачи — это бина, это то, что будет определять все келим, то, как будет направлять, настраивать со стороны авиюта, со стороны закута. И в этом вся работа, отношение к этому правильное.
0: То, чего не достает нам, это величие отдачи, величие Творца, осознание этого. Над этим мы должны работать. И это будет началом того, что Творец даст нам отдавать. Молитва.
1: Яков нам написал: я могу познать намерение кого-то, только когда у меня будут такие же намерения. А в желании получать не может быть слияния. И еще писал: боль, потребность, наслаждение, наполнение служат друг другу интегральным образом, и каждый вкладывает в то, чтобы мы приближались к Творцу. Действительно, это богатейший урок. Я написал, да, ученик спросил, что такое правильное желание у нас, которое мы должны просить. Рав сказал: нам нужно две вещи. Скорбить о том, что мы находимся в разбитых келим, то есть мы думаем, стремимся, только лишь как наполнять себя, это первое. А второе, что мы должны увеличивать в нас величие Творца, свойство отдачи. И величие, свойство отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. То есть недостаточно скорбеть о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему.
0: Да, мы слышали, что Высший Свет находится в абсолютном покое, мы должны стремиться к правильным келим. Поэтому каждый раз должно быть стремление к обновлению, желание получать высшей силе.
1: И я еще сильно впечатлился в самой статье, где там он тоже говорит, что не хватает людям, но которые хотят продвигаться к отдаче, им не хватает величия Творца. Но тогда они должны просить уже не ради себя, чтобы не им раскрылось величие Творца, чтобы они насладились величием, а чтобы они молились за других. И эта вот точка очень важная такая. Надо прийти к такой молитве, а главное — вместе.
0: Мы должны стремиться к свойству отдачи, потому что в желании получать мы не можем быть, и только в отдаче мы можем объединиться.
3: Туда.
1: Я очень впечатлился от статьи, как Рабаш пишет, что молитва, чтобы Творец дал ему желание отдачи, что означает, что человек говорит Творцу: я хочу тогда, когда я занимаюсь Торой и заповедью, чтобы намерение было, что...
0: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: нашим глазам.
1: Дорогие друзья, 9 Ава, и мы прочитаем Магилат Иха. Глава 1. О, как одиноко сидит столица некогда многолюдная, стала, как вдова великая среди народов, вельможная среди стран, стала данницей, плачет, плачет в ночи, и слеза на щеке ее, нет ей утешителя среди всех возлюбленных ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Ушла в изгнание Иудея от бедности и тяжкого рабства. Сидит она среди народов, не нашла покоя, в тесницах настигли ее преследователи. Дороги Циона в трауре, нет идущих на праздник, все его ворота опустошены, священники его вздыхают, девы его печальны, и самому ему горько. Стали его враги во главе, неприятели благоденствуют, ибо Творец обрек его на скорбь за многие преступления. Маленькие дети его пошли в плен впереди врага. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. Стали вельможи ее, как олени, не нашедшие пастбища, и пошли без сил впереди преследователя. Вспомнил Иерушалаем в дни бедности и скитания все дорогое ему, что было в прежние дни, когда его народ попал в руки врага, и нет помощника ему. Смотрели враги на него, смеялись над его разорением. Много грешил Иерушалаем, поэтому сделался посмешищем. Все, кто почитал его, презирают его, ибо видели позор его, и он вздыхает и поворачивает назад. Нечистота на полах одежды его, не думал о последствиях и необычно опустился, нет утешителя ему. Взгляни, Творец, на мое несчастье, ибо возвеличился враг. Простер враг руку свою на все его сокровища, так увидела он, что входит в его святилище народа, о которых заповедал ты, чтобы не входил в свое собрание. Весь его народ вздыхает, ища хлеба, предлагали драгоценности за хлеб, чтобы удержать душу. Взгляни, Творец, и посмотри, как стал я алчен к еде. О, да не будут этого с вами, идущие по дороге. Посмотрите и увидите, разве есть боль, как моя, которую он сделал мне, как горе, которое привел Творец в день воспламенения его гнева. Свыси послал огонь на кости мои, и он охватил их, распростер сеть против ног моих, обратил меня вспять, сделал меня одинок, и весь день страдаю я. Готово в его руке ярмо из грехов моих. Сплелись они, поднялись мне на шею, ослабили мою силу, отдал меня в руки, из которых мне не подняться. Растоптал всех витязей в моем сердце, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как вточили дочь Иуды. По ним я плачу, глаз мой изливает воду, потому что далек от меня утешитель, который возвратил бы мою душу. Мои сыновья рыдают поодиночке, ибо победил враг. Простирает свои руки Цион, нет утешителя ему. Приказал Творец врагам быть вокруг Якова, стал Цион нечистым между ними. Праведен Творец, ибо я перечил устам его. Услышьте все народы и глядите на мои болезни. Мои девы и юноши пошли в плен. Они обманули меня. Мои священники и старейшины скончались в городе, искали они хлеба, чтобы удержать душу. Воззри, всесильный, ибо тяжко мне. Мои внутренности запеклись. Сердце в груди перевернулось, ибо очень горько мне стало. Снаружи меч лишал меня детей, а внутри будто смерть. Услыхали, что я вздыхаю, нет ни утешителя. Все мои враги услыхали о горе моем, обрадовались тому, что сделал ты. Приведи, призови день, и да будут они, как я. Да пройдет перед тобой все зло их, и сделай им, как сделал мне, ибо велики вздохи мои, и сердце болит.
2: Глава 2. Как омрачил в своем гневе Творец дочь Циона, бросил с небес на землю красу Израиля, не вспомнил о подножии своем в день гнева своего. Поглотил Творец, не пожалел все жилища Якова, разрушил в гневе своем крепости дочери Иуды, не спроверг их до земли, обесславил ее царство и вельмож. Срубил в пылу гнева весь род Израилев, убрал десницу свою пред врагом, разгорелся с Яковом, как огонь пылающий, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как враг, направил десницу свою, как неприятель, убил все, ласкающий глаз на шатер дочери Циона, излил, как огонь, гнев свой. Стал Творец, как враг, поглотил Израиль, поглотил все дворцы его, разрушил крепости его, приумножил скорбь и стон дочери Иуды. Прорубил свою кущу, как сад, разрушил место для своих явлений, привел к забвению в Ционе праздники и субботы, опозорил в ярости своего гнева царя и священника, отверг Творец свой жертвенник, отринул свое святилище, предал в руки врага стены дворцов, поднялся крик в доме Творца, как в день праздника. Задумал Творец разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отстранил руки свои от разрушения, привел траур на крепостную стену и вал. Скорбят они вместе. Погрузились в землю ее врата, уничтожил, разбил ее засовы, ее царь и вельможи среди народов, без Торы, и пророки ее не обретают видений от Творца. Сели на землю, погрузились в молчание, старейшины дочери Циона прахом посыпали свои головы, припоясались вретищем, опустили головы свои к земле Девы Иерушалаема. Мои глаза иссякают от слез, мои внутренности запеклись, изливается печень на землю из-за бедствий дочери народа моего, когда лишаются чувств дети и младенцы на улицах города. Матерям своим говорят, где хлеб и вино, лежат, как трупы, без чувств на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Каково приведу тебе свидетельство, о чем подоблю тебя, дочь Иерушалайма, с чем сравню, чтобы утешить тебя, дева, дочь Циона? Ибо как море велико разрушение твое, кто излечит тебя? Твои пророки провидели для тебя ложь и бессмыслицу, не раскрывали твой грех, чтобы исправить кривду твою, пророчествовали тебе видения пустые, совращающие. Всплескивают руками за тебя все путники на дороге, присвистывают, качают головами. По поводу дочери Шалыма. Это ли город, о котором говорили совершенство, краса, радость всем земли? Разверзли пасть свою все враги, свистят, скрежещут зубами, говорят, проглотили. О, этот день, на который мы надеялись, достигли, увидели. Сделал Творец то, что задумал, выполнил изреченное, которое постановил в древности, разрушил и не пожалел. Дал восторжествовать над тобой врагу, вознес рог неприятеля. Вопияло сердце к Творцу стены, дочери Циона, ли слезы, как поток, день и ночь, не давай передышки себе, не давай отдыха зенице ока твоему. Вставай, поднимай глаз ночью, при смене страж изливай твое сердце, как воду, перед ликом Творца, вздымай к нему ладони, мольбе о душе детей твоих, которые от голода, без чувств, на всех площадях. Взгляни, Творец, и узри, кому ты так сделал, чтобы ели женщины плод своих, детей, взделенных ими, чтобы был убит в святилище Господнем священник и пророк? Полегли на земле улица отрок, и старец, мои девы, юноши пали от меча, ты убил их в день своего гнева, предал закланию, не пощадил, созвал живущих окрест, как на праздник, и не было в день гнева твоего своего неуцелевших, не спавшихся, тех, кого я лелеял и взрывающего, их истребил враг.
1: Глава 3. «Я, муж, видевший муки от жезла гнева его, меня повел он и угнал во тьму, а не во свет. Только на меня обращает он руку свою каждый день. Сгноил он моей плоти кожу, поломал кости мои, воздвиг против меня насыпь и окружил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Поставил мне ограду, чтобы я не вышел.

0: шило тяжеливные кандалы. И когда кричу, я взываю, запирает он мою молитву. Перерезал мне дорогу тесанными камнями, искривил мои тропы. Как медведь подстерегает меня, как лев в засаде, покрыл колючками мои путы и разрывает меня. Сделал меня одиноким, натянул лук и поставил меня, как мишень для стрел. Вынул из колчана и пустил их в мои почки. Посмешищем стал я всему народу, прибауткой на целый день. Насытил меня горечью, утолил мне жажду полынью. Поломал мне зубы щебнем, засыпал пеплом. Далека душа моя от мира, забыл я о благе. И подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Творца. Вспомни притеснение и горе, полынь и горечь. Вспомни, потому что унижена душа моя. Это отвечаю я сердцу своему и потому надеюсь. Милость Творца не кончилась, милосердие не истощилось. Вновь каждое утро велика верность Твоя. Удел мой, Творец, сказала душа моя, вот почему надеюсь. Благ Творец к надеющимся на Него и к душе, и душ, ищущей Его. Хорошо надеяться в молчании на спасение Творца. Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо Он возложил на Него. Пусть праха коснутся уста его, может быть, есть еще надежда. Подставляет щеку бьющую, и бьющему его насытится позором, потому что не оставляет Творец навек. Если и опечалит, жалится по великому милосердию своему, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей, попирая ногами всех узников земли, искривляя суд человека перед лицом всесильного, извращая суд человека, не допускает этого Творец. Кто может сказать, из будется, если Творец не приказал? Не из уст ли всесильного выйдет добро и зло? Что скорбеть человеку живому, мужу, по своим грехам? Будет искать на путях наших, проверим и вернемся к Творцу. Вознесем сердца в руках своих к Творцу на небесах. Мы грешили и бунтовали, но Ты простил. Покрывался гневом и преследовал нас, убивал и не сжалился. Покрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва. Слизью и мерзостью сделал нас среди народов. Разверзли свои пасти все враги наши. Страх и западня были нам разорение и разруха. Потоки вод, да источает глаз мой о разрешении дочери народа моего. Глаз мой истекает без перерыва и передышки, доколе не воззрит и не увидит Творец небес. Мой глаз мучит душу из-за дочерей города. Ловят меня, как птицу, враги мои без причины, заточили в яме душу мою и бросали камни, заливают водой мою голову, подумал я, что пропал. Возвал я из подземной темницы к имени Твоему Всесильным. Внимал Ты ранее глазу моему, не скрой ухо Твое от воплей об избавлении. Ты был близок в день, когда призывал Тебя, говорил Ты, не бойся. За меня Ты был против врагов моих и спасал жизнь мою. Видел Ты Всесильный кривду, когда судили меня. «Будь судьей моим! Видел Ты, как мстили мне, что замышляли! Ты слышал мое поношение от них, все их помыслы обо мне, речения ух моих неприятелей, замыслы их обо мне не весь день. Сидят ли они, стоят ли? Гляди, я — прибаутка у них. Воздай им всесильный по деяниям рук их, дай им сокрушение сердца Твое, проклятие им, преследуй их гневом и истреби из-под небес всесильного».
1: Глава 4. «О, как потемнело золото, померкло червонное золото, высыпаются священные камни на всех площадях. Драгоценные сыны Циона, которые мерили на вес золота, о, как уподобились глиняным кувшинам, подделкам гончара. И шакалы дают сосцы, вскармливают детенышей, а дочь народа моего стала жестокой, как страусы в пустыне. Язык грудных младенцев прилип к гортани от жажды, дети просят тебя, но никто не отломит. Привыкшие к лакомствам, брошенные на площадях, привычных к пурпуру, лежат в мусоре. Преступление дочери народа твоего пришли, грех Содома. Тот был перевернут минуту не руками человеческими. Были назареи ее, чище снега были и молока, румянец оттенял их красивее кораллов, станных, как сапир. Темнее черного вид их, неузнаваемы на улице пока. Кожа съежилась на костях и сохла, как...

0: по площадям, измазались в крови, невозможно дотронуться до одежды. Отойдите, нечистые, кричали они. Отойдите, отойдите, не прикасайтесь, ибо грязны они. Скитаются, сказали среди народов, не будут болеть болями. Гнев Творца рассеял их, не будут более взирать на них. Священников не почитали, старцев не щадили. Мы все еще напрягали глаза наши, но помощь нам обман. Страстно ждали народ, который не вызволял. Подстерегали стопы наши, не давали идти по улицам. Близок наш срок. Исполнились дни, наступает конец. Легче орлов небесных мчалась погоня за нами. По горам преследователи выслеживали в пустыне. Дыхание уст наших помазанник Творца поймал. Пойман в их яму тот, из кого говорили мы, по сене его будем жить среди народов. Веселись и радуйся, дочь дома, обитающая в земле Уц. Тебе поднесут чашу, опьянеешь и оголишься. Кончилось преступление твоей дочь Циона, более не будут изгонять тебя. Учтено преступление твоей дочери дома, открыт грех твой.
1: Глава 5. Вспомни, Творец, что было с нами, взгляни и увидишь позор наш. Уделы наши перешли к иноземцам, дома к чужакам, сиротами стали без отца, нашей матери, как вдовы. Воду покупаем себе за деньги, дрова за плату. Ярмо на шее нашей и погоняют. Утомились мы, и нет отдыха. Египту протягивали руку и Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы грешили, и их нет, а мы понесли их преступления. Рабы правили нами, и нет избавителя от рук их. Хлеб приносим, рискуя жизнью, от меча в пустыне, как печь пышет жаром наша кожа от голодной горячки. Жен в Ционе насиловали, дев в горах Иудеи. Вельмож за руки вешали, не почитали старцев. Юноши тащили жернова, отроки под тяжестью дров спотыкались. Старейшины перестали сидеть в воротах и юноши напевать. Лишилось радости сердце наше, превратился в траур хоровод наш. Пал венец главы нашей, горе нам, ибо грешили. Вот из-за чего боль в нашем сердце, вот почему темно в глазах. Из-за горы Цион разрушенный, лисицы снуют там. А ты, Творец, вовек восседаешь престол твой из рода в род. Зачем же навек забудешь наш, оставишь на долгие дни? Возвращай нас, Творец, к себе, и мы вернемся обновить дни наши, как прежде. Если ты даже и презрел нас, то и гневайся весьма сильно.
0: Возвращай наш Творец к себе, мы вернемся обновить дни наши, как и прежде. Читаем сообщение, дорогие хаверим. Поскольку поменялось время трапез, теперь расскажем о расписании. Завтра, пятница, в 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 утренний урок. Потом трапеза хумус. В 2:30 первая трапеза, 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 урок, 2:50 будет перерыв, 5:20 будет перерыв, 5:45 будет трапеза. 4:15 подготовка к уроку, в 4 урок, в 5:30 будет последняя третья трапеза.

0: Дорогие друзья, в честь 9 Ава мы будем учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье «Что означает каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках, у нас 33 минуты в распоряжении, пожалуйста.
1: Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе»? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в Апрахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия, и все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в Апрахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в Апрахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в Апрахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел — ясли хозяина своего». Израиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина в апрахе». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина в апрахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в апрахе. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высший Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в Апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
0: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца, а поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свое усилие, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, У тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца. А у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «Шхина в прахе», у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что Шхина находится между народами, то есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность Святой Шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять Шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика Твоего». И из сказанного поймем то, о чем мы спросили, что такое «Исраэль не знал», «Народ мой не смотрел». Исраэль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. Именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры Ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только величие Творца. Тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, «Знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиля, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Ли-Рош, мне голова, и к ним относится знание». Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца, как сказано, «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим, а также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит, народ мой не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» И также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея: если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
1: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Солам. Из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Танит. Статья называется «Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Что это означает в духовной работе? Желание получать. Желание получать, которое создано как единое творение, не желающее, кроме этого, ничего другого.
2: Лоневра.
1: Не создано целиком на одной ступени, с одним авьютом на одной глубине, а в нем есть ступени Шора, Шалев, Бет, Гимл, и ступени, которые маленькие в желании получать, когда Они не ощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровней Гиммел и Далит, третьего, четвертого уровня. Это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желания получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую. А потом с помощью группы, через косвенное воздействие. Но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает, и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать, и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое к нам приходит, оно пришло к нам после разбиения. Разбиение — это условие. Условие в том, что если не будет связи между желанием получать и желанием отдавать, что возможно только с помощью разбиения, ничего с желанием получать поделать невозможно. И для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимание зла. Как можно измерить это зло? То, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро.
2: История Шилану.
1: Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животном виде, и в духовном растут. Желание получать, которое растет из авьюта шорыш, цемали, бет. И тут, когда оно приходит к авьюту гимел, а затем и четвертой стадии, к авьют далет, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы. Это все эти ступени были на самом маленьком авьюте, авьют алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинают появляться авьют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И так же, как это раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом, из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать

0: сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях ни живом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящем начинает проявляться это понятие беспричинной ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришон, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на малхут, малхут влияет на бину в нем. И в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхинабет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине, и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Бет и Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, чем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шореш Алиф и Бет. То, что есть в его Далит, дает человеку развитие, к когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество, в то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхут, и начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
1: И отсюда человек уже приходит к совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться в приобретении желания и наполнения в Гимель и Далит, в получающих Килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне — это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли. Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее. Тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
2: Лахен, кишадам,
1: И поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца —

когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимель и далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств бейт и далит, бин и малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними, и начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя, и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойство бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя, на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной Малхут своей, Вавиюти Шорыш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача, ему нечего отдавать, потому что эти Авиюты Шорыш, Алиф и Бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие келим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими келим, и по какой величине, и по какой, в каком авиюте. Это называется, что он берет левую линию желания получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии.

0: מפני שיש לנו כלים דקבלה.
1: Поскольку у нас есть получающие келим в Авиюте Гимеле Далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света Хасадим и разбиение света Хохма. И соответственно этому, это называется разрушением двух храмов. В соответствии с этим есть у нас также различия в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем Авилиюте Гимель и Далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которое не связано в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними и вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни. И начинает исправлять себя на ступенях еще совершая, но задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки. Когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущает присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает в них существование Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. Это человеческие желания. И оба этих вида желаний называется, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель далет, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания гимель далет родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, который ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать. А эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в Авиюте Шоре, Шале, Бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает, кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, которым он хочет наполнить себя или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта, и скрыто, потому что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
2: То есть здесь не может быть связь испорченной на это и сокращение, и требование, чтобы вот в самой малой ступени, которая называется Ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния, всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные, мы можем прийти к пониманию всего этого, нам не достает только высшего света. Что-то относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас, потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет, он действует на разбитый келим, в том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И вначале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсть к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире. В открытом виде, когда перед ним есть и келим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится

0: в свойстве самого света. Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его килим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способно наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих килим. В таком виде можно было прийти к отдающим килим в древние времена, как пишет Бааль Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человек учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом, именно из величия, величины получающих килим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бааль Сулам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источнику, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое что такое стадия шорош, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к Источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта — шореш, алиф, бет, гимл, далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степени виюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит, девиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому, потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения, и эти ступени шореш, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облики только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания, здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале. Он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо, остальное, как пишет Баалей Сулам в даровании Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общества в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу. Он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью высшего света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношении к этому миру или через его животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем, как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима. Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их светами. Когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ирашлима, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
1: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение, сущее из ничего?
0: Ты спрашиваешь, у нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать. А у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным ему. Не то что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, а только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось, и принял на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям, это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать, когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления, то есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени там и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу. Мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит, в духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии, и нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, потом возникло, прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое вместе. Мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то согласно им мы будем находиться выше времени. И тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою клей, он удостаивается ощущения, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения существуют, не существуют. И в мире, в который человек приходит к подобию Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. Он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее сущего или сущее из ничего? Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойства, как будто у Творца, свойства Творца, и работать с ними. Что это значит?
1: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит «противоположно»? Я вижу черное. Это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих телем. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим Малхут и килим Бины, но в форме ради получения. Но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое ради отдачи. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свой. Свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. Если он гоняется за удовольствиями в высшем свете, в духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути, в направлении, то высший свет светит ему вместо наслаждений страданиями, и с помощью этого он начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждений и страданий есть еще более возвышенная вещь, а это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных килим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи. Что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. желание отдавать само по себе — это наслаждение. Но именно потому, что человек строит свое желание отдавать на желание получать, то тут мы говорим о ступенях исправления. Насколько желание получать, часть, больше или меньше, участвует в том, чтобы быть подобным дающему. И как мы учим, что главное — это келим. Высший свет находится в абсолютном покое, и поэтому человек должен стремиться к правильным келим, к правильному ощущению, каждый раз, которое должно быть в нем по отношению к Творцу. И начало исправления называется, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим, и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, которым надо скорбить, то есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он настаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находится в виде разрушения, находится в желании ради получения.
0: Тогда для нашего состояния, что это значит, чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
1: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться и к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас: решимот авиют и решимот итлапшут, решимот кли, решимот света, решимот кли, в каком находится состояние кли относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
0: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем его наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
1: Наполнение свойства отдачи — это отдача, не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение.
2: Только
1: я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей. Я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от него все его келим, все наслаждения, которые есть у него от того, что он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает. Отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот, форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келим. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются, больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что клип перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
0: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
1: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
0: А как ты исправляешь разбиение?
1: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании и познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там, в тоннах, а в духовных. Нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину, уже тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения и там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько увеличивая вот это вот эта важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, У них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу, ну и все, и тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать, потому что все остальное требование за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, и ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит совершенно, мы сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому, власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
0: Тогда исправление разбиения — только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
1: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его, и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах я и он.
0: Скажем, видят величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видят величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
1: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерений — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с... То есть ты, в принципе, говоришь так: как я измеряю свет, он большой или маленький? Потому что намерение — это свет. Я могу измерять это только в соответствии с келием. У меня нет другой возможности. Насколько келим могут присоединиться к намерению ради отдачи, да, насколько левая линия может включиться в правую, это, в принципе, моя способность быть в намерении. Я измеряю все согласно келим. Свет вообще даже не знаю, что это такое. У меня есть некоторое явление в келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в килим.
2: А?
0: Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение, намерение и действие.
1: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну...
0: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действия, тогда его действие — это свет.
1: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия.

0: ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
1: Ну, это как будто бы со стороны кли. Это означает действие или намерение? Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие, и я вижу его действие. Но я намерение его не знаю.
2: Это рве пулот.
0: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий, есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Ну, можно ли, то есть мы знаем о величии состояния, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений, когда ощущают величие намерений, когда кли ощущает величие намерений?
0: Когда кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, а если я только получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ? Когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь, желание отдавать, что называется, намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь, в Творце нет намерений, нет действий, но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро, именно потому что мы постигаем их из наших келим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение. Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действия тогда — это отдача, когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг другу. При этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших келим то, что исходит от Него, тогда мы делим также и то, что исходит от Него, на две части. То, как ощущается в наших келим, и как ощущается в нашем осознании, в нашем восприятии этого намерения. И тогда мы на самом деле думаем, ага, он действует во зло, но думает о хорошем, о добре. Но с его стороны нет такого. С его стороны есть только одно прямое действие. И когда я могу получить от него напрямую то, что приходит такое ко мне от него, так? Когда я достигаю той же того же намерения, как он, и мое кли сразу же воспринимает его намерение, его правильное прямое выражение, тогда мне надо это расшифровывать согласно своим получающим келим, а только согласно моих намерений отдачи. Это как у врача. Да, я был на операции. Я же помню, перед операцией он сидит напротив меня.
2: Бахур Майя Сремкило.
0: Там Симха, да, у

0: Остался на мне, да? 120 килограмм, сильный. И говорит, да, сейчас у тебя будет неприятное ощущение. Сел мне так на... Сел на грудь, и мне просто смерть устроил. Да, у меня все было разбито, поломано, ребра поломаны. Но я не почувствовал по отношению к нему никакой ненависти. Он говорит, я тебе сейчас дырку сделаю, да, в груди. Дырку. А у врачей обычные руки кривые, они... Кричман бы сделал лучше. Но действительно, без всякой жалости, у них этого нету. Кто такие хирурги? Это же... Ну, кто? У них руки кривые. Я же видел, как они потом работают. Я бы сделал это гораздо, ну...
1: Ну,
0: техничнее, лучше. Но он взял такой этот... Взял такой... Зубило. И там просто ждать нельзя было, уже невозможно было. Я помню, это было что-то такое. Я потом потерял сознание, потом вернулось оно. Но у меня не было никакой ненависти по отношению к нему. Это я помню. Никакой ненависти. Мы потом с ним поговорили. И он удивился, что я помнил все то, что произошло. Потому что человек обычно полностью теряет сознание. Но вот это я помню. Вот это для меня очень такой важный момент. Он делает тебе, он боль причиняет, ты все, умереть готов. Просто не чувствует, да, просто выпусти все. А ненависти ты не чувствуешь. Это значит, что намерение, оно полностью управляет действием. Даже вот в рамках этого мира.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятке.
3: То,
0: что Творец — это только добро. И мы для того, чтобы почувствовать это и быть в этом же направлении с Ним, чтобы изменить...
3: Это кавано?
0: Намерение, наше намерение, по большому счету. Для этого у нас есть и группа, есть такой механизм того, как это сделать. Это наша работа.
2: Я записал, что в той мере, в которой человек познает желание получать, таким образом он должен производить на него исправление.
0: Особый урок, очень чувственный, чувствовалось желание Рава по отношению к нам. И я как бы от чего впечатлился, это все время надо искать место веры в Творца. И вот на этой разнице между желаемым и то, что имеет место, там возникает просьба, там что можно добавить, измерять себя, как я работаю на пользу группы и так далее.
2: Наша работа — это осознать величие Творца и предоставить величию Творца вести нас на протяжении всего духовного развития, и тогда это приводит нас к двум состояниям, когда мы должны жалеть о нашем использовании эгоистических келим и стремиться к проявлению отдающих келим, который Творец нам все время дает, и так мы развиваемся и заботимся о том, чтобы величие Творца все время бы вело нас в пути.
0: Намерение ради отдачи — это бина, это то, что будет определять все келим, то, как будет направлять, настраивать со стороны авиюта, со стороны закута. И в этом вся работа, отношение к этому правильное.
2: То, чего не достает нам, это величие отдачи, величие Творца, осознание этого. Над этим мы должны работать. И это будет началом того, что Творец даст нам отдавать.
3: Яков катав лану
2: молитва.
0: Яков нам написал: я могу познать намерение кого-то только когда у меня будут такие же намерения. А в желании получать не может быть слияния. И еще писал: боль, потребность, наслаждение, наполнение служат друг другу интегральным образом, и каждый вкладывает в то, чтобы мы приближались к Творцу. Действительно, это богатейший урок. Я написал, да, ученик спросил, что такое правильное желание у нас, которое мы должны просить. Рав сказал: нам нужно две вещи. Скорбить о том, что мы находимся в разбитых келим, то есть мы думаем, стремимся только лишь как наполнять себя, это первое. А второе, что мы должны увеличивать в нас величие Творца, свойство отдачи. И величие, свойство отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. То есть недостаточно скорбеть о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему.
2: Да, мы слышали, что Высший Свет находится в абсолютном покое, мы должны стремиться к правильным келим, поэтому каждый раз должно быть стремление к обновлению, желание получать высшей силе.
0: Я еще сильно впечатлился в самой статье, где там он тоже говорит, что не хватает людям, но которые хотят продвигаться к отдаче, им не хватает величия Творца. Но тогда они должны просить уже не ради себя, чтобы не им раскрылось величие Творца, чтобы они насладились величием, а чтобы они молились за других. И эта вот точка очень важная такая. Надо прийти к такой молитве, а главное вместе.
2: Мы должны стремиться к свойству отдачи, потому что в желании получать мы не можем быть, и только в отдаче мы можем объединиться.
3: Туда.
0: Я очень впечатлился от статьи, как Рабаш пишет, что молитва, чтобы Творец дал ему желание отдачи, что означает, что человек говорит Творцу: я хочу тогда, когда я занимаюсь Торой и заповедью, чтобы намерение было, что...
2: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: Дорогие друзья, 9 Ава, и мы прочитаем Мегилат Иха. Глава 1. О, как одиноко сидит столица, некогда многолюдная, стала, как вдова великая среди народов, вельможная среди стран, стала данницей, плачет, плачет в ночи, и слеза на щеке ее, нет ей утешителя среди всех возлюбленных ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Ушла в изгнание Иудея от бедности и тяжкого рабства. Сидит она среди народов, не нашла покоя, в тесницах настигли ее преследователи. Дороги Циона в трауре, нет идущих на праздник, все его ворота опустошены, священники его вздыхают, девы его печальны, и самому ему горько. Стали его враги во главе, неприятели благоденствуют, ибо Творец обрек его на скорбь за многие преступления. Маленькие дети его пошли в плен впереди врага. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. Стали вельможи ее, как олени, не нашедшие пастбища, и пошли без сил впереди преследователя. Вспомнил Иерушалаем в дни бедности и скитания все дорогое ему, что было в прежние дни, когда его народ попал в руки врага, и нет помощника ему. Смотрели враги на него, смеялись над его разорением. Много грешил Иерушалаем, поэтому сделался посмешищем. Все, кто почитал его, презирают его, ибо видели позор его, и он вздыхает и поворачивает назад. Нечистота на полах одежды его, не думал о последствиях и необычно опустился, нет утешителя ему. «Взгляни, Творец, на мое несчастье, ибо возвеличился враг. Простер враг руку свою на все его сокровища, так увидела он, что входит в его святилище народа, о которых заповедовал ты, чтобы не входил в свое собрание. Весь его народ вздыхает, ища хлеба, предлагали драгоценности за хлеб, чтобы удержать душу. Взгляни, Творец, и посмотри, как стал я алчен к еде». О, да не будут этого с вами, идущие по дороге. Посмотрите и увидите, разве есть боль, как моя, которую он сделал мне, как горе, которое привел Творец в день воспламенения его гнева. Свыси послал огонь на кости мои, и он охватил их, распростер сеть против ног моих, обратил меня вспять, сделал меня одинок, и весь день страдаю я. Готово в его руке ярмо из грехов моих. Сплелись они, поднялись мне на шею, ослабили мою силу, отдал меня в руки, из которых мне не подняться. Растоптал всех витязей в моем сердце, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как вточили дочь Иуды. По ним я плачу, глаз мой изливает воду, потому что далек от меня утешитель, который возвратил бы мою душу. Мои сыновья рыдают поодиночке, ибо победил враг. Простирает свои руки Цион, нет утешителя ему. Приказал Творец врагам быть вокруг Якова, стал Цион нечистым между ними. Праведен Творец, ибо я перечил устам его. «Услышьте все народы и глядите на мои болезни. Мои девы и юноши пошли в плен. Они обманули меня. Мои священники и старейшины скончались в городе, искали они хлеба, чтобы удержать душу. Возри, всесильный, ибо тяжко мне. Мои внутренности запеклись. Сердце в груди перевернулось, ибо очень горько мне стало. Снаружи меч лишал меня детей, а внутри будто смерть. Услыхали, что я вздыхаю, нет ни утешителя. Все мои враги услыхали о горе моем, обрадовались тому, что сделал ты. Приведи, призови день, и да будут они, как я. Да пройдет перед тобою все зло их, и сделай им, как сделал мне, ибо велики вздохи мои, и сердце болит.
1: Глава 2. Как омрачил в своем гневе Творец дочь Циона, бросил с небес на землю красу Израиля, не вспомнил о подножии своем в день гнева своего. Поглотил Творец, не пожалел все жилища Якова, разрушил в гневе своем крепости дочери Иуды, не спроверг их до земли, обесславил ее царство и вельмож. Срубил в пылу гнева весь род Израилев, убрал десницу свою пред врагом, разгорелся с Яковом, как огонь пылающий, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как враг, направил десницу свою, как неприятель, убил все, ласкающий глаз на шатер дочери Циона, излил, как огонь, гнев свой. Стал Творец, как враг, поглотил Израиль, поглотил все дворцы его, разрушил крепости его, приумножил скорбь и стон дочери Иуды. Прорубил свою кущу, как сад, разрушил место для своих явлений, привел к забвению в Ционе праздники и субботы, опозорил в ярости своего гнева царя и священника, отверг Творец свой жертвенник, отринул свое святилище, предал в руки врага стены дворцов, поднялся крик в доме Творца, как в день праздника. Задумал Творец разрушить стену дочери Ционеона, протянул нить, не отстранил руки свои от разрушения, привел траур на крепостную стену и вал. Скорбят они вместе. Погрузились в землю ее врата, уничтожил, разбил ее засовы, ее царь и вельможи среди народов, без Торы, и пророки ее не обретают видений от Творца. Сели на землю, погрузились в молчание, старейшины дочери Циона прахом посыпали свои головы, припоясались вретищем, опустили головы свои к земле Девы Рушалаема. Мои глаза иссякают от слез, мои внутренности запеклись, изливается печень на землю из-за бедствий дочери народа моего, когда лишаются чувств дети и младенцы на улицах города. Матерям своим говорят, где хлеб и вино, лежат, как трупы, без чувств на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Каково приведу тебе свидетельство, о чем подоблю тебя, дочь Иерусалима, с чем сравню, чтобы утешить тебя, дева, дочь Циона? Ибо как море велико разрушение твое, кто излечит тебя? Твои пророки провидели для тебя ложь и бессмыслицу, не раскрывали твой грех, чтобы исправить кривду твою, пророчествовали тебе видения пустые, совращающие. Всплескивают руками за тебя все путники на дороге, присвистывают, качают головами по поводу дочери Шалыма. Это ли город, о котором говорили совершенство, краса, радость всем земли? Разверзли пасть свою все враги, свистят, скрежещут зубами, говорят, проглотили, о, этот день, на который мы надеялись, достигли, увидели. Сделал Творец то, что задумал, выполнил изреченное, которое постановил в древности, разрушил и не пожалел, дал восторжествовать над тобой врагу, вознес рог неприятеля. Вопияло сердце к Творцу стены дочери Циона, лей слезы, как поток, день и ночь, не давай передышки себе, не давай отдыха зениться око твоему. Вставай, поднимай глаз ночью, при смене страж изливай твое сердце, как воду, перед ликом Творца, вздымай к нему ладони, мольбе о душе детей твоих, которые от голода, без чувств, на всех площадях. Взгляни, Творец, и узри, кому ты так сделал, чтобы ели женщины плод своих, детей, взделенных ими, чтобы был убит в святилище Господнем священник и пророк? Полегли на земле улица от рог, и старец, мои девы, юноши, поля от меча, ты убил их в день своего гнева, предал закланию, не пощадил, созвал живущих окрест, как на праздник, и не было в день гнева твоего своего неуцелевших, не спавшихся, тех, кого я лелеял, и взрывающего их истребил враг.
0: Глава 3. «Я, муж, видевший муки от жезла гнева его, меня повел он и угнал во тьму, а не во свет. Только на меня обращает он руку свою каждый день. Сгноил он мои плоти кожу, поломал кости мои, воздвиг против меня насыпь и окружил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Поставил мне ограду, чтобы я не вышел, утяжелил мои кандалы. И когда кричу, я взываю, запирает он мою молитву. Перерезал мне дорогу тесанными камнями, искривил мои тропы, как медведь подстерегает меня, как лев в засаде, покрыл колючками мои путы и разрывает меня, сделал меня одиноким, натянул лук и поставил меня, как мишень для стрел, вынул из колчана и пустил их в мои почки. Посмешищем стал я всему народу, прибауткой на целый день. Насытил меня горечью, утолил мне жажду полынью, поломал мне зубы щебнем, засыпал пеплом. Далеко душа моя от мира, забыл я о благе. И подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Творца. Вспомни притеснение и горе, полынь и горечь. Вспомни, потому что унижена душа моя. Это отвечаю я сердцу своему и потому надеюсь. Милость Творца не кончилась, милосердие не истощилось. Вновь каждое утро велика верность Твоя. Удел мой, Творец, сказала душа моя, вот почему надеюсь. Благ Творец к надеющимся на Него и к душе, ищущей Его. Хорошо надеяться в молчании на спасение Творца. Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо Он возложил на него. Пусть праха коснутся уста его, может быть, есть еще надежда. Подставляет щеку бьющую, и бьющему его насытится позором, потому что не оставляет Творец навек. Если и опечалит, жалится по великому милосердию своему, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей, попирая ногами всех узников земли, искривляя суд человека перед лицом всесильного, извращает суд человека, не допускает этого Творец. Кто может сказать, будется, если Творец не приказал? Не из уст ли Всесильного выйдет добро и зло? Что скорбеть человеку живому, мужу, по своим грехам? Будет искать на путях наших, проверим и вернемся к Творцу. Вознесем сердца в руках своих к Творцу на небесах. Мы грешили и бунтовали, но Ты простил. Покрывался гневом и преследовал нас, убивал и не сжалился. Покрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва. Слизью и мерзостью сделал нас среди народов. Разверзли свои пасти все враги наши. Страх и западня были нам разорение и разруха. Потоки вод, да источает глаз мой о разрешении дочери народа моего. Глаз мой истекает без перерыва и передышки, доколе не воззрит и не увидит Творец небес. Мой глаз мучит душу из-за дочерей города. Ловят меня, как птицу, враги мои без причины, заточили в яме душу мою и бросали камни, заливают водой мою голову, подумал я, что пропал. Возвал я из подземной темницы к имени Твоему Всесильный. Внимал Ты ранее глазу моему, не скрой ухо Твое от воплей об избавлении. Ты был близок в день, когда призывал Тебя, говорил Ты, не бойся. За меня Ты был против врагов моих и спасал жизнь мою. Видел Ты Всесильный кривду, когда судили меня, будь судьей моим. Видел Ты, как мстили мне, что замышляли. Ты слышал мое поношение от них, все их помыслы обо мне, речения ух моих неприятелей, замыслы их обо мне не весь день. Сидят ли они, стоят ли? Гляди, я прибаутка у них. Воздай им всесильный по деяниям рук их. Дай им сокрушение сердца Твое, проклятие им. Преследуй их гневом и истреби из-под небес всесильного».
2: פרק ד'
1: Глава 4. «О, как потемнело золото, померкло червонное золото, высыпаются священные камни на всех площадях. Драгоценные сыны Циона, которые мерили на вес золота, о, как уподобились глиняным кувшинам, подделкам гончара. И шакалы дают сосцы, вскармливают детенышей, а дочь народа моего стала жестокой, как страусы в пустыне. Язык грудных младенцев прилип к гортани от жажды, дети просят тебя». Но никто не отломит, привыкшие к лакомствам, брошенные на площадях, привычных к пурпуру, лежат в мусоре. Преступление дочери народа твоего пришли, грех Содома, тот был перевернут минуту не руками человеческими, были на заре ее чище снега, белее молока, румянец оттенял их красивее кораллов, стан их, как сапир. Темнее черного вид их, неузнаваемы на улице пока. Кожа съежилась на костях и сохла, как древесина. Павшим от меча было лучше, чем павшим от голода, истекавшим от ран, чем тем, у кого нет урожая. Руки жалостливых женщин варили детей их, стали едой для них при разрушении дочери народа моего. Исчерпал всесильный весь гнев свой, излил свою ярость, разжег огонь в Ционе, пожрал все, все основы ее. Не верили цари земные, все жители земли, что войдет в ворота Иерушалайма враг и неприятель, от проступков ее пророков, преступлений священников, пропивавших, проливавших кровь праведников, слепо скитаются по площадям, измарились в крови, невозможно дотронуться до одежды. «Отойдите, нечистые!» — кричали они. «Отойдите, отойдите, не прикасайтесь, ибо грязны они, скитаются, — сказали среди народов, — не будут болеть болями. Гнев Творца рассеял их, не будут более взирать на них, священников не почитали, старцев не щадили. Мы все еще напрягали глаза наши, но помощь нам обман. Страстно ждали народ, который не вызволял. Подстерегали стопы наши, не давали идти по улицам. Близок наш срок, исполнились дни, наступает конец. Легче орлов небесных мчалась погоня за нами. По горам преследователи выслеживали в пустыне. Дыхание уст наших помазанник Творца поймал, пойман в их яму тот, из кого говорили мы, под сенью его будем жить среди народов. Веселись и радуйся, дочь дома, обитающий в земле Уц. Тебе поднесут чашу, опьянеешь и оголишься. Кончилось преступление твоей дочери Циона, более не будут изгонять тебя. Учтено преступление твоей дочери дома, открыт грех твой.
0: Глава 5. Вспомни, Творец, что было с нами, взгляни и увидишь позор наш. Уделы наши перешли к иноземцам, дома к чужакам, сиротами стали без отца нашей матери, как вдовы. Воду покупаем себе за деньги, дрова за плату. Ярмо на шее нашей и погоняют. Утомились мы, и нет отдыха. Египту протягивали руку и Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы грешили, и их нет, а мы понесли их преступления. Рабы правили нами, и нет избавителя от рук их. Хлеб приносим, рискуя жизнью, от меча в пустыне. Как печь пышет жаром наша кожа от голодной горячки. Жен в Цоне насиловали, дев в горах Иудеи. Вельмож за руки вешали, не почитали старцев. Юноши тащили жернова, отроки под тяжестью дров спотыкались. Старейшины перестали сидеть в воротах, и юноши напевать. Лишилось радости сердце наше, превратился в траур хоровод наш. Пал венец главы нашей, горе нам, ибо грешили. Вот из-за чего боль в нашем сердце, вот почему темно в глазах. Из-за горы Цион разрушенный, лисицы снуют там. А ты, Творец, вовек восседаешь престол твой из рода в род. Зачем же навек забудешь наш, оставишь на долгие дни? Возвращай нас, Творец, к себе, и мы вернемся, обнови дни наши, как прежде. Если ты даже и презрел нас, то и гневайся весьма сильно.
1: Возвращай наш Творец к себе, мы вернемся, обнови дни наши, как прежде. Читаем сообщение. Дорогие хаверим, поскольку поменялось время трапез, теперь расскажем о расписании. Завтра, пятница, в 2.40 подготовка к уроку, в 2.50 дневной, на утренний урок. Потом трапеза хумус. В 2.30 первая трапеза, 2.40 подготовка к уроку, в 2.50 урок, 2.50 будет перерыв, 5.20 будет перерыв, 5.45 будет трапеза. 4 подготовка к уроку, в 4 урок, в 5.30 будет последняя третья трапеза. Ой, нафши,

0: Дорогие друзья, в честь 9 Ава мы будем учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанный на статье «Что означает каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках, у нас 33 минуты в распоряжении, пожалуйста.
1: Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в Апрахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия. И все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в Апрахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в Апрахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в Апрахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел — ясли хозяина своего». Израиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойством моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать, смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи. Исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина вапрафи». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина вапрахи. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения. Как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина вапрахи. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшей Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в Апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, «Властвуй над всем миром во славе своей». А поскольку все общество не чувствует хисарова, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый, скорбящий о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман. Поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть, как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
0: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду. А он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, У тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца. А у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «Шхина Вапрахи», у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что Шхина находится между народами. То есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность Святой Шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в Апрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек,

одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим Его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы Он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика Твоего». И сказанного поймем то, чем мы спросили, что такое «Израиль не знал, народ мой не смотрел». Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. И именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры-ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только величие Творца. Тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи, а человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиля, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание.
Поэтому, сказал он, Исраэль не знал. То есть они не занимались работой,

0: для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями. И они не углублялись в понимание сказанного «осел», «ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит, народ мой не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу, «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря, «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» и также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
1: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Сулам.
2: Керахей.
1: Из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Таанит. Статья называется «Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Что это означает в духовной работе?
2: Рацион ликабель.
1: Желание получать.
2: Рацион ликабель шенивра ки...
1: Желание получать, которое создано как единое в творении, не желающее, кроме этого, ничего другого.
2: Лонивра кулобе
1: не создано целиком на одной ступени, с одним авиютом на одной глубине, а в нем есть и ступени Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далет. И ступени, которые маленькие в желании получать, когда они неощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровней Гимл и Далет, третьего, четвертого уровня. Это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желанию получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую. А потом, с помощью группы, через косвенное воздействие. Но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает, и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое к нам приходит, оно пришло к нам после разбиения. Разбиение — это условие. Условие в том, что если не будет связи между желанием получать и желанием отдавать, что возможно только с помощью разбиения, ничего с желанием получать поделать невозможно. И для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимании зла, как можно измерить это зло, то, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро. Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животном виде, и в духовном растут. Желание получать, которое растет из Авьюта Шорош, Цемали, Бет. И тут, когда оно приходит к Авьюту Гимл, а затем и четвертой стадии, к Авьют Далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы, это все эти ступени были на самом маленьком авьюте, авьют Алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинает появляться авьют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И так же, как раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени Авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом, из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях неживом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящем начинает проявляться это понятие беспричинной ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришон, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на Малхут, Малхут влияет на бину в нем. И в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхина бет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Бет и Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, он чем больше, тем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шореш Алиф и Бет. То, что есть в его Далит, дает человеку развитие, к когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество, в то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхут, и начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
0: И отсюда человек уже приходит к совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться в приобретении желания и наполнения в Гимель и Далит, в получающих Килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне — это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли. Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее. Тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
2: Лахен, кишадам,
0: И поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца, здесь уже действуют другие законы, что свет должен воздействовать на человека. И только посредством притяжения света человек может работать со своим кли относительно Творца, на ступенях, которые относительно Творца. И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимн и далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств Бейт и Далит, Бина и Малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними. И начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойство бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной Малхут своей в Авиюте Шореш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача, ему нечего отдавать, потому что эти Авиюты Шореш, Алиф и Бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие килим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими килим и по какой величине, и по какой, в каком авиюте. Это называется, что он берет левую линию, желание получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии. Поскольку у нас есть получающие келим в авиюте гимель и далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света хасадим и разбиение света хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов. В соответствии с этим есть у нас также различия в исправлении килим. И как мы изучаем в разбиении килим, килим, которые разбились, они не разбились только в своем авилиюте гимель и далит, а разбились все ступени, поскольку все килим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которое не связано в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними и вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни. И начинает исправлять себя на ступенях еще совершенно задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки. Когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущает присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает в них существования Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. Это человеческие желания. И оба этих вида желаний называется, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель далет, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания гимель далет родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, которое ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать. А эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в авиюте шор, шале, бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает. Кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, которым он хочет наполнить себя, или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта. И скрыта, потому что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
3: То есть здесь не может быть связь испорченной. На это есть сокращение и требование, чтобы вот в самой малой ступени, которая называется Ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные, мы можем прийти к пониманию всего этого, нам недостает только высшего света. Что-то, относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас. Потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет. Он действует на разбитый келим. В том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И вначале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсти к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с Келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире. В открытом виде, когда перед ним есть и келим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света. Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его келим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способны наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих келим. В таком виде можно было прийти к отдающим келим в древние времена, как пишет Бааль Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человек учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом, именно из величия, величины получающих келим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бааль Сулам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику.
4: אנחנו יכולים להשתמש בכוח האור עצמו.
3: И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источнику, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое и что такое стадия шорош, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта — шорош, алиф, бет, гимл, далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степени виюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит давиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения. И эти ступени шорош, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облике только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания. Здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо, а остальное, как пишет Баля Сулам в Дарване Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общества в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу, он

0: окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем, как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима. Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их святами, когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ира Шлема, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
1: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение, сущее из ничего?
0: Ты спрашиваешь. У нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать. А у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным ему. Не то что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, а только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который есть желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось и приняло на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям,

0: Это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается, как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления, то есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени там и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу. Мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит. В духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии. И нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, а потом возникло. Прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое. Вместе. Мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то, согласно им, мы будем находиться выше времени. И тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою кли, удостаивается ощущение, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения существуют, не существуют. И в мире, в который человек приходит в подобие Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. Он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее сущего или сущее из ничего? Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойства, как будто у Творца, свойства Творца, и работать с ними. Что это значит?
1: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит противоположно? Я вижу черное. Это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих килим. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим малхут и килим бины, но в форме ради получения, но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое ради отдачи. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свой. Свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. Если он гоняется за удовольствиями в Высшем Свете, в Духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути, в направлении, то Высший Свет светит ему вместо наслаждений страданиями, и с помощью этого он начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждений и страданий есть еще более возвышенная вещь, а это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных килим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи. Что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. Желание отдавать само по себе — это наслаждение. Но именно потому, что
2: Адам
1: Человек строит свое желание отдавать на желание получать, то тут мы говорим о ступенях исправления. Насколько желание получать, часть, больше или меньше, участвует в том, чтобы быть подобным дающему. И как мы учим, что главное — это келим. Высший свет находится в абсолютном покое, и поэтому человек должен стремиться к правильным келим, к правильному ощущению, каждый раз, которое должно быть в нем по отношению к Творцу. И начало исправления называется, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим, и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, о котором надо скорбить. То есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он удостаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются, ну, Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находятся в виде разрушения, находятся в желании ради получения.
0: Тогда для нашего состояния что это значит? Чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
1: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться и к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас. Решимот Авиют и решимот Итлапшут. Решимот Кли, решимот Света. Решимот Кли, в каком находится состояние Кли, относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
0: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем еще его раз наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
1: Наполнение свойства отдачи — это отдача, не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение. Только я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей, я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от Него все Его келим, все наслаждения, которые есть у Него от того, что Он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает. Отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот, форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келим. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются. Больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что кли перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
0: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
1: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
0: А как ты исправляешь разбиение?
1: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании, познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там в тоннах, а в духовных нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину уже. Тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения, там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько увеличивая вот это вот эта важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, у них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу. Ну и все, и тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать. Потому что все остальное требование за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, и ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит совершенно, мы сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому. Власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
0: Тогда исправление разбиения — только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
1: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах я и он.
0: Скажем, видят величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видят величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
1: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерений — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с... То есть ты, в принципе, говоришь так. Как я измеряю свет? Он большой или маленький? Потому что намерение — это свет. Я могу измерять это только в соответствии с келием. У меня нет другой возможности. Насколько келим могут присоединиться к намерению ради отдачи, да, насколько левая линия может включиться в правую, это, в принципе, моя способность быть в намерении. Я измеряю все согласно келим. Свет вообще даже не знаю, что это такое. У меня есть некоторое явление в келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в келим.
0: А? Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение и действие?
1: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну...
0: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действия, тогда его действие — это свет.
1: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия. Кто смотрит, как смотрит? Я не понимаю этих слов. О каком состоянии ты говоришь? Кто смотрит? Ты видишь? Ты впечатляешься этому? Ты... Я не знаю, о какой реальности ты говоришь. Если ты хочешь говорить правильно, в первую очередь говори, исходя из келим. Кто такой Творец там?
0: То, как кли ощущает свет, это не ощущение, а действие Творца.
2: Кли маргиш...
1: Кли ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
0: Ну, это как будто бы со стороны кли. Это означает действие или намерение. Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие. И я вижу его действие, но я намерений его не знаю.
2: Это рве пулот хицуниот шельмашу.
1: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
0: Ну, можно ли? То есть мы знаем о величии состояния, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений, когда ощущают величие намерений, когда кли ощущает величие намерений.
1: Когда кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих, «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, а если я только получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ? Когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь, желание отдавать, что называется намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь в Творце нет намерений, нет действий, но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро, именно потому что мы постигаем их из наших келим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение. Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действия тогда — это отдача. Когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг к другу, При этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших келим то, что исходит от Него, тогда мы делим также и то, что исходит от Него, на две части. То, как ощущается в наших келим, и как ощущается в нашем осознании, в нашем восприятии этого намерения. И тогда мы на самом деле думаем, ага, он действует во зло, но думает о хорошем, о добре. Но с его стороны нет такого. С его стороны есть только одно прямое действие. И когда я могу получить от него напрямую то, что приходит такое ко мне от него, так? Когда я достигаю той же того же намерения, как он, и мое кли сразу же воспринимает его намерение, его правильное прямое выражение, тогда мне надо это расшифровывать согласно своим получающим келим, а только согласно моих намерений отдачи. Это как у врача. Да, я был на операции. Я же помню, перед операцией он сидит напротив меня.
2: Там
1: Симха, да, уселся на мне, да, 120 килограмм, сильный. И говорит, да, сейчас у тебя будет неприятное ощущение. Сел мне так на... Сел на грудь, и мне просто смерть устроил. Да, у меня же все было разбито. Поломано, ребра поломаны. Но я не почувствовал по отношению к нему никакой ненависти. Он говорит, я тебе сейчас дырку сделаю, да, в груди. Дырку. А у врачей обычные руки кривые, они... Кричман бы сделал лучше. Но действительно, без всякой жалости, у них этого нету. Кто такие хирурги? Это же... Ну кто? У них руки кривые. Я же видел, как они потом работают. Я бы сделал это гораздо, ну... Техничнее, лучше. Но он взял такой этот... Он взял такой... Зубило. И мне там просто ждать нельзя было уже, невозможно было. Я помню, это было что-то такое. Я потом потерял сознание, потом вернулось оно. Но у меня не было никакой ненависти по отношению к нему. Это я помню. Никакой ненависти. Мы потом с ним поговорили. И он удивился, что я помнил все то, что произошло. Потому что человек обычно полностью теряет сознание. Но вот это я помню. Вот это для меня очень такой важный момент. Он делает тебе, он боль причиняет, ты все, умереть готов. Просто не чувствовать, да, просто выпусти все. А ненависти ты не чувствуешь. Это значит, что намерение, оно полностью управляет действием. Даже вот в рамках этого мира.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятке.
1: То, что Творец — это только добро, и мы для того, чтобы почувствовать это и быть в этом же направлении с Ним, чтобы изменить...
3: Это кавано?
1: Намерение, наше намерение, по большому счету. Для этого у нас есть и группа, есть такой механизм того, как это сделать. Это наша работа.
0: Я записал, что в той мере, в которой человек познает желание получать, таким образом он должен производить на него исправление.
1: особый урок, очень чувственный. Чувствовалось желание Рава по отношению к нам. И я как бы от чего впечатлился, это все время надо искать место веры в Творца. И вот на этой разнице между желаемым и то, что имеет место, там возникает просьба, там что можно добавить, измерять себя, как я работаю на пользу группы и так далее.
0: Наша работа — это осознать величие Творца и предоставить величию Творца вести нас на протяжении всего духовного развития. И тогда это приводит нас к двум состояниям, когда мы должны жалеть о нашем использовании эгоистических килим и стремиться к проявлению отдающих килим, который Творец нам все время дает, и так мы развиваемся и заботимся о том, чтобы величие Творца все время бы вело нас в пути.
1: Намерение ради отдачи — это бина, это то, что будет определять все килим, то, как будет направлять, настраивать со стороны авиюта, со стороны закута. И в этом вся работа, отношение к этому правильное.
0: То, чего недостает нам, это величие отдачи, величие Творца, осознание этого. Над этим мы должны работать. И это будет началом того, что Творец даст нам отдавать. Молитва.
1: Яков нам написал: «Я могу познать намерение кого-то, только когда у меня будут такие же намерения. А в желании получать не может быть слияния». И еще писал: «Боль, потребность, наслаждение, наполнение служат друг другу интегральным образом, и каждый вкладывает в то, чтобы мы приближались к Творцу». Действительно, это богатейший урок. Я написал, да, ученик спросил, что такое правильное желание у нас, которое мы должны просить. Рав сказал: «Нам нужно две вещи. Скорбить о том, что мы находимся в разбитых килим, то есть мы думаем, стремимся только лишь как наполнять себя, это первое. А второе, что мы должны увеличивать в нас величие Творца, свойство отдачи. И величие, свойство отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. То есть недостаточно скорбеть о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему».
0: Да, мы слышали, что Высший Свет находится в абсолютном покое, мы должны стремиться к правильным килим, поэтому каждый раз должно быть стремление к обновлению, желание получать высшей силе.
1: Я еще сильно впечатлился в самой статье, где там он тоже говорит, что не хватает людям, но которые хотят продвигаться к отдаче, им не хватает величия Творца. Но тогда они должны просить уже не ради себя, чтобы не им раскрылось величие Творца, чтобы они насладились величием, а чтобы они молились за других. И эта вот точка очень важная такая. Надо прийти к такой молитве, а главное — вместе.
0: Мы должны стремиться к свойству отдачи, потому что в желании получать мы не можем быть, и только в отдаче мы можем объединиться.
3: Туда.
1: Я очень впечатлился от статьи, как Абаш пишет, что молитва, чтобы Творец дал ему желание отдачи, что означает, что человек говорит Творцу, я хочу тогда, когда я занимаюсь Торой заповедью, чтобы намерение было, что...
3: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: нашим глазам.
1: Дорогие друзья, 9 Ава, и мы прочитаем Магилат Иха. Глава 1. О, как одиноко сидит столица, некогда многолюдная, стала, как вдова великая среди народов, вельможная среди стран, стала данницей, плачет в ночи, и слеза на щеке ее, нет ей утешителя среди всех возлюбленных ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Ушла в изгнание Иудея от бедности и тяжкого рабства. Сидит она среди народов, не нашла покоя, в тесницах настигли ее преследователи. Дороги Циона в трауре, нет идущих на праздник, все его ворота опустошены, священники его вздыхают, девы его печальны, и самому ему горько. Стали его враги во главе, неприятели благоденствуют, ибо Творец обрек его на скорбь за многие преступления. Маленькие дети его пошли в плен впереди врага. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. Стали вельможи ее, как олени, не нашедшие пастбища, и пошли без сил впереди преследователя. Вспомнил Иерушалаем в дни бедности и скитания все дорогое ему, что было в прежние дни, когда его народ попал в руки врага, и нет помощника ему. Смотрели враги на него, смеялись над его разорением. Много грешил Иерушалаем, поэтому сделался посмешищем. Все, кто почитал его, презирают его, ибо видели позор его, и он вздыхает и поворачивает назад. Нечистота на полах одежды его, не думал о последствиях и необычно опустился, нет утешителя ему. Взгляни, Творец, на мое несчастье, ибо возвеличился враг. Простер враг руку свою на все его сокровища, так увидела он, что входит в его святилище народа, о которых заповедовал ты, чтобы не входил в свое собрание. Весь его народ вздыхает, ища хлеба, предлагали драгоценности за хлеб, чтобы удержать душу. Взгляни, Творец, и посмотри, как стал я алчен к еде. О, да не будут этого с вами, идущие по дороге. Посмотрите и увидите, разве есть боль, как моя, которую он сделал мне, как горе, которое привел Творец в день воспламенения его гнева. Свыси послал огонь на кости мои, и он охватил их, распростер сеть против ног моих, обратил меня вспять, сделал меня одинок, и весь день страдаю я. Готово в его руке ярмо из грехов моих. Сплелись они, поднялись мне на шею, ослабили мою силу, отдал меня в руки, из которых мне не подняться. Растоптал всех витязей в моем сердце, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как вточили дочь Иуды. По ним я плачу, глаз мой изливает воду, потому что далек от меня утешитель, который возвратил бы мою душу. Мои сыновья рыдают поодиночке, ибо победил враг. Простирает свои руки Цион, нет утешителя ему. Приказал Творец врагам быть вокруг Якова, стал Цион нечистым между ними. Праведен Творец, ибо я перечил устам его. Услышьте все народы и глядите на мои болезни. Мои девы и юноши пошли в плен. Они обманули меня. Мои священники и старейшины скончались в городе, искали они хлеба, чтобы удержать душу. Воззри, всесильный, ибо тяжко мне. Мои внутренности запеклись. Сердце в груди перевернулось, ибо очень горько мне стало. Снаружи меч лишал меня детей, а внутри будто смерть. Услыхали, что я вздыхаю, нет мне утешителя. Все мои враги услыхали о горе моем, обрадовались тому, что сделал ты. Приведи, призови день, и да будут они, как и я. Да пройдет перед тобой все зло их, и сделай им, как сделал мне, ибо велики вздохи мои, и сердце болит.
2: Глава 2. «Как омрачил своим гневе Творец дочь Циона, бросил с небес на землю красу Израиля, не вспомнил о подножии своем в день гнева своего. Поглотил Творец, не пожалел все жилища Якова, разрушил в гневе своем крепости дочери Иуды, не спроверг их до земли, обесславил ее царство и вельмож». «Срубил в пылу гнева весь род Израилев, убрал десницу свою пред врагом, разгорелся с Яковом, как огонь пылающий, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как враг, направил десницу свою, как неприятель, убил все, ласкающий глаз на шатер дочери Циона, излил, как огонь, гнев свой. Стал Творец, как враг, поглотил Израиль, поглотил все дворцы его, разрушил крепости его, приумножил скорбь и стон дочери Иуды. Прорубил свою кущу, как сад, разрушил место для своих явлений, привел к забвению в Ционе праздники и субботы, опозорил в ярости своего гнева царя и священника, отверг Творец свой жертвенник, отринул свое святилище, предал в руки врага стены дворцов, поднялся крик в доме Творца, как в день праздника. Задумал Творец разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отстранил руки свои от разрушения, привел траур на крепостную стену и вал, скорбят они вместе. Погрузились в землю ее врата, уничтожил, разбил ее засовы, ее царь и вельможи среди народов без Торы, и пророки ее не обретают видений от Творца. Сели на землю, погрузились в молчание, старейшины дочери Циона прахом посыпали свои головы, припоясались вретищем, опустили головы свои к земле Девы Иерушалаема. Мои глаза иссякают от слез, мои внутренности запеклись, изливается печень на землю из-за бедствий дочери народа моего, когда лишаются чувств дети и младенцы на улице города. Матерям своим говорят, где хлеб и вино, лежат как трупы без чувств на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Каково приведу тебе свидетельство, о чем подоблю тебя, дочь Иерушалаема, с чем сравню, чтобы утешить тебя, дева, дочь Циона? Ибо как море велико разрушение твое, кто излечит тебя? Твои пророки провидели для тебя ложь и бессмыслицу, не раскрывали твой грех, чтобы исправить кривду твою, пророчествовали тебе видения пустые, совращающие. Всплескивают руками за тебя все путники на дороге, присвистывают, качают головами по поводу дочери Шалыма. Это ли город, о котором говорили, совершенство, краса, радость всем земли? Разверзли пасть свою все враги, свистят, скрежещут зубами, говорят, проглотили, о, этот день, на который мы надеялись, достигли, увидели. Сделал Творец то, что задумал, выполнил изреченное, которое постановил в древности, разрушил и не пожалел, дал восторжествовать над тобой врагу, вознес рог неприятеля. Вопияло сердце к Творцу стены дочери Циона, лей слезы, как поток, день и ночь, не давай передышки себе, не давай отдыха зениться ока твоего. Вставай, поднимай глаз ночью, при смене страж изливай твое сердце, как воду, перед ликом Творца, вздымай к нему ладони, мольбе от души детей твоих, которые от голода без чувств на всех площадях. Взгляни, Творец, и узри, кому ты так сделал, чтобы ели женщины плод своих детей, взделенных ими, чтобы был убит в святилище Господнем священник.

0: и пророк полегли на земле. Улица Атрок и старец моей девы, юноши поля от меча, ты убил их в день своего гнева, предал закланию, не пощадил, созвал живущих в окрест, как на праздник, и не было в день гнева твоего ни уцелевших, ни спавшихся, тех, кого я лелеял и взрывающего, их истребил враг».
1: Глава 3. «Я, муж, видевший муки от жезла гнева его, меня повел он и угнал во тьму, а не во свет. Только на меня обращает он руку свою каждый день. Сгноил он мои плоти кожу, поломал кости мои, воздвиг против меня насыпь и окружил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Поставил мне ограду, чтобы я не вышел, утяжелил мои кандалы. И когда кричу, я взываю, запирает он мою молитву. Перерезал мне дорогу тесанными камнями, искривил мои тропы, как медведь подстерегает меня, как лев в засаде, покрыл колючками мои путы и разрывает меня, сделал меня одиноким, натянул лук и поставил меня, как мишень для стрел, вынул из колчана и пустил их в мои почки. Посмешищем стал я всему народу, прибауткой на целый день, насытил меня горечью, утолил мне жажду полынью, поломал мне зубы щебнем, засыпал пеплом. Далека душа моя от мира, забыл я о благе. И подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Творца. Вспомни притеснение и горе, полынь и горечь. Вспомни, потому что унижена душа моя. Это отвечаю я сердцу своему и потому надеюсь. Милость Творца не кончилась, милосердие не истощилось. Вновь каждое утро велика верность Твоя. Удел мой, Творец, сказала душа моя, вот почему надеюсь. Благ Творец к надеющимся на Него и к душе, и душ, ищущей Его. Хорошо надеяться в молчании на спасение Творца. Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо Он возложил на него. Пусть праха коснутся уста его, может быть, есть еще надежда. Подставляет щеку бьющую, и бьющему его насытится позором, потому что не оставляет Творец навек. Если и опечалит, жалится по великому милосердию своему, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей, попирая ногами всех узников земли, искривляя суд человека перед лицом всесильного, извращая суд человека, не допускает этого Творец. Кто может сказать, из сбудется, если Творец не приказал. Не из уст ли Всесильного выйдет добро и зло? Что скорбеть человеку живому, мужу, по своим грехам? Будет искать на путях наших, проверим и вернемся к Творцу. Вознесем сердца в руках своих к Творцу на небесах. Мы грешили и бунтовали, но Ты простил. Покрывался гневом и преследовал нас, убивал и не сжалился. Покрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва. Слизью и мерзостью сделал нас среди народов. Разверзли свои пасти все враги наши. Страх и западня были нам разорение и разруха. Потоки вод, да источает глаз мой о разрешении дочери народа моего. Глаз мой истекает без перерыва и передышки, доколе не воззрит и не увидит Творец небес. Мой глаз мучит душу из-за дочерей города. Ловят меня, как птицу, враги мои без причины, заточили в яме душу мою и бросали камни, заливают водой мою голову, подумал я, что пропал. Возвал я из подземной темницы к имени Твоему Всесильный. Внимал Ты ранее глазу моему, не скрой ухо Твое от воплей об избавлении. Ты был близок в день, когда призывал Тебя, говорил Ты, не бойся. За меня Ты был против врагов моих и спасал жизнь мою. Видел Ты Всесильный кривду, когда судили меня. Меня, будь судьей моим. Видел Ты, как мстили мне, что замышляли. Ты слышал мое поношение от них, все их помыслы обо мне. Речения ух моих неприятелей, замыслы их обо мне не весь день. Сидят ли они, стоят ли? Гляди, я прибаутка у них. Воздай им всесильный по деяниям рук их. Дай им сокрушение сердца Твое, проклятие им. Преследуй их гневом и истреби из-под небес всесильного».
0: Глава 4. «О, как потемнело золото, померкло червонное золото, высыпаются священные камни на всех площадях. Драгоценные сыны Циона, которые мерили на весах

0: Египта. Кожа съежилась на костях и сохла, как древесина. Павшим от меча было лучше, чем павшим от голода, истекавшим от ран, чем тем, у кого нет урожая. Руки жалостливых женщин варили детей их, стали едой для них при разрушении дочери народа моего. Исчерпал всесильный весь гнев свой, излил свою ярость, разжег огонь в Ционе, пожрал все. Все основы ее. Не верили цари земные, все жители земли, что войдет в ворота Иерушалайма враг и неприятель, от проступков ее пророков, преступлений священников, пропивавших, проливавших кровь праведников, слепо скитаются по площадям, измарились в крови, невозможно дотронуться до одежды. Отойдите, нечистые, кричали они. Отойдите, отойдите, не прикасайтесь, ибо грязны они. Скитаются, сказали среди народов, не будут болеть болью. Гнев Творца рассеял их, не будут более взирать на них. Священников не почитали, старцев не щадили. Мы все еще напрягали глаза наши, но помощь нам обман. Страстно ждали народ, который не вызволял. Подстерегали стопы наши, не давали идти по улицам. Близок наш срок, исполнились дни, наступает конец. Легче орлов небесных мчалась погоня за нами. По горам преследователи выслеживали в пустыне. Дыхание уст наших помазанник Творца поймал. Пойман в их яму тот, из кого говорили мы, по сене его будем жить среди народов. Веселись и радуйся, дочь дома, обитающий в земле Уц. Тебе поднесут чашу, опьянеешь и оголишься. Кончилось преступление твоей дочери Циона, более не будут изгонять тебя. Учтено преступление твоей дочери дома, открыт грех твой.
1: Глава 5. Вспомни, Творец, что было с нами, взгляни и увидишь позор наш. Уделы наши перешли к иноземцам, дома к чужакам, сиротами стали без отца, нашей матери, как вдовы. Воду покупаем себе за деньги, дрова за плату. Ярмо на шее нашей погоняют. Утомились мы, и нет отдыха. Египту протягивали руку и Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы грешили, и их нет, а мы понесли их преступления. Рабы правили нами, и нет избавителя от рук их. Хлеб приносим, рискуя жизнью, от меча в пустыне, как печь пышет жаром наша кожа от голодной горячки. Жен в Ционе насиловали, дев в горах Иудеи. Вельмож за руки вешали, не почитали старцев. Юноши тащили жернова, отроки под тяжестью дров спотыкались. Старейшины перестали сидеть в воротах, и юноши напевать. Лишилось радости сердце наше, превратился в траур хоровод наш. Пал венец главы нашей, горе нам, ибо грешили. Вот из-за чего боль в нашем сердце, вот почему темно в глазах. Из-за горы Цион разрушенный, лисицы снуют там. А ты, Творец, вовек восседаешь престол твой из рода в род. Зачем же навек забудешь наш, оставишь на долгие дни? Возвращай нас, Творец, к себе, и мы вернемся обновить дни наши, как прежде. Если ты даже и презрел нас, то и гневайся весьма сильно.
0: Возвращай наш Творец к себе, мы вернемся обновить дни наши, как прежде. Читаем сообщение, дорогие хаверим. Поскольку поменялось время трапез, теперь расскажем о расписании. Завтра, пятница, в 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 дневной утренний урок. Потом трапеза хумус. В 2:30 первая трапеза, 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 урок, 2:50 будет перерыв, 5:20 будет перерыв, 5:45 будет трапеза. 4:15 подготовка к уроку, в 4 урок, в 5:30 будет последняя третья трапеза.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל.
1: Дорогие друзья, в честь 9 ава мы будем читать, учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье, что означает «Каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках, у нас 33 минуты в распоряжении, пожалуйста.
2: Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе»? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в Апрахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо Высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия, и все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в Апрахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо Высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в Апрахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в Апрахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел ясли хозяина своего». Израиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааля Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина в апрахе». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина в апрахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в апрахе. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высший Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушался его? И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим, только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман. Поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть, как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
1: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду. А он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свое усилие, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает «по причине величия Творца». Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, У тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца. А у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхина Вапрахи, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что Шхина находится между народами. То есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность Святой Шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в Апрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым. Из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика Твоего». И из сказанного поймем то, о чем мы спросили, что такое «Исраэль не знал, народ мой не смотрел». Исраэль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Ешар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. Именно благодаря преодолению веры выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только величие Творца, тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиль, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца, как сказано, «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит народ мой, не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» И также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея: если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
2: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Сулам.
3: Керахей,
2: пятый том,
3: Маамарим Шишайхим ле Талмуд Бавли,
2: из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Танит, статья называется «Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Ну, что это означает в духовной работе?
3: Рацион лекабель,
2: желание получать.
3: Рацион лекабель шенивра ки,
2: желание получать, которое создано как единое в творении, не желающее кроме этого ничего другого.
3: Лонивра
2: не создано целиком на одной ступени, с одним авиютом на одной глубине, а в нем есть и ступени Шора, Шалев, Бет, Гимл,
3: Далев.
2: И ступени, которые маленькие в желании получать, когда Они не ощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровни Гиммел и Далет, третьего, четвертого уровня. Это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желанию получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую. А потом с помощью группы, через косвенное воздействие, но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает, и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать, и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое к нам приходит, оно пришло к нам после разбиения. Разбиение — это условие. Условие в том, что если не будет связи между желанием получать и желанием отдавать, что возможно только с помощью разбиения, ничего с желанием получать поделать невозможно. И для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимание зла. Как можно измерить это зло? То, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро.
3: История Шилану.
2: наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животном виде, и в духовном растут. Желание получать, которое растет из авьюта шорыш, цемали, бет. И тут, когда оно приходит к авьюту гимл, а затем и четвертой стадии, к авьют далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы, это все эти ступени были на самом маленьком авьюте, авьют алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинает появляться авьют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И так же, как это раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом, из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях неживом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящем начинает проявляться это понятие беспричинной ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришон, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на малхут, малхут влияет на бину в нем, и в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхина бет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего. Он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению.
3: И
2: это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Бет и Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, он чем больше, тем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шореш Алиф и Бет. То, что есть в его Далит, дает человеку развитие, когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество. В то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхута, начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
1: И отсюда человек уже приходит к совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться в приобретении желания и наполнения в Гимель и Далит, в получающих Килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне — это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли. Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее. Тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь, как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
3: И

И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимель и далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств бейт и далит, бин и малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними. И начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойства бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной Малхут своей, Вавиюти Шорыш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не сама отдача, ему нечего отдавать, потому что эти Вавиюти Шорыш, Алиф и Бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие келим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими келим и по какой величине, и по какой, в каком авиюте. Это называется, что он берет левую линию желания получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать.

0: включает, включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что же называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии. Поскольку у нас есть получающие келим в авиюте гимели далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света хасадим и разбиение света хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов. В соответствии с этим есть у нас также различия в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем авилиюте гимель и далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которая не связана в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними и вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни. И начинает исправлять себя на ступенях еще совершенно задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки. Когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущает присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает в них существования Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. это человеческие желания. И оба этих вида желаний называется, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель далет, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания гимель далет родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, которое ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать. А эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в авиюте шоры, шаали, бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает, кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, к которым он хочет напомнить себя или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта. И скрыта потому, что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
1: То здесь не может быть связь испорченной, на это и сокращение, и требование, чтобы вот в самой малой ступени, которая называется Ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные, мы можем прийти к пониманию всего этого. Нам недостает только высшего света. Что-то относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас, потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет, он действует на разбитый келим. В том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И в начале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсти к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире, в открытом виде, когда перед ним есть и килим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света. Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его килим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способна наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих килим. В таком виде можно было прийти к отдающим килим в древние времена, как пишет Баля Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб, солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человеку учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом, именно из величия, величины получающих килим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Баля Сулам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источника, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое и что такое стадия шорош, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта, шорош, алиф, бет, гимл, далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степень авиюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит, давиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому, потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения, и эти ступени шорош, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облике только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания. Здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо, остальное, как пишет Баалей Сулам в Дарабане Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общество в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу, он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью Высшего Света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношение к этому миру или через его животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима, Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их святами. Когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ира Шлема, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
2: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение, сущее из ничего?
1: Ты спрашиваешь. У нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать. А у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным ему. Не то, что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который есть желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать.

0: שלום לכל החברים והחברות שלנו בכל רחבי
1: העולם. Дорогие друзья, привет всем. Со всего мирового клима мы с вами собираемся здесь на очень необычный дневной урок. У нас сегодня несколько необычных вещей. Мы, во-первых, сегодня отмечаем необычную дату. Это Тиша Б'Ав, 9 Ава. Мы сегодня, конечно же, будем заниматься этой темой 9 Ава, всеми понятиями, определениями, которые с этим связаны, связаны с нашим духовным развитием, развитием в наших десятках. Будем говорить и объяснять это на основе статьи, которые изучали с вами сегодня утром на утреннем уроке. И, кроме того, это очень необычное событие, возможность. Мы сегодня, у нас гостят наши товарищи и подруги из мирового КЛИ, из израильского КЛИ, которые приехали сюда на стаж в Петах-Тикву, они находятся с нами. Может быть, мы сейчас их не видим. Может быть, можно будет показать, да, в нашей студии. Это наши дорогие друзья. Это безумно радует быть с вами всеми вместе, провести этот урок с вами и с Гилем.
2: Еще у нас есть особенная статья, которую мы изучали сегодня утром, как Рабаш объясняет понятие разбиение, то, что происходит в сердце каждого, то, что происходит между нами. И мы сейчас хотим еще раз пройтись по этой статье и попросить, чтобы понять внутреннюю составляющую.
3: אז אנחנו נתחיל, אנחנו מבקשים לשים את כל הטלפונים על שקט ובלי הודעות, ואנחנו נתחיל ביחד, ניכנס
2: למאמר ונקרא
3: קטע, נרחיב עליו קצת עם דברי רב וכן הלאה,
2: וככה
3: נתקדם לאורך המאמר.
2: Будем к ним постепенно отнесемся к ним и пройдем по статье.
1: Мы с Гилем выбрали несколько отрывков из этой статьи. Это находится в материалах, учебных материалах. Конечно же, при изучении мы помним, что главная наша цель — это привлекать свет, возвращающий к источнику. Если у вас есть вопросы, то, конечно же, очень важно записывать, готовить свои вопросы, к которым мы тоже подойдем. Можно также переслать ваши вопросы по в нашей системе, чтобы мы их зачитали в системе Арвуд. Наша статья, которую мы изучали на утреннем уроке, что означает «каждый скорбящий в Иерусалиме достаивается, видит его в радости, в духовной работе». Начнем с первого отрывка.
3: מספר אחד. מלכות היא המשפט לנשמות
2: ולביאה. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия. Все воздействия, которые приходят свыше к творениям, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разрешении, разрушении его. То есть, иными словами, вместо того, чтобы она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать, как сказано, оскорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все, что разрушено и рухнуло, называется шхина в апрахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высшей Малхут, есть огромное, большое сопротивление со стороны тела.
1: В этом отрывке Рабаш уже подает нам несколько важных терминов, которые следует знать, помнить, понимать их смысл. Прежде всего, он объясняет нам, говоря о 9 Аве, это Иерусалим, Иерушалаим, который находится в разрушении, в прахе, шхина в прахе. Говорим о Мальхут небес, как все это связано с нашей работой.
0: המלכות, מלכות שמיים, אנחנו בצורה טבעית
1: לא... מלכות נבס, мы естественным образом не видим важности מלכות הנבס. Почему свойство отдачи, высшее свойство, оно имеет какую-либо важность в нашей жизни. Это, и это состояние, это наше отношение называется шхиной вопрахи. То есть это свет Иерусалима, находящийся в разрушении Хурбан Иерушалаим. Сейчас мы еще должны понять, как мы вообще пришли к такому состоянию, когда мы находимся в шхине вопрахи, обращаем шхину вопрах. И сказано, что только тот, кто видит Иерусалим, находящийся в разрушении, они как раз удостаиваются радости исправления Иерусалима. И тут следует понять, о разрушении Иерусалима мы говорим о состоянии, в котором Малхут достигла уровня свойства бины, отдачи. И там произошло нечто, что она разбилась. Когда Малхут разбилась, то намерение, которое было намерение отдачи, оно тоже разбилось, соответственно, и Малхут смешалась со свойствами бины, и произошло некое смешение наших желаний с намерением получения. Это называется Хорбан Иерушалаим, разрушение Иерусалима, разрушенный Иерусалим. Иерусалим сам по себе тоже обозначает для нас очень высокое состояние, означающее Ира Шлема, Иерушалаим, полный или совершенный трепет, состояние, в котором Малхут исправляется, из которого она исправляется, приобретая экран, и потом уже пройдя исправление, мы приходим к радости, иерусалимской радости. Наполнение света с намерением отдачи.
2: Видим это как особое состояние. И исторически тоже в этот день происходили разные катастрофы для народа Израиля. Мы же все время возвращаемся к внутренней работе. Что такое Иерусалим, что такое разрушение Иерусалима. И будем держаться именно внутреннего толкования этого понятия.
1: Перейдем ко второму отрывку. Поэтому, если человек принимает на себя ярмо Малхут, несмотря на то, что в этом никакой важности, не понимая, почему настолько скрыта от нас важность Иерусалима, но тем не менее молится об этом, почему нет важности в нем отношения к Малхут, и просит Творца, чтобы воспрянул Иерусалим из праха, и в той мере, в которой он сокрушается о разрушении ее, удостоится того, что Творец услышит его молитву, и человек удостоится увидеть о радости, когда она отдает ему все благо и наслаждение. То есть тот самый человек, который сокрушается и находится в трауре по Иерусалиму, почему же о том, что шхина в прахе тоже человек и удостаивается ее радости, поскольку нету света без кли, поскольку в нем возникает кли, то есть хисарон, относящийся к тому, что шхина в прахе, и сокрушение его по этому поводу приводит его к радости и исправлению Иерусалима.
2: Да, мы тут говорим про дополнительный этап. Когда человек все это чувствует, он сожалеет о состоянии разбиения. Если мы говорили раньше о самом состоянии разбиения, то теперь говорится о том, что человек о нем сожалеет. И видит, что не может оправдать такое состояние. Пишет, и когда он сожалеет об этом,

0: то для него эта боль называется подъемом ман. И тогда он удостаивается тем, что ман поднимает его и исправляет келим, поскольку находится они в разбитом виде, находится в желании получать. Так мы говорим о чем? О получающих келим. Келим ради получения. Если намерение, которое было ради отдачи, и разбилось намерение, разбился экран, об этом он сожалеет, и, соответственно, это он поднимает ман. То есть ман о самом состоянии. Еще раз, когда он сожалеет, тогда это страдание для него называется подъемом ман. Сам факт страдания называется подъемом маны. Тогда свет исправляет этот ман. И будет у него исправление экрана на те келим, в которых происходит страдание по разбитому храму, желание получать. То есть здесь мы видим развитие темы в статье. То, что человек поднимает ман в соответствии с тем, что ощущает, поскольку чувствует, что его намерение не ради отдачи. Будем двигаться дальше по статье. Третий отрывок. Те, кто хотят работать ради отдачи, исходя из того, что, как сказано в книге Зоар, поскольку он велик и правит всем, другими словами, он работает только из величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать на него. Однако, когда начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что есть у них сила для работы вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством Шхина Вапрахи. Другими словами, вместо того, чтобы духовная, то есть работа ради Творца, должна была быть каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное.
1: То есть недостаточно того, чтобы человек развил в себе некое сожаление о состоянии Шхины Вапрахи, но тут есть еще добавка. В чем она? Человек должен понять относительно кого и ради чего он работает. Недостаточно просто жалеть и сокрушаться. Как он нам тут говорит, тот, кто хочет желать работать в отдаче, как написано в Зоре, поскольку он является, так чтобы он является высшим, все ради него. То есть на работа наша должна быть направлена на величие Творца, возвеличивание его. Это то, что добавляет нам тут раба, что человек должен развить в себе такое ощущение, что он все время в... в самом лучшем, что мог получить, что он получил возможность обслуживать великого царя. И эта работа ради отдачи, она нас направляет к тому, чтобы постоянно оттачивать это все больше и больше, оттачивая этот вопрос, ради кого мы работаем. Поскольку, работая в отдаче, мы должны в результате получать также и силу, мотивацию к работе. Если у нас нет такого топлива, нам будет очень трудно продвигаться на нашем пути. Поэтому наша работа, она сосредотачивается на выстраивании величия. Величия в наших глазах, величия Творца, нашего окружения, товарищей, подруг, всего нашего пути, учителей. И только начиная с этой точки мы начинаем поднимать шхину из праха. До этого это общие понятия, когда же мы на самом деле начинаем работать, это когда человек начинает осознанно направлять свою работу на выстраивание величия Творца. То есть работа в духовном, она должна быть не ради себя, она величие Творца, она ради Творца. Эти все параметры все время должны расти в нас, и нам в этом будут мешать всякие помехи и мысли чуждые. Если мы думали, что это будет просто, то нет. Но это все преднамеренно, мы должны развивать таким образом важность в себе, свойства отдачи, чтобы исправляться.
0: Он даже говорит, что в том месте, где духовное, то есть работа ради Творца, должна быть все более важной. А человеку приходят мысли, как бы показывающие противоположное. Ярь, то, что ты сказал, это именно тогда приходит. А если кто не работает, его и не показывают этих мыслей.
1: Да, и не чувствуют. Кроме того, тут есть еще важный принцип, который стоит понять. Нам Рабаш дает основы, корни всего происходящего. И как результат мы должны почувствовать это нашей работе. Сначала понять, а потом представить и почувствовать. И это порядок исправления. Ну, помним. Замысел творения — доставить удовольствие и благо всем творениям. Творец создал творение для того, чтобы доставить им абсолютное благо. Мы же со своей стороны должны научиться получать это благо, и к этому должны все-таки развить определенное кли для того, чтобы принять все благо, уготованное нам. И это называется процессом исправления. Процесс исправления, он градуирован, поступенчат.
2: בצורה ככה גסה, אפשר לומר שיש פה כמה שלבים.
1: בשלב הראשון, процессами. На первом этапе процессов мы делаем то, что называется сокращение. То есть мы не используем наше желание получать. Это первое. После чего мы начинаем работать на возвышение важности бины, принижение себя возвышению бины. Мы изучали с вами недавно потрясающий курс с Равом, который он давал новичкам, мы видели на утренних уроках, мы видели, как это все так же не спускается сверху вниз, как он создал это все. И мы уже поняли, что там есть определенный процесс, в котором свойство Малхус смешивается с Малхус, с биной, откуда все и начинается. Это начало всех наших точек сердца. Поэтому исправление мы начинаем таким образом, с простого к тяжелому, к сложному. Сначала исправляем более легкие наши желания, позже переходим к более грубым нашим желаниям, начинаем исправлять желание Гальгальтайнаим, потом желание Ахав. Эти более тяжелые, сложные желания, о них Рав говорил, как относящиеся к группе 3-4, Гимель Далет, мы должны с ними работать с экраном, Масах, чтобы доставить удовольствие Творцу. Об этом мы говорим. Так
0: ведь? שיש לאדם להתפלל דבר שקס. אחד. וזה כולל הרבה דברים. והיא שהוא מבקש מהשם שייתן לו רצון לעבוד בעל מנת להשפיע ולא לתועלת עצמו.
1: פרושת תורצה שאתה תודה עוד מוזס רבותת רדי תורצה, אני רדי סיבה, לתאו שטובה הוא נאו בו לדקוי זלעני הדבות. אז למה את נאום וירה תורצה? И величие Творца. Однако молитва, которую он желает воздать, когда он говорит Творцу, «Я желаю в то время, как занимаюсь Торой и заповедями, чтобы было у меня намерение и верить в то, что есть наслаждение Творцу от моих действий». То есть, несмотря на то, что человек не чувствует никакого смысла и вкуса в своих действиях, и тело его тоже ему говорит, что «ты же видишь, нет у тебя Разве не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы, также в молитве? И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, поскольку я работаю то, что Творец наслаждался, какая разница, чувствую в этом вкус или нет?

начинает уже делать сравнение между ними, понимая, в каковой его, какова система его взаимоотношений с Творцом. Он говорит: «Я желаю в то время, как я делаю Тору и заповеди, чтобы намерение было таким, чтобы верить, что есть наслаждение у Творца от моих действий». Вот такая вот высокая мысль. Представьте себе, он человек, делает действия, он должен верить в веру и высшее знание, что Творец, свойство отдачи, скрытое от него, не раскрытое ему, важность которого для него находится в прахе, он, тем не менее, должен развить в себе такое взаимоотношение, такое отношение к этому, что он чувствует буквально, что Творец наслаждается тем, что делает ради него. И все это как раз в то время, когда его тело, его желание получать, противится этому действию. Говорит ему: «Ну, ты делаешь это все впустую». Разные такие состояния. Кроме того, может быть, вообще Творцу это не надо, и он никак не наслаждается этим. Разные такие мысли. Все это как следствие шверы, разбиения. И, Гили, я думаю, мы посмотрим, наверное, сейчас клип номер один. Прежде напомню нашим товарищам в мире, здесь в студии, вы приглашаете задавать свои вопросы в любой форме. А пока что посмотрим первый видеоклип. Желание получать, которое возникает в нас, оно возникает после разбиения, которое является условием, когда без связи между желанием получать и желанием отдавать, невозможно было бы ничего сделать, желание получать. Это возможно только посредством разбиения. Для того, чтобы творение привести к состоянию, когда мы можем требовать с него какие-то исправления, было произведено разбиение, швира. А то, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению этого разбиения в тех килим, которые нам раскрываются в качестве разбитых килим сосудов. И в этом смешении мы должны распознать, что в них является злом, какими параметрами мы измеряем это зло. На чем мы не подобны Творцу, и тогда мы понимаем, что это является злом. В том мире, в котором мы это начинаем чувствовать, у человека возникает толчок к тому, чтобы превратить зло в добро. И вся наша история, она подсказывает нам, как подготовить наше желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека, будь то в животном или в духовном, они растут, желания. Это желание получать, которое растет, оно растет и начиная с Авьют Шорош, корневой стадии, Алев, Бет, и здесь уже достигая третьей стадии Авьют Гимель и Далет, он проходит разбиение, когда он находится еще в состоянии катнут, в малых состояниях, то уже тут возникает то, что описано как семья Якова, вход в Египет, ощущение египетского изгнания, выход из Египта. И все эти этапы, они пока

0: происходили на самом первом, малом уровне Авиута Алиф, когда кли получает этот свет и каким-то образом подходит к второй стадии и выстраивает Бейт-Мигдаш, храм. Пока не вступает в Авиют Гимель Далит, это уже разбиение первого и второго храмов, как это и было раскрыто в истории, по сути, произошедшего. И это было по причине беспричинной ненависти. Да, друзья, это был клип нашего учителя Рава, который более детально нам излагает весь этот процесс по четырем стадиям. Может быть, начнем с вопросов товарищей, которые здесь. Может, у вас есть вопросы? Начнем с вас. Пока еще нет. Хорошо? Тогда мы... Пожалуйста, из Арвуд, Латин 4.
1: Buenos días, queridos profesores. Buenos días, Gil. Bajo la premisa que tenemos un gran desarrollo de la parte intelectual, del conocimiento, y hemos rezagado la sensación de
2: sentir. Добрый день.
1: La pregunta de Latin 4 es la siguiente. ¿Cómo pasar del intelecto a sentir la grandeza del Creador? Para asumir la responsabilidad de rezar por el despertar espiritual de la humanidad.
2: Как перейти от разума к ощущению величия Творца для того, чтобы получить ответственность быть в молитве за пробуждение, за духовное пробуждение человечества?
3: Кен, эх, бемет лавор מהשלב האחד לשלב השני.
0: Как перейти к одному, с одного этапа на второй? Прежде всего, я бы сказал, следует существовать, как принято в нашем мире, да? Мы говорим о очень высоких каких-то материях, взаимоотношениях Творца с Творением, к чему мы хотим прийти, что постигают каббалисты. В то же время мы знаем, что в той же мере человек должен быть абсолютно задействован во всем, что связано с нашим миром, да? Это платформа, это база, основа, с которой мы можем достичь очень важного продвижения, важных качеств для продвижения к Творцу, поскольку о чем мы говорим, когда мы говорим о свойстве отдачи, у нее есть какая-то форма, какая-то что, запах, вид, цвет. Свойства отдачи у нас нет ни за что зацепиться, чтобы понять, что это. Поэтому нам следует развить, получается, величие к тому, в чем нет у нас касания, контакта с чем-либо, в чем-либо. Как же нам развить такое величие? Каббалисты нам говорят, что как раз действуя, исходя из этого мира, и в контакте с людьми, находясь с ними в интеракции, это как раз является трамплином для развития своих отношений с Творцом. Поскольку, абсолютно естественным образом, у нас есть такая, может быть, способность, когда мы немного пренебрегаем этим миром материальными, какими-то необходимыми действиями, но это все необходимо, это все не зря создано. Мы как раз удостоились в наше время, которого, в принципе, не было таких этапов в истории человечества, когда такое количество десяток, когда мы активно работаем, и это является трамплином как раз в высший мир. Иначе без чего у нас и не будет величия. То есть наше общее усилие к тому, чтобы выстроить величие Творца, как тот самый пример, когда нужно постоянно держать мяч в воздухе, да? Пример, который Раф нам дал, шарик, который же не должен упасть на землю. Как мы должны поддерживать это величие между нами из этого усилия? Как нам Раф объясняет, ты начнешь ощущать, что в тебе зарождается определенное отношение к тому, что мы называем Творцом. И все это параллельно с нормальным функционированием в этом мире и с нашими товарищами.
2: Тут еще важный акцент, как перейти из рационального понимания к ощущению и еще по отношению к миру. Так относительно меры это придет, но Рав всегда говорит, сначала это должно быть относительно товарищей в десятке. Тогда в десятке тоже мы сначала делаем действия, которые рационально понимаем, делаем, потому что нам сказали так делать. Из принципа «сделаем и услышим». Относительно товарищей приходит чувство, когда ты чувствуешь, что товарищи тебе войны, и ты хочешь быть в молитве за них. Потом уже придет и молитва за мир. Но если я прошу за мир, а за своих товарищей не очень, то это наверняка неправильное направление. Поэтому в десятке прилагаем все силы на объединение. И можно сказать, что весь мир — это одна десятка, но чтобы прийти к этому, прежде всего нужно почувствовать свою десятку, другие десятки, и тогда только весь мир. Как бы порядок важен. Не проскакивать, как проходили в статье, чтобы прийти на второй этаж, нужно пройти первый там, где находится товарищ.
4: Добрый день, дорогие преподаватели. Меня хорошо слышно? Хочу спросить. На утреннем уроке Рау сказал, что при желании получать на уровне Шориш, Алиф и Бет нечего исправлять. Вопрос. Имеет ли место говорить о желании давать при желании получать на уровне Алиф, Шориш и Бет? И вообще, имеет ли смысл заниматься каббалой при желании получать на уровне Шориш, Алиф и Бет? Спасибо.
2: Мы слышали Шломо и Игоря, если можно, кто-то один, чтобы переводил. Если можно, повтори вопрос, пожалуйста.
4: На утреннем уроке в комментарии Рава прозвучало, что на уровне, при желании на уровне Шори, Шальф и Бет нечего исправлять. Вопрос такой, имеет ли место говорить о желании давать при желании получать на уровне Альф, Бет и Шориш? И вообще, имеет ли смысл заниматься каббалой при желании получать на уровне Альф, Шориш, Бет? Спасибо.
3: כן, אז השאלה, שאלה ברורה, גם אני מניח שאתה מתייחס למה שרב אמר, בוא נקרא את זה רגע.
0: Но вопрос понятен, я думаю, связано с тем, что Рав сказал нам во втором тексте.
3: רב אמר כך, זאת אומרת, שאין עדיין פעולה לטובת...
0: Получается, что пока еще нет действия ради Творца, а только лишь намерение, поскольку бина — это свойство отдачи, это называется свойствами, когда он использует свою бину и малхут в вьюте Шориш, Алиф, Бет, и они называются пока еще намерениями. Это еще не сама по себе отдача. Ему пока нечего отдавать, поскольку вьют Шориш, Алиф и Бет, которые в человеке, не являются истинным желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. Не только наслаждение, когда он ощущает, получив его от Творца, то самое наслаждение человек может обратить к Творцу. Поэтому только наслаждениями, которые после Гальтайнаим, и наслаждениями, которые он чувствует в Ахаб, их он может почувствовать ради Творца, тем самым подобляя себя Творцу, и в этом все исправление. Отсюда мы видим, чем мы занимаемся. Мы как раз занимаемся наслаждением, так или иначе. Творец обучает нас тому, как получать все благо от Творца. И, конечно же, выстроил у нас желания на разных уровнях, этапах. Шореш алеф бет, они начальные желания, но мы не можем их отменить, поскольку тем самым мы желаем их посвятить Творцу, доставить ему удовольствие. Это, конечно, более тонкие, легкие желания, но мы не можем их игнорировать. Это все те желания, с которыми мы начинаем. Потом мы продвигаемся к более грубым желаниям, где мы уже должны выстроить экран. Действуя с намерением ради отдачи. И как он нам говорит, что именно этим он уже доставляет удовольствие Творцу. То есть тем, что ты думаешь, как доставить наслаждение Творцу, и у тебя есть такая возможность по мере приобретения света, привлечение света и приобретение экрана, тем самым больше доставляешь удовольствие Творцу. И наслаждение взаимно и тебе, и Творцу.
5: Здравствуйте, любимые учителя. Во время Хаварот благодарность за такой великий урок, за такие объяснения. И у нас вопрос. В первом клипе Раб объясняет, что в тех килим, которые раскрываются как разбитые, человек и обязан различить истинное зло, то есть намерение ради себя, скрытое внутри желание. Но в работе часто происходит смешение. Состояние кажется исправленным, а на самом деле я лишь покрываю и питаю разбитое желание. Как распознать, когда себя действительно приводит к исправлению килим, а когда я нахожусь в самообмане и продолжаю обслуживать свое эгоистическое килим?
2: Давайте найдем слова Рава, а потом продолжим ответ. Желание, получать которое к нам приходит, оно после разбиения. В клипе слышали. И разбиение — это условие, чтобы не было связи между желанием получать и отдавать, что, возможно, не было раньше связи. Это может произойти только с помощью разбиения. Иначе с желанием получать ничего не поделаешь. Для того, чтобы привести творение к тому, что можно было потребовать от него исправления, произошло разбиение. Что нам нужно сделать? Прийти к исправлению разбиения в тех же килим, в которых раскрываются разбитые килим во всем своем разбиении и в смешении между ними. В чем, собственно, зло заключается? Как его определить? Как можно померить зло? То, что не желание получать называется злом, а его использование не ради Творца. То есть неподобие Творцу называется злом. И тогда в мере ощущения этого у человека есть потребность привести это зло в добро. Итак, мы работаем относительно всего, что нам раскрывается как разбитое, что не раскрылось. Мы с этим ничего поделать не можем, потому что это будут просто разговоры. Как раскроется разбитое клей? Может раскрыться только через работу между нами. В работе между нами раскрывается разбитое клей. И тогда мы можем потребовать объединение. Так происходит раскрытие зла. Не может быть зла без желания и без связи между ними. И поэтому все исправление только в связях между нами. Все духовное только в связях между нами. Получается, как бы, что мы говорим про две области. Мы понимаем рациональный процесс, а потом переходим к реализации, и что-то у нас идет не так. Так вот, все происходит между нами, в связях между нами, и там же, когда говорим о разбиении, о желании или о зле, речь идет только о связях между нами. Это духовная работа. А без этого можно очень быстро сойти с
3: пути. Кроме того, не стоит
0: так уж волноваться на том, о том, насколько мы сейчас вот желания исправлены. Мы всегда исходим из того, что они недостаточно исправлены, потому что мы действительно не исправлены, и каждый раз нам на новом этапе раскрывается новый решимот. Мы заново должны начинать наше исправление. Поэтому всегда лучше спокойно относиться, понимая, что пока мы полностью не исправлены, у нас так или есть, так или иначе, есть возможность к исправлению и к отдаче.
6: Selam sevgili dostlar, selam sevgili öğretmenlerim. Kişisel düşüş hissinin Şeyhinan'ın bütün dünya üzerindeki sürgünü için duyulan eksikliğe dönüşmesini sağlayan
2: içsel... Здравствуйте, дорогие хорим. Вопрос такой. Какие условия внутреннего, когда то, что может почувствовать внутреннее падение человека и поднять хисарон, о величии Шейны?
0: Интересный вопрос, каково условие, как вы спрашиваете, чтобы человек мог перевернуть состояние.
2: Да, от боли о себе к боли о страданиях Шхины.
3: Да.
2: Мне это напоминает вопрос о трех видах трепета, которые есть у человека. Только третий вид трепета о том, что он великий и управляет всем, является настоящим трепетом. Но все другие виды страха или трепета, они тоже с нами все время. И какое может быть условие? Исходя из работы в группе, мы напоминаем себе, какова цель, чем... Точнее, мы уточняем цели величия Творца, так именно относительно величия. И приходит эта боль о недостатке связи с Ним, о недостатке включения в систему. И если не будет величия Творца, то и не будет никакой боли, страдания Шхины. Поэтому условие как раз величия Творца, которое в десятке без величия Творца, не будет у нас никакой боли, недостатка Творца в нашей жизни. Мы не увидим то, что называется не Иерусалим в радости, тем и не в разбиении. Может быть, можно обратиться к терминам, которые были в этой статье. Разбиение Иерусалима называется состояние, где Малхут, достигая величины, разбиение приходит, пользуется желанием получать. Еще раз, где происходит ощущение? Мы упали в намерение ради получения. И когда мы стараемся работать в отдаче по отношению к товарищам, Рав говорит, каждый, сожалеющий о разбиении Иерусалима, Иерусалим — это Иршалем, совершенное место, совершенное То есть связь между Малхут и Биной в намерении ради получения. Это то, что было разбито. А затем, когда есть исправление, радость Иерусалима, это исправление тех келим, исправление связи. И поэтому, если нет страданий относительно Творца, то и нет величия Творца между нами. Поэтому мы напоминаем себе, о чем мы работаем. Мы собираемся. Если связь не ради Творца, то мы чувствуем, что что-то в нем будет недоставать. Поэтому всегда начинаем с чтения отрывочка о намерении. С другой стороны, мы... У нас много других видов собраний, рутинных. Все, что нас возвращает к работе, есть наш распорядок, утренний урок, к примеру, все встречи десяток. Так если я и выхожу из намерения, факт, что прихожу на наше мероприятие и есть распорядок, то намерение возвращается. Товарищи о нем напоминают.
0: И вдобавок к величию Творца, которую мы должны создавать между нами, должна быть также и любовь. Знаете, когда мужчина и женщина женятся, между ними есть любовь, и как только появляются дети, то основа этой любви даже растет. И тогда, несмотря на разные состояния, которые мы проходим, И любовь, вот эта общая любовь, выстроенная, она начинает его принуждать к продолжению, к работе над этим, поскольку есть такая любовь, выработанная. И человек уже понимает, что если он что-то не привнесет, не пожертвует чем-то ради общей цели, то это сожаление, оно будет... в нем о том, что он наносит урон какой-то любви. То, что мы делаем разные наши усилия, пытаясь выполнить советы каббалистов, постепенно человек вырабатывает в себе такое отношение, что если это не ради товарищей, то начинает ему болеть об этом. Он чувствует в этом боль, недостаток. Поэтому нужна любовь. Вадим, пожалуйста, вопрос.
7: Да, вопрос такой. Что про осознание зла. Что делать, если кажется, что чувствует, что зла очень много внутри меня раскрывается, что с ним не справиться? Видишь товарищей вот, большими, наоборот, успешными, а себя неуспешным. Вот что, как-то, не знаю, может, годами не получается выполнить советы учителя. Вот что делать, если так вот, как бы, все не получается, и плохо, и все так, тяжело так, если.
8: Ну, זה זמן לתפילה.
2: זה זמן לתפילה. Время для молитвы? Давка, ми яхол арагиш. Место для молитвы. Кто еще может так почувствовать?
8: Это
2: все исходя из работы. Тот, кто не работает, он и не почувствует. Я записал на уроке, что правильно говорить, это говорить исходя из килим. То есть исходя из работы, именно те, кто пытаются, тогда они чувствуют все, что ты описываешь. Спроси человека с улицы, он вообще ничего такого не почувствует. Поэтому ощущение зла — это важно для нас. Как раз вот в отрывке, который мы читали, он об этом говорил. Еще раз, давайте прочтем еще раз этот третий отрывок. Те, кто хотят работать ради отдачи, поскольку, как сказано в Зоре, поскольку он велик и правит всем, или только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что служит великому царю. То есть в десятке мы возвеличиваем. Получается, что те, кто работают ради отдачи, они уже должны знать, на кого они работают. На самом деле ли он великий и важный царь, что стоило бы работать ради него. Однако, когда начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что есть у них сила работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством шхина в апрахе. Другими словами, вместо того, чтобы духовная, то есть работа ради Творца, была бы каждый раз важнее, человеку приходят такие мысли, которые показывают обратно. То есть как раз ощущение зла, вот тогда и приходит, но приходит кому? К тому, кто работает. Те, кто хотят быть в отдаче, те, кто делают все для этого. Видели тебя в Казахстане, в Таиланде, где бы тебя не видели, везде ты даешь важность товарищам. Так вот, как раз именно в соответствии с этими усилиями величия Творца мы и можем. Там проявляется и ощущение зла, и, может быть, не очень хороших намерений, как ты их планировал. Место для молитвы.
0: Может, еще такой небольшой совет? Во-первых, ты находишься в прекрасном окружении. Басулам нам пишет: рад я тому злу, который во мне раскрывается. Если ты раскрываешь, что ты братья, и товарищи лучше, это же прекрасно. Ты находишься в отличном состоянии для продвижения. Кроме того, всегда есть, можно сказать спасибо, поблагодарить за то, что товарищ Творец дает таких товарищей. Без этого как мне еще продвигаться? Эта молитва, которую он сейчас зачитал, откуда она возникнет, если я не буду завидовать правильной духовной завистью такой товарищам? Я понимаю, что ты находишься в сильной, мощной группе Казахстана, Алма-Ата, там каждый просто монстр, такой двигатель отдачи. Но, тем не менее, всегда есть еще возможность добавить. Спасибо. Женщины Мак.
9: Приветствую, великие товарищи. Вопрос в продолжение. Вот записала. Мы должны распознать, что является злом. Хорошо, мы распознали. И в той мере, в которой начинаем чувствовать, да, мы чувствуем, но тут возникает такой вопрос, что желание получать все время будет расти. И как вот не убежать с поля боя от тяжести той работы, которая нам все время прибавляется, и еще от отсутствия потери вкуса? Потому что предыдущий вот товарищ сказал, что он чувствует зло, он молится. Хорошо, ты молишься, молитву слышит Творец всех. Но ты не ощущаешь ее, то, что ты ощущаешь зло, и ты не ощущаешь как бы ответное вот это, то, что ты хочешь отдать, но ты не ощущаешь, как это правильно сказать, то есть вот тяжесть работы ты ощущаешь, и потери вкуса ты можешь не ощущать, но вот тяжесть ты ощущаешь, и все время прибавляешь. Вот как не убежать, не потерять этот вкус?
8: Спасибо.
2: Нужна группа. Больше ничего не может быть другого. Группа, которая увеличит важность работы, которая укажет нам, как вот в вопросе Вадима, укажет именно на путь, направит нас, поднастроит, чтобы мы видели благословение, все, что Творец нам посылает, как говорится, его удар — это исцеление, чтобы чувствовать его не как маленький эгоист, наслаждающийся в получающих килим. Иначе, то есть прийти к благословению можно только с помощью группы. В одиночку не получится. Или это очень сложно. Группа — это как линза, фокусирующая тебя на необходимом. И еще дающая возможность радоваться состоянию. Сказано, что в духовном только возвеличивают. Мы чувствуем как падение. На самом деле это всегда подъем. И, то есть это место для приложения усилий и сближения. Смотри на величие подруг. Дай им руку с закрытыми глазами, и они тебе ответят, насколько Творец велик, и ты почувствуешь, что Он тебе отвечает этим. То есть ответ на молитву будет именно в большем единстве, в чувстве, что Творец тебя зовет с подругами.
3: Я
0: бы хотел дать вам совет. Вы знаете, наверное, книжку Шамати, да? Юдбет, статья 12 в Шамати. Очень рекомендую. 12 статья в Шамати. Как достичь свойства вкуса в отдаче. Основная работа человека должна быть в том, как достичь вкуса в том, чтобы отдавать Творцу. Поскольку все, что делает человека ради себя, отдаляет его от Творца по причине несовпадения свойств. В то же время, когда он делает действия по отдаче Творцу, ради Творца, пускай это будет наималейшее действие, так или иначе, это будет называться уже заповедью. Поэтому основное усилие человека должно быть в том, чтобы достичь силу, которая позволяет ощутить вкус к отдаче. Еще раз. Основное ощущение, основное старание человека должно быть в том, чтобы достичь вкуса к отдаче. За счет того, что мы уменьшаем силу во вкушении, во вкусах к самополучению. И тогда мы получаем большую силу и вкус к отдаче. Шамати Юдбет, 12-я статья.
2: Я вижу, есть еще много вопросов. Мы получили вопросы и записанные, и в прямом эфире голосом. Мы благодарим всех. У нас несколько важных сообщений сегодня. Прочитаем.
0: Да, ну что ж, наше объявление в заключение урока. Поскольку мы меняем время наших трапез, мы хотим еще раз пройти наш распорядок по неделе, завтра. Подготовка к утреннему уроку в 2:40. Наш дневной урок. Утренний урок 50 до 5:20, потом саудат хумус, потом трапеза в обед, шаббат.
3: Йом шиши – 24 לשביעי, ויום שבת 25 לשביעי. שיעור הבוקר בשעה 2:40.
0: סובוטו, אוטרי ניורוק, דואסורוק.
3: בשעה 5:45 סעודה שנייה, בשעה 3:45 הכנה,
0: שיעור צהריים,
3: שיעור ערב.
0: 3:45 обеденный урок, 4 урок и 6, простите, вечера, 3 заключительная трапеза. Друзья, спасибо за участие в уроке, спасибо тем, кто находится здесь в студии, нашим стажерам, которые делали усилия, мы очень рады всем вам, спасибо всем товарищам в мире, мы рады всегда вам, ждем вас всех, присоединяйтесь тоже. Доставим вместе удовольствие Творцу. Закончим.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל.
1: Дорогие друзья, в честь 9 ава мы будем читать, учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье «Что означает каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста.
2: Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе»? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия, и все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в прахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благое наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в прахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел — ясли хозяина своего». Израиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи. Исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина в апрафи». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина в апрахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения. Как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в апрахе. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высший Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в Апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвую над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый, скорбящий о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят у Творца. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть, как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
1: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает «по причине величия Творца». Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, У тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти.

чтобы поднять шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым. Из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика Твоего». И из сказанного поймем то, о чем мы спросили, что такое «Израиль не знал, народ мой не смотрел». Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. Именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только величие Творца, тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи, а человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то

0: Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, «Знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиля, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание». Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит, народ мой не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу, Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий. Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря, «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» И также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
1: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Солам.
2: Керахей,
1: из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Таанит. Статья называется «Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Ну, что это означает в духовной работе?
2: Рацион лекабель.
1: Желание получать.
2: Рацион лекабель шенивра ки.
1: Желание получать, которое создано как единое творение, не желающее, кроме этого, ничего другого.
2: Лонивра.
1: Не создано целиком на одной ступени, с одним авьютом на одной глубине, а в нем есть ступени Шора, Шалев, Бет, Гимл, Далет. И ступени, которые маленькие в желании получать, когда они неощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровни Гимл и Далет, третьего, четвертого уровня, это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желанию получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую. А потом с помощью группы через косвенное воздействие. Но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать. То есть оно и мешает, и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое к нам приходит, оно пришло к нам после разбиения. Разбиение — это условие. Условие в том, что если не будет связи между желанием получать и желанием отдавать, что возможно только с помощью разбиения, ничего с желанием получать поделать невозможно. И для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимание зла. Как можно измерить это зло? То, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро. Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и в животном виде, и в духовном растут. Желание получать, которое растет из Авьюта Шорыш, Цемали, Бет. И тут, когда оно приходит к Авьюту Гимл, а затем и четвертой стадии, к Авьют Далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы. Это все эти ступени были на самом маленьком авиюте, авиют Алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинают появляться Авиют и Гимл и Далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И также, как это раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки без причины ненависти. Что это за вспышка без причины ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени Авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом, из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях неживом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящем начинает проявляться это понятие беспричинной ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришон, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на малхут, малхут влияет на бину в нем, и в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Вот это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхинабет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойство бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь бета-далит, уровней второго, четвертого уровня авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине авиюта, там, где бет и далит соединены в нем. Если авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше авиют этого смешения в нем маленький, он из... чем больше, тем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шореш Алиф и Бет. То, что есть в его далит, дает человеку развитие, когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество. В то время, как, когда уже авиют бет и далит, соединенные в нем в виде свойства малхут, и начинают расти уже на уровнях авиюта, далит и гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
2: И
0: отсюда человек уже приходит
2: к
0: совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться приобретении желания и наполнения в гимель и далит, в получающих килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях
2: Гамкин
0: о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне, это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли.
2: Аваль Они вем миото хомер.
0: Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее. Тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
2: И
0: поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца, здесь уже действуют другие законы, что свет должен воздействовать на человека и только посредством притяжения света человек может работать со своим кли относительно Творца, на ступенях, которые относительно Творца. И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимель и далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств Бейт и Далит, Бин и Малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними, и начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойства бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной Малхут своей в Авиюте Шорыш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача, ему нечего отдавать, потому что эти авьюты шореш алиф и бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие келим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими келим и по какой величине, и по какой, в каком авиюте. Это называется, что он берет левую линию желания получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии. Поскольку у нас есть получающие келим в авиюте гимель и далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света хасадим и разбиение света хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов. В соответствии с этим есть у нас также различия в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем авилиюте гимель и далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которое не связано в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними и вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, и начинает исправлять себя на ступенях еще совершенно задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки, когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущают присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которое тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает в них существования Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. Это человеческие желания. И оба этих вида желаний называется, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близко ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель далет, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания гимель далет родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, которое ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать. А эти предыдущие желания получать, в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях, еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в Авиюте Шор, Шаале, Бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает, кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, которым он хочет наполнить себя, или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта. И скрыта, потому что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
3: То есть здесь не может быть связь испорченный на это и сокращение, и требование, чтобы вот самые малые ступени, которые называются ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные, мы можем прийти к пониманию всего этого. Нам недостает только высшего света. Что-то относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас. Потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет. Он действует на разбитый келим. В том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И Этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош Алиф Бет Гимл Далит. И вначале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсти к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с килим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире. В открытом виде, когда перед ним есть и килим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света. Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его килим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит в себя свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способно наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих килим. В таком виде можно было прийти к отдающим килим в древние времена, как пишет Бааль Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб, солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человеку учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом именно из величия и величины получающих килим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бальсалам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источника, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое и что такое стадия шорыш. И эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия, по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта — шорыш, алиф, бет, гимл, далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степень авиюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит, давиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения, и эти ступени шорыш, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облике только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем,

0: То есть, чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть, в распространении науки Каббала, то, что мы это выполняем и используем, а то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общества в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу, он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью высшего света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношении к этому миру или через его животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем, как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима, Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их светами. Когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ирашлима, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
1: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение, сущее из ничего?
0: Ты спрашиваешь. У нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать. А у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как бы.

0: большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным и ему. Не то, что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который есть желание отдавать, и внутри и снаружи него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось и приняло на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям, это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления, то есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени там и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу, мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит. В духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии. И нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, потом возникло. Прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое. Вместе мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то, согласно им, мы будем находиться выше времени. И тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою клею, удостаивается ощущение, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения. Существует, не существует. И в мире, в который человек приходит в подобие Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. Он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее из сущего, сущее из ничего. Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойства, как будто у Творца, свойства Творца, и работать с ними. Что это значит?
1: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит противоположно? Я вижу черное. Это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих килим. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим Малхут и килим Бины, но в форме ради получения. Но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое радиоотдача. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свой. Свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. Если он гоняется за удовольствиями в Высшем Свете, в Духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути, в направлении, то Высший Свет светит ему вместо наслаждений страданиями, и с помощью этого он начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждения и страданий есть еще более возвышенная вещь, а это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных килим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи. Что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. Желание отдавать само по себе — это наслаждение. Но именно потому, что человек строит свое желание отдавать на желание получать, то тут мы говорим о ступенях исправления. Насколько желание получать, часть, больше или меньше, участвует в том, чтобы быть подобным дающему. И как мы учим, что главное — это келим. Высший свет находится в абсолютном покое, и поэтому человек должен стремиться к правильным келим, к правильному ощущению, каждый раз, которое должно быть в нем по отношению к Творцу. И начало исправления называется, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим, и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, которым надо скорбить, то есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он настаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются, ну, Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находятся в виде разрушения, находятся в желании ради получения.
0: Тогда для нашего состояния, что это значит, чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
1: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас. Решимот Авиют и решимот Итлапшут. Решимот Кли и решимот Света. Решимот Кли, в каком находится состояние Кли, относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
0: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем его наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
1: Наполнение свойства отдачи — это отдача, не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение. Только я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей, я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от него все его келим, все наслаждения, которые есть у него от того, что он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у имы, у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает. Отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот, форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келим. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются, больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что клей перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
0: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
1: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
0: А как ты исправляешь разбиение?
1: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании и познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там в тоннах, а в духовных нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину уже. Тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения, там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько увеличивая вот это вот эта важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, у них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу, ну и все, и тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать, потому что все остальное требование за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, и ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит совершенным, и сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому, власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
0: Тогда исправление разбиения — только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
1: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах я и он.
0: Скажем, видят величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видят величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
1: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерений — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с... То есть ты, в принципе, говоришь так: как я измеряю свет, он большой или маленький? Потому что намерение — это свет. Я могу измерять это только в соответствии с келием. У меня нет другой возможности. Насколько келим могут присоединиться к намерению ради отдачи, да, насколько левая линия может включиться в правую, это, в принципе, моя способность быть в намерении. Я измеряю все согласно келим. Свет вообще даже не знает, что это такое. У меня есть некоторое явление в келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в келим.
2: А?
0: Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение, намерение и действие.
1: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну.
0: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действия, тогда его действие — это свет.
1: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия. Кто смотрит, как смотрит? Я не понимаю этих слов. О каком состоянии ты говоришь? Кто смотрит? Ты видишь? Ты впечатляешься этому? Ты... Я не знаю, какой реальности ты говоришь. Если ты хочешь говорить правильно, в первую очередь говори, исходя из келим. Кто такой Творец там?
0: То, как кли ощущает свет, это не ощущение, а действие Творца.
2: Кли маргиш...
1: Кли ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
0: Ну, это как будто бы со стороны кли. Это означает действие или намерение? Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие. И я вижу его действие, но я намерения его не знаю.
1: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
0: Ну, можно ли? То есть мы знаем о величии состояния, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений, когда ощущают величие намерений, когда кли ощущает величие намерений?
1: Когда кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, дает, дает, а если я только получаю, получаю, получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ? Когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь желание отдавать, что называется, намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь в Творце нет намерений, нет действий, но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро, именно потому что мы постигаем от них из наших келим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение. Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действий тогда — это отдача. Когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг к другу, при этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших келим то, что исходит от Него, тогда мы делим также и то, что исходит от Него, на две части. То, как ощущается в наших келим, и как ощущается в нашем осознании, в нашем восприятии этого намерения. И тогда мы на самом деле думаем: ага, он действует во зло, но думает о хорошем, о добре. Но с его стороны нет такого. С его стороны есть только одно прямое действие. И когда я могу получить от него напрямую то, что приходит такое ко мне от него, так? Когда я достигаю того же намерения, как он, и мое кли сразу же воспринимает его намерение, его правильное прямое выражение, тогда мне надо это расшифровывать согласно своим получающим келим, а только согласно моих намерений отдачи. Это как у врача. Да, я был на операции. Я же помню, перед операцией он сидит напротив меня. Там Симха, да, уселся на мне, да? 120 килограмм сильный. И говорит: да, сейчас у тебя будет неприятное ощущение. Сел мне так на... Сел на грудь, и мне просто смерть устроил. Да, у меня все было разбито. Поломано, ребра поломаны. Но я не почувствовал по отношению к нему никакой ненависти. Он говорит: я тебе сейчас дырку сделаю, да, в груди. Дырку? А у врачей обычные ручки кривые. Они... Кричман бы сделал лучше. Но действительно, без всякой жалости, у них этого нету. Кто такие хирурги? Это же... Ну кто? У них ручки кривые. Я же видел, как они потом работают. Я бы сделал это гораздо, техничнее, лучше. Но он взял такой этот... Взял такой... Зубило. И там просто ждать нельзя было, уже невозможно было. Я помню, это было что-то такое. Я потом потерял сознание, потом вернулось оно. Но у меня не было никакой ненависти по отношению к нему. Это я помню. Никакой ненависти. Мы потом с ним поговорили. И он удивился, что я помнил все то, что произошло. Потому что человек обычно полностью теряет сознание. Но вот это я помню. Вот это для меня очень такой важный момент. Он делает тебе, он боль причиняет, ты все, умереть готов. Просто не чувствовать, да, просто выпусти все. А ненависти ты не чувствуешь. Это значит, что намерение, оно полностью управляет действием. Даже вот в рамках этого мира.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятке.
3: טוב, אז כן, הבורא הוא רק טוב.
1: То, что Творец — это только добро, и мы для того, чтобы почувствовать это и быть в этом же направлении с Ним, чтобы изменить намерение, наше намерение, по большому счету. Для этого у нас есть и группа, есть такой механизм того, как это сделать. Это наша работа.
0: Я записал, что в той мере, в которой человек познает желание получать, таким образом он должен производить на него исправление.
1: Особый урок, очень чувственный, чувствовалось желание Рава по отношению к нам. И я как бы от чего впечатлился, это все время надо искать место веры в Творца. И вот на этой разнице между желаемым и то, что имеет место, там возникает просьба, там что можно добавить, измерять себя, как я работаю на пользу группы и так далее.
0: Наша работа — это осознать величие Творца и предоставить величию Творца, вести нас на протяжении всего духовного развития, и тогда это приводит нас к двум состояниям, когда мы должны жалеть о нашем использовании эгоистических килим и стремиться к проявлению отдающих килим, который Творец нам все время дает, и так мы развиваемся и заботимся о том, чтобы величие Творца все время бы вело нас в пути.
1: Намерение ради отдачи — это бина, это то, что будет определять все килим, то, как будет направлять, настраивать со стороны авиюта, со стороны закута. И в этом вся работа, отношение к этому правильное.
0: То, чего не достает нам, это величие отдачи, величие Творца, осознание этого. Над этим мы должны работать. И это будет началом того, что Творец даст нам отдавать. Молитва.
1: Яков нам написал: я могу опознать намерение кого-то, только когда у меня будут такие же намерения. А в желании получать не может быть слияния. И еще писал: боль, потребность, наслаждение, наполнение служат друг другу интегральным образом, и каждый вкладывает в то, чтобы мы приближались к Творцу. Действительно, это богатейший урок. Я написал, да, ученик спросил, что такое правильное желание у нас, которое мы должны просить. Рав сказал: нам нужно две вещи. Скорбить о том, что мы находимся в разбитых килим, то есть мы думаем, стремимся только лишь как наполнять себя. Это первое. А второе, что мы должны увеличивать в нас величие Творца, свойство отдачи. И величие, свойство отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. То есть недостаточно скорбеть о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему.
0: Да, мы слышали, что Высший Свет находится в абсолютном покое, мы должны стремиться к правильным килим, поэтому каждый раз должно быть стремление к обновлению, желание получать высшей силе.
1: Я еще сильно впечатлился в самой статье, где там он тоже говорит, что не хватает людям, но которые хотят продвигаться к отдаче, им не хватает величия Творца. Но тогда они должны просить уже не ради себя, чтобы не им раскрылось величие Творца, чтобы они насладились величием, а чтобы они молились за других. И эта вот точка очень важная такая. Надо прийти к такой молитве, а главное — вместе.
0: Мы должны стремиться к свойству отдачи, потому что в желании получать мы не можем быть, и только в отдаче мы можем объединиться.
4: Я
1: очень впечатлился от статьи, как Рабаш пишет, что молитва, чтобы Творец дал ему желание отдачи, что означает, что человек говорит Творцу: «Я хочу тогда, когда я занимаюсь Торой заповедью, чтобы намерение было, что…»
0: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: Дорогие друзья, 9 Ава, и мы прочитаем Магилат Иха. Глава 1. О, как одиноко сидит столица некогда многолюдная, стала, как вдова великая среди народов, вельможная среди стран, стала данницей, плачет, плачет в ночи, и слеза на щеке ее, нет ей утешителя среди всех возлюбленных ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Ушла в изгнание Иудея от бедности и тяжкого рабства. Сидит она среди народов, не нашла покоя. В тесницах настигли ее преследователи. Дороги Циона в трауре, нет идущих на праздник. Все его ворота опустошены, священники его вздыхают, девы его печальны, и самому ему горько. Стали его враги во главе, неприятели благоденствуют, ибо Творец обрек его на скорбь за многие преступления. Маленькие дети его пошли в плен впереди врага. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. Стали вельможи ее, как олени, не нашедшие пастбища, и пошли без сил впереди преследователя. Вспомнил Иерушалаем в дни бедности и скитания все дорогое ему, что было в прежние дни, когда его народ попал в руки врага, и нет помощника ему. Смотрели враги на него, смеялись над его разорением. Много грешил Иерушалаем, поэтому сделался посмешищем. Все, кто почитал его, презирают его, ибо видели позор его, и он вздыхает и поворачивает назад. Нечистота на полах одежды его, не думал о последствиях и необычно опустился, нет утешителя ему. Взгляни, Творец, на мое несчастье, ибо возвеличился враг. Простер враг руку свою на все его сокровища, так увидела он, что входит в его святилище народа, о которых заповедал ты, чтобы не входил в свое собрание. Весь его народ вздыхает, ища хлеба, предлагали драгоценности за хлеб, чтобы удержать душу. Взгляни, Творец, и посмотри, как стал я алчен к еде. О, да не будут этого с вами, идущие по дороге. Посмотрите и увидите, разве есть боль, как моя, которую он сделал мне, как горе, которое привел Творец в день воспламенения его гнева. Свыси послал огонь на кости мои, и он охватил их, распростер сеть против ног моих, обратил меня вспять, сделал меня одинок, и весь день страдаю я. Готово в его руке ярмо из грехов моих. Сплелись они, поднялись мне на шею, ослабили мою силу, отдал меня в руки, из которых мне не подняться. Растоптал всех витязей в моем сердце, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как вточили дочь Иуды. По ним я плачу, глаз мой изливает воду, потому что далек от меня утешитель, который возвратил бы мою душу. Мои сыновья рыдают поодиночке, ибо победил враг. Простирает свои руки Цион, нет утешителя ему. Приказал Творец врагам быть вокруг Якова, стал Цион нечистым между ними. Праведен Творец, ибо я перечил устам его. Услышьте все народы и глядите на мои болезни. Мои девы и юноши пошли в плен. Они обманули меня. Мои священники и старейшины скончались в городе, искали они хлеба, чтобы удержать душу. Воззри всесильный, ибо тяжко мне. Мои внутренности запеклись. Сердце в груди перевернулось, ибо очень горько мне стало. Снаружи меч лишал меня детей, а внутри будто смерть. Услыхали, что я вздыхаю, нет мне утешителя. Все мои враги услыхали о горе моем, обрадовались тому, что сделал ты. Приведи, призови день, и да будут они как я. Да пройдет перед тобою все зло их, и сделай им, как сделал мне, ибо велики вздохи мои, и сердце болит».
1: Глава 2. «Как омрачил в своем гневе Творец дочь Циона, бросил с небес на землю красу Израиля, не вспомнил о подножии своем в день гнева своего. Поглотил Творец, не пожалел все жилища Якова, разрушил в гневе своем крепости дочери Иуды, не спроверг их до земли, обесславил ее царство и вельмож. Срубил в пылу гнева весь род Израиль, убрал десницу свою пред врагом, разгорелся с Яковом, как огонь пылающий, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как враг, направил десницу свою, как неприятель, убил все, ласкающий глаз на шатер дочери Циона, излил, как огонь, гнев свой. Стал Творец, как враг, поглотил Израиль, поглотил все дворцы его, разрушил крепости его, приумножил скорбь и стон дочери Иуды. Прорубил свою кущу, как сад, разрушил место для своих явлений, привел к забвению в Ционе праздники и субботы, опозорил в ярости своего гнева царя и священника, отверг Творец свой жертвенник, отринул свое святилище, предал в руки врага стены дворцов, поднялся крик в доме Творца, как в день праздника. Задумал Творец разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отстранил руки свои от разрушения, привел траур на крепостную стену и вал, скорбят они вместе. Погрузились в землю ее врата, уничтожил, разбил ее засовы, ее царь и вельможи среди народов без Торы, и пророки ее не обретают видений от Творца. Сели на землю, погрузились в молчание, старейшины дочери Циона прахом посыпали свои головы, припоясались вретищем, опустили головы свои к земле Девы Рушалаема. Мои глаза иссякают от слез, мои внутренности запекались, изливается печень на землю за бедствие дочери народа моего, когда лишаются чувств дети и младенцы на улицах города. Матерям своим говорят, где хлеб и вино? Лежат, как трупы, без чувств на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Каково приведу тебе свидетельство, о чем подоблю тебя, дочь Иерусалима, с чем сравню, чтобы утешить тебя, дева, дочь Циона? Ибо как море велико разрушение твое, кто излечит тебя? Твои пророки

0: провидели для тебя ложь и бессмыслицу, не раскрывали твой грех, чтобы исправить кривду твою, пророчествовали тебе видения пустые, совращающие, всплескивают руками за тебя все путники на дороге, присвистывают, качают головами по поводу дочери Шалыма. Это ли город, о котором говорили, совершенство, краса, радость всем земли? Разверзли пасть свою все враги, свистят, скрежещут зубами, говорят, проглотили, о, этот день, на который мы надеялись, достигли, увидели. Сделал Творец то, что задумал, выполнил изреченное, которое постановил в древности, разрушил и не пожалел, дал восторжествовать над тобой врагу, вознес рог неприятеля. Вопияло сердце к Творцу стены, дочери Циона, лей слезы, как поток, день и ночь, не давай передышки себе, не давай отдыха зениться око твоему. Вставай, поднимай глаз ночью, при смене страж, изливай твое сердце, как воду, перед ликом Творца, взымай к нему, поднимай к нему ладони, мольбе о душе детей твоих, которые от голода без чувств на всех площадях. Взгляни, Творец, и узри, кому ты так сделал, чтобы ели женщины плод своих детей, взделенных ими, чтобы был убит в святилище Господнем священник и пророк? Полегли на земле улица от рог, и старец, мои девы, юноши пали от меча, ты убил их в день своего гнева, предал закланию, не пощадил, созвал живущих в окрест, как на праздник, и не было в день гнева твоего не уцелевших, не спавшихся, тех, кого я лелеял и взрывающего, их истребил враг.
1: Глава 3. «Я, муж, видевший муки от жезла гнева его, меня повел он и угнал во тьму, а не во свет. Только на меня обращает он руку свою каждый день. Сгноил он моей плоти кожу, поломал кости мои, воздвиг против меня насыпь и окружил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Поставил мне ограду, чтобы я не вышел, утяжелил мои кандалы. И когда кричу, я взываю, запирает он мою молитву. Перерезал мне дорогу утесанными камнями, искривил мои тропы, как медведь подстерегает меня, как лев в засаде, покрыл колючками мои путы и разрывает меня, сделал меня одиноким, натянул лук и поставил меня, как мишень для стрел, вынул из колчана и пустил их в мои почки. Посмешищем стал я всему народу, прибауткой на целый день. Насытил меня горечью, утолил мне жажду полынью, поломал мне зубы щебнем, засыпал пеплом. Далека душа моя от мира, забыл я о благе. И подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Творца. Вспомни притеснение и горе, полынь и горечь. Вспомни, потому что унижена душа моя. Это отвечаю я сердцу своему и потому надеюсь. Милость Творца не кончилась, милосердие не истощилось. Вновь каждое утро велика верность Твоя. Удел мой, Творец, сказала душа моя, вот почему надеюсь. Благ Творец к надеющимся на Него и к душе, и душ, ищущей Его. Хорошо надеяться в молчании на спасение Творца. Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо Он возложил на него. Пусть праха коснутся уста его, может быть, есть еще надежда. Подставляет щеку бьющую, и бьющему его насытится позором, потому что не оставляет Творец навек. Если и опечалит, жалится по великому милосердию своему, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей, попирая ногами всех узников земли, искривляя суд человека перед лицом всесильного, извращая суд человека, не допускает этого Творец. Кто может сказать, из будется, если Творец не приказал? Не из уст ли Всесильного выйдет добро и зло? Что скорбеть человеку живому, мужу, по своим грехам? Будет искать на путях наших, проверим и вернемся к Творцу. Вознесем сердца в руках своих к Творцу на небесах. Мы грешили и бунтовали, но Ты простил. Покрывался гневом и преследовал нас, убивал и не сжалился. Покрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва. Слизью и мерзостью сделал нас среди народов. Разверзли свои пасти все враги наши. Страх и западня были нам разорение и разруха. Потоки вод, да источает глаз мой о разрешении дочери народа моего.

0: замышляли. Ты слышал мое поношение от них, все их помыслы обо мне, речения ух моих неприятелей, замыслы их обо мне не весь день. Сидят ли они, стоят ли? Гляди, я — прибаутка у них. Воздай им всесильный по деяниям рук их. Дай им сокрушение сердца твое, проклятие им. Преследуй их гневом и истреби из-под небес всесильного».
1: Глава 4. «О, как потемнело золото, померкло червонное золото, высыпаются священные камни на всех площадях. Драгоценные сыны Циона, которые мерили на вес золота, о, как уподобились глиняным кувшинам, подделкам гончара. И шакалы дают сосцы, вскармливают детенышей, а дочь народа моего стала жестокой, как страусы в пустыне. Язык грудных младенцев прилип к гортани от жажды, дети просят тебя, но никто не отломит. Привыкшие к лакомствам, брошенные на площадях, привычных к пурпуру, лежат в мусоре. Преступление дочери народа твоего пришли, грех Содома. Тот был перевернут минуту не руками человеческими. Были на заре ее чище снега, белее молока, румянец оттенял их красиве кораллов, стан их, как сапир. Темнее черного вид их, неузнаваемы на улице пока. Кожа съежилась на костях и сохла, как древесина. Павшим от меча было лучше, чем павшим от голода, истекавшим от ран, чем тем, у кого нет урожая. Руки жалостливых женщин варили детей их, стали едой для них при разрушении дочери народа моего. Исчерпал всесильный весь гнев свой, излил свою ярость, разжег огонь в Ционе, пожрал все, все основы ее. Не верили цари земные, все жители земли, что войдет в ворота Иерушалайма враг и неприятель. От проступков ее пророков, преступлений священников, пропивавших, проливавших кровь праведников, слепо скитаются по площадям, измарились в крови, невозможно дотронуться до одежды. «Отойдите, нечистые!» — кричали они. «Отойдите, отойдите, не прикасайтесь, ибо грязны они. Скитаются, — сказали среди народов, — не будут болеть болью. Гнев Творца рассеял их, не будут более взирать на них. Священников не почитали, старцев не щадили. Мы все еще напрягали глаза наши, но помощь нам обман. Страстно ждали народ, который не вызволял. Подстерегали стопы наши, не давали идти по улицам. Близок наш срок. Исполнились дни, наступает конец. Легче орлов небесных мчалась погоня за нами. По горам преследователи выслеживали в пустыне. Дыхание уст наших помазанник Творца поймал. Пойман в их яму тот, из кого говорили мы, по сене его будем жить среди народов. Веселись и радуйся, дочь дома, обитающий в земле Уц. Тебе поднесут чашу, опьянеешь и оголишься. Кончилось преступление твоей дочери Циона, более не будут изгонять тебя. Учтено преступление твоей дочери дома, открыт грех твой».
0: Глава 5. «Вспомни, Творец, что было с нами, взгляни, и увидишь позор наш. Уделы наши перешли к иноземцам, дома к чужакам, сиротами стали без отца, нашей матери, как вдовы. Воду покупаем себе за деньги, дрова за плату. Ярмо на шее нашей погоняют. Утомились мы, и нет отдыха. Египту протягивали руку и Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы грешили, и их нет, а мы понесли их преступления. Рабы правили нами, и нет избавителя от рук их. Хлеб приносим, рискуя жизнью, от меча в пустыне. Как печь пышет жаром наша кожа от голодной горячки. Жен в Ционе насиловали, дев в горах Иудеи. Вельмож за руки вешали, не почитали старцев. Юноши тащили жернова, отроки под тяжестью дров спотыкались. Старейшины перестали сидеть в воротах, и юноши напевать. Лишилось радости сердце наше, превратился в траур хоровод наш. Пал венец главы нашей, горе нам, ибо грешили. Вот из-за чего боль в нашем сердце, вот почему темно в глазах. Из-за горы Цион разрушенный, лисицы снуют там. А ты, Творец, вовек восседаешь престол твой из рода в род. Зачем же навек забудешь наш, оставишь на долгие дни? Возвращай нас, Творец, к себе, и мы вернемся обновить дни наши, как прежде. Если ты даже и презрел нас, то и гневайся весьма сильно».

0: Ашивену Адонай Элеха Венашува.
1: Возвращай наш Творец к себе, мы вернемся, обнови дни наши, как и прежде. Читаем сообщение. Дорогие хаверим, поскольку поменялось время трапез, теперь расскажем о расписании. Завтра, пятница, в 2.40 подготовка к уроку, в 2.50 дневной, утренний урок. Потом трапеза хумус. В 2.30 первая трапеза, 2.40 подготовка к уроку, в 2.50 урок, 2.50 будет перерыв, 5.20 будет перерыв, 5.45 будет трапеза. 4 подготовка к уроку, в 4 урок, в 5.30 будет последняя третья трапеза.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל.
1: Дорогие друзья, в честь 9 ава мы будем читать, учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье, что означает «Каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках, у нас 33 минуты в распоряжении, пожалуйста.
2: Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе»? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в Апрахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо Высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия, и все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в Апрахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо Высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в Апрахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в Апрахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел ясли хозяина своего». Израиль не знал. Народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааля Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи. Исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина вапрафи». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина вапрахи. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина вапрахи. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высший Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим, только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман. Поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
1: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свое усилие, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает «по причине величия Творца». Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, величие Творца. У тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца. А у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «Шхина в Апрахе», у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что Шхина находится между народами. То есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность Святой Шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в Апрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым. Из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять Шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика твоего». И из сказанного поймем то, о чем мы спросили, что такое «Израиль не знал», «Народ мой не смотрел. Исраэль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. Именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только величие Творца. Тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиля, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца, как сказано, «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего. а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит народ мой, не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» И также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея: если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
2: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Сулам.
3: Из статей,
2: относящихся к Вавилонскому Талмуду. Танит. Статья называется «Что означает, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости». Ну, что это означает в духовной работе? Желание получать. Желание получать, которое создано как единое творение, не желающее, кроме этого, ничего другого. не создано целиком на одной ступени, с одним авьютом на одной глубине, а в нем есть ступени Шора, Шалев, Бет, Гимл, и ступени, которые маленькие в желании получать, когда они неощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровни Гимл и Далит, третьего, четвертого уровня, это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желания получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую.
3: Или ахарках.
2: А потом, с помощью группы, через косвенное воздействие, но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать, и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое к нам приходит, оно пришло к нам после разбиения. Разбиение — это условие. Условие в том, что если не будет связи между желанием получать и желанием отдавать, что возможно только с помощью разбиения, ничего с желанием получать поделать невозможно. И для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимание зла, как можно измерить это зло, то, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро. Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животном виде, и в духовном растут, желание получать, которое растет из Авьюта Шорош, Цемали, Бет. И тут, когда оно приходит к Авьюту Гимл, а затем и четвертой стадии, к Авьют Далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы. Это все эти ступени были на самом маленьком авиюте, авиют Алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинает появляться авиют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И так же, как раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени Авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях ни живом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящем начинает проявляться это понятие беспричины ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришон, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства.
3: Адам у
2: Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на малхут, малхут влияет на бину в нем, и в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхинабет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Бет и Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, он чем больше, тем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шораш Алиф и Бет. То, что есть в его Далит, дает человеку развитие, когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество. В то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхут, и начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
3: И
1: отсюда человек уже приходит
3: к
1: совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться в приобретении желания и наполнения в Гимель и Далит, в получающих Килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне —

0: любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее. Тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми. Поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
1: И
0: поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца, здесь уже действуют другие законы, что свет должен воздействовать на человека и только посредством притяжения света человек может работать со своим кли относительно Творца, на ступенях, которые относительно Творца. И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать Гимель и Далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств Бейт и Далит, Бин и Малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними, и начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойство бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной Малхут своей в Авиюте Шореш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача, ему нечего отдавать, потому что эти Авиюты Шореш, Алиф и Бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца,

0: Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальта и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие келим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими келим и по какой величине, и по какой, в каком авиюте. Это называется, что он берет левую линию, желание получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии. Поскольку у нас есть получающие келим в авиюте гимели далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света хасадим и разбиение света хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов.
1: В этом лизе я шлану гамкин.
0: В соответствии с этим есть у нас также тикун акелим. Различие в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем авилиюте гимель и далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которое не связано в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними, вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни. И начинает исправлять себя на ступенях еще совершенно задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки. Когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущает присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого.
1: אז דרגות
0: как ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать. Это желание к еде и сексу выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает ни существования Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. Это человеческие желания. И оба этих вида желаний называется, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель далет, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания гимель далет родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, которое ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать. А эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в Авиюте Шоре, Шале, Бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. Это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает. Кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, которым он хочет наполнить себя, или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта. И скрыта, потому что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
2: То здесь не может быть связь испорченный, на это и сокращение, и требования, чтобы вот в самой малой ступени, которая называется ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные. Мы можем прийти к пониманию всего этого. Нам не достает только высшего света. Что-то, относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас. Потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет. Он действует на разбитый келим, в том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И вначале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорошалев Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсти к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире. В открытом виде, когда перед ним есть и келим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света. Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его келим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способно наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих келим. В таком виде можно было прийти к отдающим келим в древние времена, как пишет Бааль ха-Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человек учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом именно из величия, величины получающих килим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бали Салам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источника, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое и что такое стадия шорыш, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия, по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта — шорыш, алиф, бет, гимл, далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степень авиюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит давиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения, и эти ступени шорыш, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облике только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания. Здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале... Он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо. Остальное, как пишет Бали Сулам в Дарване Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общества в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу. Он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью высшего света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношении к этому миру или через его и животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем, как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима, Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их светами, когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ирашлима, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим. Это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
3: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение сущей из ничего?
1: Ташуэль, есть лану рационный кабель?
2: Ты спрашиваешь, у нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать, а у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца, я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным и ему. Не то что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось и приняло на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям, это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления. То есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени там и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу. Мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было и, или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит. В духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии. И нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, а потом возникло. Прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое вместе. Мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то, согласно им, мы будем находиться выше времени. И тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою клей, он удостаивается ощущения, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения существуют, не существуют. И в мире, в который человек приходит в подобие Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. Он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее сущего, сущее из ничего? Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойства, как будто у Творца, свойства Творца, и работать с ними. Что это значит?
3: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит противоположно? Я вижу черное. Это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих килим. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим Малхут и килим Бины, но в форме ради получения. Но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое ради отдачи. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. Если он гоняется за удовольствиями в Высшем Свете, в Духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути в направлении, то Высший Свет светит ему вместо наслаждений страданиями и с помощью этого начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждения и страданий есть еще более возвышенная вещь, а это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных келим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи, что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. Желание отдавать само по себе — это наслаждение.
1: Валь мипней ше...
3: Но именно потому, что человек строит свое желание отдавать на желание получать, то тут мы говорим о ступенях исправления. Насколько желание получать, часть, больше или меньше, участвует в том, чтобы быть подобным дающему. И как мы учим, что главное — это келим. Высший свет находится в абсолютном покое, и поэтому человек должен стремиться к правильным келим, к правильному ощущению, каждый раз, которое должно быть в нем по отношению к Творцу. И начало исправления называется, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, которым надо скорбить. То есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он удостаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются, ну, Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находятся в виде разрушения, находятся в желании ради получения.
2: Тогда для нашего состояния, что это значит, чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
3: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться и к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас. Решимот Авиют и решимот Итлапшут. Решимот Кли и решимот Света. Решимот Кли, в каком находится состояние Кли, относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
2: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем
3: еще
2: его
3: раз
2: наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
3: Наполнение свойства отдачи — это отдача, не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение. Только я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей, я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от Него все Его келим, все наслаждения, которые есть у Него, от того, что Он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает. Отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот, форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келим. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются, больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что кли перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
2: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
3: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
2: А как ты исправляешь разбиение?
3: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании, познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там в тоннах. А в духовных нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину уже. Тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения, там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько, увеличивая вот это вот, это важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, у них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу. Ну и все. И тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать. Потому что все остальное требование за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, и ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит совершенным, и сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому. Власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
2: Тогда исправление разбиения только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
3: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах. Я и он.
2: Скажем, видеть величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видит величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
3: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерений — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с

0: Келим. Свет, вообще даже не знаю, что это такое. У меня есть некоторое явление в Келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в Келим.
1: А?
2: Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение, намерение и действие.
0: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну...
2: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действия, тогда его действие — это свет.
0: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия. Кто смотрит, как смотрит? Я не понимаю этих слов. О каком состоянии ты говоришь? Кто смотрит? Ты видишь? Ты впечатляешься этому? Ты... Я не знаю, о какой реальности ты говоришь. Если ты хочешь говорить правильно, в первую очередь говори, исходя из Келим. Кто такой Творец там?
2: То, как Кли ощущает свет, это не ощущение, а действие Творца.
3: Кли маргиш...
0: Кли ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
2: Ну, это как будто бы со стороны Кли. Это означает действие или намерение? Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие. И я вижу его действие, но я намерений его не знаю.
0: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
2: Ну, можно ли... То есть мы знаем о величии, состоянии, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений, когда ощущают величие намерений, когда Кли ощущает величие намерений?
0: Когда Кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, а если я только получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ? Когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь, желание отдавать, что называется намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь в Творце нет намерений, нет действий, но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро, именно потому что мы постигаем их из наших келим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение.

0: Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действия тогда — это отдача, когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг другу. При этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших килим, то, что исходит от Него, тогда мы делим также.
1: Тема беседы «Свободный выбор». На самом деле этот вопрос является основным вопросом. На самом деле, свободны мы или нет? Может быть, на каком-то уровне мы становимся свободными, а на каком-то еще нет. Кто спрашивает о том, свободен он или нет? Я не думаю, что неживой уровень спрашивает об этом, даже растительный или животный. Вопрос, свободен ли человек или нет, спрашивает кто-то, кто на самом деле находится на таком уровне развития, когда может быть свободным. Поскольку иначе не может быть, чтобы была у него потребность к этому. Мы видим в природе, что в конечном счете вся природа является системой законов. Система. В которой есть постоянные, абсолютные законы. Которые властвуют над всем. И если мы не понимаем, или не знаем, или пока еще не знакомы с этими законами, это не меняет реальности природы, то, что происходит там. Но чем больше мы продвигаемся в исследовании природы, мы видим, что все подчиняется закону в любом месте. А мы всего лишь находимся в сети очень терминистической, жесткой, абсолютной. В таком случае, как может быть такое, чтобы была вообще свобода? И в чем? Мы изучаем в науке Каббала, что прежде чем были созданы создания и сотворены творения, был высший свет, наполняющий всю реальность. И когда возникло желание создать, он создал свои творения своим желанием, то есть своей силой, природой, ее свойствами. И дал творению определенное свойство. И тогда творение существует именно в этом. И в конечном счете все развивается в четком взаимоотношении абсолютно между Творцом и творением, светом и кли. И в результате этих двух противоположных сил все существует. В таком случае, почему вдруг развивается что-то случайное, не абсолютное, когда может быть в таком виде или в другом, что может быть измененным с помощью нижнего творения, может быть, что можно создать творение, которое не будет знать о том, что происходит. Просто скрыть от него часть реальности. И тогда творение будет думать, что оно действует свободным образом. И тогда оно будет воевать за свою свободу и будет желать находиться в этой иллюзии свободы. Но это так по отношению к самому творению. А над ним, конечно же, абсолютные законы будут властвовать над природой. В таком случае понятно, что на любом уровне по отношению к творению на этом уровне можно выстроить определенного вида скрытие, когда творению будет не все понятно, и тогда в соответствии с этим творение будет думать, что оно свободно более или менее, управляет чем-то более или менее и так далее. Как ребенок, которого мы оставляем в комнате, и он думает: «О, мама сейчас нет, и я свободен». И он там делает, что ему вздумается в этой комнате. Но мать знает о нем и смотрит, и управляет издали. Только он сам об этом не знает. Но если мы можем находиться в таком состоянии, то это можно понять. А на самом деле невозможно понять, почему мы свободны и находимся якобы вне закона. И можем определить здесь что-то, установить на самом деле какую-то форму или развитие, или итог состояний и действий. Это непонятно, как вообще такое может существовать, что мы якобы свободны. Если нет никого, кроме него, как может быть такое? Как может быть вопрос, что есть кто-то, кроме нет никого, кроме него? Но с другой стороны, мы видим, что Творец создал в нас очень большое желание к свободе, к свободному выбору, к независимости. Для чего? Что мы выигрываем на этом? И когда он создал что-то, тоже вопрос, что он сделал? Какая выгода у него от этого? Если он управляет всем, и все находится под его властью, каков смысл выстраивать что-то, создавать, неважно какое создание? Как будто нет никакой пользы от творения, если оно является результатом Творца, абсолютным результатом. Просто какой-то маленький механизм, ведущий себя в виде совершенно ясном, заранее предрешенном. Какова польза Творцу, создавшему его? Какова его цель? Какую цель он преследовал в творении, создавая это? То есть, есть здесь вопросы, который мы не можем решить. И восприятие реальности, в которой мы находимся. Большой вопрос, в какой реальности мы находимся, по отношению к кому существует эта реальность. Как мы знаем, что такое понятие времени, что может время существовать или не существовать, что время — понятие относительное, движение, место, что сегодня эти параметры не настолько понятны, как были раньше. И в соответствии с этим понятие «существую я или нет», я это вообще та категория, о которой можно что-то спрашивать, или это является воображением, и уж тем более свободный выбор. Когда мы сокращаем все эти вопросы, не входя во всю эту философию, есть здесь огромная глубина, и чем больше мы будем углубляться, есть вероятность дойти до состояния, когда мы увидим, что доходим до вопросов, на которые нет ответов, поскольку ответы требуют от нас подняться над временем, движением, местом, существованием реальности, видит нашу реальность выше нее самой, совершенно другого измерения. И тогда вопрос относительно кого это измерение, с которого мы управляем и определяем что-то. И об этом измерении тоже возникают вопросы. И если не углубляться в это, мы, скажем, просто будем рассматривать наш мир. Мы видим на самих себе, насколько мы управляемы. Если мы обратимся к психологам, они объяснят нам, что мы всего лишь выполняем внутренние приказы, которые пробуждаются в нас, что это результат наших генов, от каких-то записей, которые возникают из наших внутренних состояний, и там которые находятся внутри, и мы их реализуем, как в компьютере. У нас возникают всевозможные записи, требующие, чтобы мы реализовали их. И есть там у нас определенная цепочка данных, и она все время раскручивается, и новые данные все время возникают. Возникают в понимании, в сознании моем, в моем познании, в действии моего организма. И в результате этого организм развивается, и восприятие, и все. В конечном счете, я всего лишь механизм, который выполняющий серию внутренних приказов, которые все время возникают во мне и требуют своего выполнения, реализации. Мы видим это у людей, в особенности, если они, скажем, близнецы, и вдруг находятся далеко друг от друга, насколько оба они существуют буквально в совершенно похожих формах, как они женятся, как они называют своих жен, детей теми же именами, как они живут в похожей жизнью, дом, работа. Мы можем наблюдать в соответствии с этим, насколько эти внутренние решемот, гены внутри человека определяют всю форму его жизни. И в таком случае, где мы с нашим свободным выбором? Нет свободного выбора. То есть человек, чем больше он проверяет себя, исследует себя, он видит, что он не свободен. И чем больше мы как раз продвигаемся в технике, в технологии, в познании, в развитии, мы все больше и больше склоняемся к тому, чтобы согласиться с тем из всех данных, что мы не свободны. Но есть у нас что-то, что не согласно с этим, поскольку в таком случае для чего мы существуем? Только для того, чтобы реализовать какое-то внутреннее указание в организме, в куске этого белка. И здесь приходит нам на помощь наука Каббала и говорит, на самом деле, если мы в нашей жизни находимся в том виде, в каком мы сейчас, с какой мы знакомы, формой жизни, с формой существования белка, мы на самом деле всего лишь марионетки, которые приводятся в действие свыше, изнутри, снаружи, неважно, но совершенно приводимы в действие, и нет у нас ничего, что невозможно было бы изучить, знать заранее, и просто недостаток нашего знания человека не дает возможность нам видеть все картины от начала и до конца жизни во всех формах поведения. Если бы мы знали бы о каждом и обо всей природе, все законы, нам было бы совершенно ясно, что эта картина совершенно статическая в своем развитие с начала и до конца. Но есть дополнительное развитие. И это развитие заключается в уподоблении Творцу, то есть прийти к дополнительному измерению, к дополнительному уровню существованию, дополнительное по сравнению с белковым существованием, что кроме цепочки решемот, записи, которая есть у нас, которая развивается, приводя к форме той жизни, которую мы ощущаем, всю эту жизнь, все ее существование. Есть у нас параллельно этой цепочке решемот, дополнительная цепочка решемот, которая тоже развивается и дает нам дополнительный уровень развития, духовный уровень развития. Мы так это называем. Просто так называется, другим именем, другим названием. И в этом втором развитии законы тоже являются абсолютными. Записи решемот даны с самого начала, и ничего нельзя сделать. Конечно же, нет ничего нового. И только в том, что может быть здесь со стороны человека своего рода подготовка, когда он может подготовить себя к развитию и видеть, оно желательно или нет. И тем самым он определяет свою независимость, свою свободу, поскольку если развитие не обязательно, а желательное в его глазах, он чувствует себя свободным. Он знает, что он должен развиваться, он знает, что он должен принимать следующие формы, которые все уже записаны, находится в этой, в этом решимо записи. Но подход его к тому, что он хочет этого развития, и сам бы его выбрал, даже если бы это не существовало, его такое отношение дает ему ощущение свободы. И тем самым он начинает чувствовать себя как та сила, которая создала его, как та сила, которая управляет им, даже управляет им по неволе. И это, в этом нет лжи. Но то, что человек заранее может выбрать форму, в которой он гарантированно придет к ней, но он выбирает ее по своему желанию, это дает ему дополнительный уровень существования, который называется не святое животное, а человек. Не ангел, а человек. И тем самым он сохраняет себя существующим из двух свойств, плохого и хорошего, и выбирает между ними. И тем самым он сохраняет себя быть включающим внутри себя разные формы творения и управлять этими двумя противоположными формами и каждый раз выстраивать себя своим свободным выбором, подобным Творцу. Как раз свободной. И прежде чем Творец определяет его форму, он сам ее определяет. Это называется, что он ускоряет время. Или же, можно сказать, освещает время. Тем самым он реализует свой выбор, свою свободу. И это то, что мы постепенно изучаем, учимся реализовывать. Это непростая учеба, поскольку мы не изучаем это теоретически, но внутри себя мы должны собраться, создать эти противоположные силы, правую и левую, которыми мы управляем и находимся в выстроении реальности между ними. Когда обе эти силы, правая и левая, приходят сверху, свет и кли, как Творец создал это вначале, и между ними, между правой и левой, понятно, что есть закон абсолютный, поскольку правая создала левую, свет создал кли и управляет им без того, чтобы спросить у кли об этом. Но если человек берет закон развития в свои руки и желает установить свою форму, получается, что он учится, получая эти две силы у Творца, и еще прежде, чем Творец реализует эти две силы на нем, как на механизме, на который подаются плюсы и минусы, она движется, человек берет этот плюс и минус и начинает смотреть, как он может сам сдвинуть себя, чтобы получить формы более продвинутые, подобные Творцу. И тем самым в этом он называется человеком, поскольку он смотрит, например, на Творца И тогда строить себя в соответствии ему. Ему ясно, что эти формы он может принять, а не какие-то другие. Понятно ему, что нет у него выбора в этом. Но выбор его заключается в том, чтобы подняться на уровень, чтобы эти формы были желаемы ему, желательными для него. Прежде чем Творец вынуждает их. И следует из этого парадокс, что не он ускоряет, как бы выстроить себя, прежде чем Творец его выстраивает, каждый раз в другой форме. Но человек определяет само начало, те формы, которые Творец выстраивает в нем затем. Человек не строит себя, а он только выбирает будущие свои формы, а Творец выполняет. Будто бы он не идет за Творцом, а Творец идет за ним. И в этом он чувствует себя, что он первый по времени, по движению, по месту, по тем новым формам, которые он приобретает, продвигаясь, поскольку на самом деле по отношению к нему это все не существует. Но он строит всю реальность из тех двух сил, которые находятся в реальности. Но он строит их без всякого знания. И таким образом он продвигается. Бааль-Сулам пишет об этом в короткой статье, которая называется «Сзади и спереди ты создал меня». Царь Давид, который пишет о «Сзади и спереди ты создал меня» в псалмах, он говорит, что как спереди, так и сзади. С двух сторон ты меня создаешь, ты выстраиваешь меня, ты определяешь всю мою форму. Но я все-таки чувствую себя, что я сам здесь существую. И я определяю. И с моей стороны у меня есть ощущение, что я управляю тобой, я веду тебя. Хотя, с другой стороны, мне ясно, что ты управляешь мной. И чем больше я вхожу в материю, я вижу, что насколько в начале творения, когда была только мысль создать эту маленькую частичку материи, желание получать. Там уже было все ясно, и обо мне, и весь исторический процесс, и любая деталь, и любой шаг моей судьбы. А с другой стороны, то, что я существую, я определяю это. И непонятно мне до конца, На самом деле это сон, иллюзия или свободный выбор, поскольку кто знает на более высокой ступени, которая мне неизвестна, что я привожу в действие, а более высокая ступень, что я действующий и так далее. Когда мы низводим все эти высшие вещи вниз к нам, я не коснулся даже 1% вопроса свободного выбора. И если мы в более конкретной форме будем выяснять, где свободный выбор, то свободный выбор может у нас быть только там, где находится борьба между добром и злом в нас. Там, где Творец наносит нам удары, и тогда мы поневоле убегаем в сторону добра, то, что он выбирает как добро, поскольку он наносит мне удары, и тогда я должен вследствие удара выбрать, что такое добро, когда удар выбирает, а не я на самом-то деле. И так все человечество продвигается во всем. Мы с вами до сих пор так продвигаемся, что все, что я выбираю, что добро, а что зло, кто выбирает? Или удар, или вознаграждение. Это приятнее, а это менее приятно. Так что же мы здесь выбираем? Здесь нечего выбирать, только почувствовать, где лучше, а где хуже, и все. То есть нет у меня здесь выбора, есть только возможность взвесить одно в соответствии с другому. И тем самым я уже выбрал. То есть есть здесь своего рода прибор, похожий на весы, который взвешивает это лучше, это хуже, и все. Но настоящий выбор, конечно же, производится не таким образом. Но это то, что мы пытаемся понять, но не способны, что истинный выбор называется выше знания, вера выше знания. Вера выше знания. Что я должен прийти к состоянию, когда я действую против своей логики, против этих весов, что такое хорошо, что такое плохо, как я это вижу. И я выбираю в другом анализе, когда мой анализ не по добру и злу, в которых я выстроен. Я не хочу быть в этом животным, которое просто чувствует так и поступает. Но есть именно выше этих весов возможность выбрать более высокий уровень. Как? И здесь мы снова приходим к состоянию, когда вместо того, чтобы я выбрал, что во благо мне, я могу выбрать, что во благо моего окружения. Против своего собственного выбора. Что если я выхожу из самого себя и начинаю выбирать во благо окружения, общества, я тем самым развиваю в себе совершенно другой механизм выбора, установления состояния, результата. Формула уже не ясна мне с самого начала. В соответствии с тем, что записано у меня как добро и зло. Но насколько я понимаю окружение, насколько я иду во благо на благо этого окружения и поднимаюсь над своим собственным благом. Я тем самым выбираю буквально вещи, которые находятся выше меня самого, моего «я», и тем самым я нахожусь уже в свободе. В свободе от моего механизма, от моего животного. Поэтому соединение с окружением, которое продвигается к Творцу, когда в связи с Ним я нахожу форму, подобную Творцу, это дает мне единственную форму свободы, и эта форма называется душа. И эту форму я строю сам, в результате моих решений, которые во благо общества, во благо ближнего надо мной, против моего блага. Я тем самым начинаю выстраивать образ. Я добавляю к этому образу дополнительные данные каждый раз. И этот образ является именно свободным и существующим. И его я выстраиваю, добавляю, ваяю совершенно свободным образом над всеми теми животными понятиями, на тех весах, которые Творец создал во мне, как данное, от которого мне некуда якобы убежать. И я именно нашел для себя выход подняться выше этого. И Зор говорит об этом. Он говорит, что на самом деле наш выбор или же оставаться животным, или же выстроить из себя самих человека, подобного Творцу, Адам. Что это мы выстраиваем как раз тем, что мы выходим из себя наружу, из этого животного, когда мы выходим наружу в общество, это называется, что мы рождаем из себя человека и таким образом существуем.

0: Я должен сократить объяснение. Это понятие очень-очень широкие и богатые. Но чтобы немножко у нас все-таки было понятие, что дает нам наука Каббала, если мы будем рассматривать себя не как тела, которые приводятся в действие силами природы, где есть немножко электричества, белка, и это тело какое-то время существует в такой форме и умирает. Но когда наука Каббала дает мне возможность за короткое время существования этого белкового тела с немногим электричеством внутри, выйти из него и выстроить образ над ним, в котором я буду существовать в этом образе, подобие Творцу, свободным, и останусь в нем существующим. Давайте посмотрим, что нам говорит Зоар об этом.
1: Есть праведник и грешник. Страница 112 в брошюре Конгресса на английском. Пункт 438. Праведник и грешник из главы Мишпатим.
0: Еще раз. Зоар говорит о человеке, в котором происходит все. Поскольку в восприятии реальности, хотя и кажется мне, что вы существуете, и мир существует, и творится,

0: Свет существует, и все существует, все это существует во мне, в моем восприятии, в моем понимании, в моих чувствах. А не вне этого я не знаю, это существует или нет. Может быть, что это сон, который я сейчас ощущаю, а может быть, это сон внутри сна. Я не знаю этого. Я знаю только одно. То, что есть во мне, с этим я работаю. Итак, Зор с самого начала говорит, что человек — это малый мир. Он должен видеть себя так, что все существует в нем, в его осознании. Что вот здесь, на задней стороне мозга, есть у нас экран, как в кинотеатре. И на этом экране мы наблюдаем весь мир. Когда кажется нам, что он находится перед нами, огромный мир, в котором все существует, а в конечном счете, говорит Зор, посмотрите, 2000 лет назад каббалисты написали в такой простой форме это: все иллюзия, ничего не существует вне тебя, но все существует только в тебе, внутри, в твоем желании. Там ты чувствуешь все эти вещи. Если бы желание изменилось, ты бы видел совершенно другую картину и мир. Все образы, все формы, все бы изменилось. Поскольку все всего лишь результат твоих органов ощущения, твоей материи, твоего желания.
1: Праведник и грешник. Праведника судит доброе начало.
0: Праведника судит доброе начало.
1: Праведника судит доброе начало, грешника судит злое начало. Среднего судит и то, и это.
0: То есть существует он в двух них. Есть в каждом человеке как грешник, так и праведник, и также и средний.
1: Кто от древа жизни, то есть происходит от Дзайрампина, нет ему суда вовсе, нет у него злого начала. Это законченный праведник.
0: Как такое может быть, что нет у него злого начала? Ведь мы все состоим из него, но только он исправил его и перевел его в добро, в подобие Творцу. И это законченный праведников. Поэтому он называется законченным, что он закончил свое исправление и все зло преобразовал в добро. Да.
1: И это праведник и добро с ним. И нет другого добра, кроме Торы. Как сказано: «Ибо добрый урок преподал я вам. Не оставляйте Тору мою».
0: То есть с помощью света он сделал все свое желание получать в подобии свету, и тогда находится в совпадении свойств с ним. Ну и что с этого?
1: И праведник и зло с ним происходит от древа познания добра и зла, малхут.
0: То есть пока что есть у него и добро, и зло. Поэтому с одной стороны он называется праведник, а с другой стороны плохо ему.
1: И называется праведником, потому что зло с ним, то есть злое начало. Однако, поскольку доброе начало властвует над ним, называется праведник и зло с ним, то есть зло под его властью.
0: Что, хотя он и сократил его, но пока еще оно существует в нем. Мы изучаем с вами, что по пути исправления самих себя мы находим все различные понятия. Прежде всего, мы наталкиваемся на то, что мы не знаем, кто мы и что мы, начинаем развивать себя, и мы видим, что все мы находимся в своем эгоизме. Не страшно. Можем даже сказать, как и все. Это природа. Пока мы не устанавливаем, когда мы начинаем это видеть в свете, приходящем от Творца, насколько это противоположно Творца, и тогда Творцу и устанавливаем, что это зло. Затем мы начинаем изменять это зло. добро, но в преобразовании в добро у нас есть состояние, когда мы только сокращаем использование нашего эгоизма. Это называется, что праведник, и зло в нем, плохо ему. Что только сокращаем эгоизм, а на следующем этапе, после этого, мы исправляем этот эгоизм на добро. Это называется уже праведник и хорошо ему. Праведник, которому хорошо, да.
1: Пункт 439. Грешник и добро с ним. Тора называется добром. И называется он грешником потому, что поднялся, став главой в своем злом начале, и добро находится под его властью, подобно рабу под властью господина. И хотя грешник попирает праведника, и законченный праведник может наказать его, все же и наказанный он нехорош для праведника. Ведь именно из-за добра, находящегося под ногами грешника, не следует его наказывать. Возможно, он раскается и преодолеет свое злое начало, и злое начало станет прахом у него под ногами.
0: Он дает нам всю последовательность исправления нами самих себя. Он говорит следующее, что вначале мы приходим в науку Каббала, то есть к средству, с помощью которого мы можем что-то исправить. Мы с помощью этого хотим воспользоваться так, чтобы было хорошо нашему эгоизму. И тогда мы якобы действуем для того, чтобы приобрести или деньги, или почести, или власть, или знания. И тогда мы видим, насколько это было, может быть, во благо мне все это занятие духовным, как во всем, к чему я прихожу в нашем мире, и я вижу, насколько это может быть полезным мне. А затем, не важно, что я в таком виде отношусь к этому. Главное, терпение, потихоньку, мое занятие, наука Каббала все-таки приводит меня постепенно, может быть, через много лет, приводит меня в конечном счете к ощущению, что я таким образом не использую то, что есть у меня в науке Каббала. Может быть, мне необходимо изменить себя, направить к той цели, о которой говорит наука Каббала. То есть не использовать эту цель для себя, но использовать себя ради этой цели. Тем самым я выиграю что-то на самом деле вечное и совершенное, а не то что-то в это времени, в эту короткую жизнь свою. Этот переворот, когда он происходит, человек на самом деле становится счастливым. К нашему сожалению, люди убегают еще до этого, оставляя свое занятие наукой Каббала. И что он говорит? Есть грешник хорошо ему, грешник плохо ему, есть праведник плохо и хорошо ему. И с помощью развития этих четырех этапов грешника и праведника хорошо и плохо, мы приходим к состоянию исправления. И невозможно перескочить эти состояния, перешагнуть через них. Да?
1: Пункт 440. Со стороны грешника, с которым добро, шхина лежит, как сказано, и открыла изножье его и прилегла. И рабыня наследует своей госпоже. Рабыня — это накива, злая часть злого начала, женская часть злого начала. А Захар мужская часть злого начала, и из-за него сказано: «Славы моей другому не дам». А чужак, который приблизится, предан будет смерти.
0: То есть в таком виде человек продвигается, приобретая под властью своей все зло в нем. Давайте перейдем к предводителям мира. Прочитаем там небольшой отрывок.
1: «Предводители мира», страница 107, пункт 94. «Что уже было, есть, а чему быть? Что уже было, есть, прежде чем сотворил Творец этот мир, Он творил миры и разрушал их». И это разбиение килим.
0: То есть это подготовка к этому миру. Когда Творец создал совершенное состояние, как мы составляем лего, мозаику для ребенка. Мы рисуем картинку красивую, а затем разбиваем ее на кусочки и даем ему все кусочки, чтобы он выстроил их. Какова польза от этого? Дай ему красивую, совершенную картинку. Нет, поскольку с помощью того, что он составляет ее, он приобретает мудрость, он начинает понимать, почему сделали, ради чего, что есть внутри, какие части, почему они так составляются. Если мы говорим о истинной мозаике жизни, которую мы должны составить, мы с помощью этого приобретаем разум Творца, поскольку в этой мозаике, в этих частях, которые мы собираем, Он внес их, Он разбил их из совершенного состояния. И когда мы составляем совершенное состояние из частичек, мы приобретаем совершенство всего творения и также того, кто создал его. Почему сделал, ради чего сделал, каким разумом. То есть я поднимаюсь с уровня, когда я составляю эту мозаику, на его уровень, создавшего мозаику. Да.
1: Пока не возникло желания у Творца сотворить этот мир.
0: Что именно из него составляет все. И пока мы не составим всю мозаику, мы должны вернуться в этот мир в реинкарнациях и находиться в нем.
1: И посоветовался он с Торой, представляющей среднюю линию. Тогда он исправился своими исправлениями и украсился своими украшениями и сотворил этот мир.
0: Как мы говорили, что такое средняя линия, когда есть у меня вся материя творения, все зло, эгоизм с левой стороны, когда есть у меня весь свет, сила Творца, которая получает через группу, через учебу кабалы с правой стороны, и тогда я с помощью света начинаю исправлять материю, буквально исправляю с двух сторон, и я выстраиваю что-то исправленное, называемое средней линией.
1: И все, что находится в этом мире, было тогда пред ним во время сотворения и исправилось пред ним. 95. Все предводители мира, находящиеся в каждом поколении, прежде чем прийти в мир, пребывали пред Творцом в своих формах. И даже все души людей, пока не придут в мир, все запечатлены пред ним на небесах, точно в той форме, которая свойственна им в этом мире. И все, чему они учатся в этом мире, все это они знают прежде, чем прийти в этот мир. И уже изучалось, что все это относится к истинным праведникам.
0: Что все, конечно же, определено с самого начала, то, что называется в конец действия в начале замысла, что у Творца нет материи.

0: Но когда мы так поднимаемся со ступени на ступень, мы тоже поднимаемся с одного уровня времени на другой уровень времени, и так мы начинаем находиться выше времени. И поэтому для нас свободный выбор выражается в понятиях времени, движения, места, в приобретении следующей ступени. То есть мы всегда находимся в приобретении измерений, уровней более высоких. К сожалению, наш язык недостаточен для того, чтобы передать ощущение это. Может быть, мы перейдем к вопросам немножко. Есть здесь хорошие отрывки из Зоара, но, может быть, не стоит читать. Давайте вопросы. Пожалуйста. Да.
1: Мой вопрос. Понятие 600 тысяч, применяемое к Израилю, это как группа Раби Шимона. Почему мы не сосредотачиваемся на изучении Торы? Это, казалось бы, более естественно для группы каббалистов.
0: Я сожалею. Мне кажется, у вас большая путаница. Прежде всего, Тора и наука Каббала — это то же самое. Тора называется «Средство для исправления человека», как написано «создал злое начало, создал Тору приправу», то есть то, что исправляет человека, тот свет, который проявляется с помощью действий человека, благодаря работе в группе, распространению, учебе, с помощью всевозможных действий общественных, свет, который проявляется вследствие этого, он называется Торой. Тора — это свет, Ора. Это тоже слово. Я не знаю, что ты подразумеваешь под учебой. Учебой называется научиться у этого света то, что он делает, и проделывать те же действия по отдаче. Это первое. Свет, который приходит к нам, из того, что называется высшее сияние, высший зор, и состояние, которое называется Арихампин, Роша Целута. И сила этого света называется 60 десятков тысяч или 600 тысяч. Это его сила. И это не является количественным понятием. Зерампин — это 60. Есть у него 6 сферот хагатные, каждая по своей силе 10. Когда он поднимается в Ишсут, а затем в Абавыима, а затем в Арихампин, он становится
2: 60
0: до 60 помноженное на 10 тысяч. Это называется 60 десятков тысяч, рибо, или 600 тысяч. То есть это сила того уровня, от которого мы получаем свет, исправляющий нас. И в соответствии с этим мы должны прийти туда и получить оттуда свет, и тогда он нас на самом деле возвратит к источнику. Пожалуйста.
3: Hello, Rav. Hello, everybody. My name is Dean. I'm from the island of Manhattan.
1: Hello, Rav. Здравствуйте все. Я Дин, живу в Манхэттене.
3: Before I ask a question, I want to say, and it's not even my words, but I agree with it 100%. Our generation is very lucky

0: Он хотел вас поблагодарить от имени нашего поколения за что, за то, что у нас есть такие учителя, как вы.
1: This generation, our generation, carries a huge responsibility for everything that is going to happen in Kabbalah in the future, say 200 years from now.
0: Наше поколение ощущает, что это первое поколение, которое станет под воздействием науки Каббала глобальным. Все то, что произойдет в ближайшие годы.
1: In fact, I do it all the time, unless there is a correct environment that pulls you back in.
0: Как ученик, я знаю, насколько это трудно не упасть, не ошибиться, особенно если нет поддерживающей окружения.
1: What steps do we take as students right now to make sure that in the future, say 200 years from now, our future generations will be studying true, authentic
0: Что мы можем сделать сейчас, чтобы быть уверенными, что в ближайшие, скажем, 200 лет наши дети и наши потомки будут изучать Каббалу в правильном виде и будут исправлены?
2: Мы должны прежде всего, конечно же, исправить себя. И в наших передачах уже в ближайшее время начать преподавать виртуальную учебу по интернету для детей и взрослых по всему миру, открывать классы обучения, которые будут строить человека, чтобы он стал человеком, когда буквально с самых малых возрастов до большого возраста каждый человек сможет продвинуться, реализовав себя. Говорится обо всем мире. И также, как мы уже сегодня говорили, мы хотим сделать из этого специальную программу виртуальной группы, которая будет построена. Это особая программа, она будет как стенд, имитатор, симулятор, который поможет каждому из нас правильным образом производить тренаж все свое свободное время и продвигаться в построении себя, в реализации свободного выбора, как мы изучали сейчас. В этом состоит наша программа в ближайшее время. Я надеюсь, что в ближайшие полгода мы уже увидим их действующими в интернет-сети. Пожалуйста.
3: Is free choice the world of speed?
4: Barry, come again. The world of what?
3: Speed.
4: Okay.
0: Является ли свободный выбор это ускорение мира, быстрый мир?
2: Свободный выбор это заранее пытаться определить форму Творца и выстроить себя в соответствии с этой формой, когда я сам ее выполняю, я сам ее ищу, я сам ее определяю, я поднимаю себя выше своего чувства и разума животных, я ищу этот образ, который может быть более высшим, чем я, Насколько я могу представить себе, что может представлять собой Высший, и выстроить себя в такой форме. Это называется Творцом. Творец Боре – это два слова на иврите. Бо-уре – приди и увидь. Когда я сам выстраиваю Творца, он не существует. Я выстраиваю его. Я создаю эту форму. И если эта форма может существовать, значит, я пришел к успеху. А за ней есть еще, еще, еще. Пока мы не приходим к какой-то форме совершенной, абсолютной. Я не знаком с этим, не знаю в точности, что это. Мы должны все ее выстроить и все прийти к ней. Тогда будет называться, что есть слияние с Творцом, состоянием, которое называется Малхут Бесконечности. То есть мы выстраиваем всегда реальность сами, внутри себя, и продвигаемся именно в этих формах. Это наша реализация с помощью науки Каббала. Да, пожалуйста.
5: Hello, Rav. I'm Jesse from Denver, Colorado. I'm totally blind. My question is this. When I'm with the friends here, they see for me. They give me their vision. And when I'm studying with the friends, whether it's Zohar or whatever, especially Zohar, I perceive that when I understand something, it's because they understand it first and have given me the understanding. Is this the correct spiritual way to approach as a metaphor, to use my blindness as a metaphor for working with the friends and they see before I see and give their vision to me? Thank you.
0: Джесси из Денвера, Колорадо, спрашивает. Джесси, он совершенно слепой, и он спрашивает, в то время, когда, скажем, он находится здесь, он как бы видит через товарищей. И вообще, он говорит, во время изучения, особенно во время учебы Зор, он старается понимать через товарищей, как то, что сам он не может увидеть, он старается увидеть через то, как видят его товарищи. И он спрашивает, это, конечно, метафора. Можно понимать через понимание товарищей, приобрести то, что они приобрели. Правильный ли это подход в духовном смысле?
2: Он на самом деле прав. На самом деле такого восприятия реальности. Мы уже говорили об этом. Я могу видеть, если я сам, только в своих пяти органов чувств, материальных, телесных, в результате чего я вижу очень ограниченную реальность. Если я могу увидеть реальность через внешние чувства, что называется, через чувства других, чувства общества, органов чувств, я обретаю зрение, слух, обоняние, вкусовые ощущения, осязания общества, которое называется Кетер Хухма Биназе Рампин Малхут. Каково различие, что то, что я чувствую через них, это над моим эгоизмом, и тогда я не ограничен. Я вдруг раскрываю, что и сам внутри себя, когда я думал, что это зрение, слух, обоняние, вкус и осязание, это тоже не глаза и уши, и нос, и язык, и руки, скажем. Что и раньше были у меня те же органы чувств, Только в эгоистической форме я ими пользовался. И поэтому называл их зрение, слух, обоняние, вкус, осязание мои телесные. Но когда я пользуюсь ими в виде вне себя, вне своего эгоизма, тогда я вдруг раскрываю, что это не физические сенсоры, физиологические, но они инструменты, килим, для раскрытия света. Различие, как мы уже говорили, что если я пытался получить свет напрямую, он тотчас же аннулировался внутри самого кли и входил только очень маленький свет, называемый «малое свечение», нердакик. А если я смотрю над своим эгоизмом через органы ощущения близкого, ближнего, я, уже мой свет не ограничен, он ограничен только настолько, насколько я могу выйти из себя по отношению к ближнему в отраженном свете. И тогда я начинаю видеть реальность, которая на самом деле находится вне меня. И она называется духовным миром. Можно продолжать? Да? Я, сколько скажут, не готов. Да.
6: Sí, mi nombre es Bárbara, soy de Colombia, y mi pregunta tenía dos partes. La primera acaba de contestarla, que es si yo creo al Creador o el Creador me crea a mí. Y la segunda parte es si todas las personas tenemos el mismo creador y si todos esos creadores conforman la unión de las diferentes almas en la sociedad.
0: Мое имя Барбара.
7: But also the second part of the question is if each person's got their own creator, and if the unity of those these creators makes a single one.
0: Барбара из Колумбии спрашивает: если у каждого своя душа, то в объединении получается, что все мы объединяемся воедино.
2: Еще раз,
0: если у каждого свой Бог,
2: да,
0: то когда мы объединяемся, получается один Творец.
2: Откуда мы знаем, что есть один Творец? Мы можем между нами сравнивать? Конечно же, нет. Также есть здесь зеленый чай. Таким я его вижу. Желтый. Вы говорите, да, это желтый чай. А как же мы можем между нами сравнивать, что это тот же желтый, о котором мы говорим? Нет у нас такой возможности. То же самое Творец и любое наше внутреннее ощущение. У нас нет возможности видеть это. Более того, я уверен, что мы каждый раз, каждый из нас чувствует совершенно различно по отношению к другому. Поскольку если у меня есть свое желание, у вас свое желание, эти желания отличаются. Если бы это было одним желанием, это было бы просто одним. Если это два, это различные желания, то, конечно же, то, что вы чувствуете в своем желании, отличается от того, что я чувствую в своем. Это точно. Только есть у нас как бы соглашение, что это мы называем вместе так, а это вместе называем так, и не более того. Поэтому у каждого Творец другой. И у каждого в каждом состоянии тоже Творец отличается. И весь мир у человека меняется. Но в конце исправления, Когда мы соединяемся все вместе, каждый в своем личном виде исправлен, и все мы соединяемся вместе и восполняем вместе друг друга, тогда уже нет различия, поскольку создалась общая суммарная картина, и каждый получает всю картину всего этого Творца, всю эту реальность, всю душу. И то, что я буду чувствовать, и то, что вы будете чувствовать, это будет то же самое. И все-таки, по всей видимости, я не знаю, поскольку мы не пришли к этому состоянию, но по всей видимости, то, что будете вы чувствовать от этой картины, я буду чувствовать от этой картины, будет различно вследствие различия корня души нашего. Но мы будем чувствовать от той же самой картины. А о конечном исправлении я не могу сказать. Придем к нему очень быстро и проверим. Большое спасибо вам. Я очень наслаждаюсь от этого, я могу продолжать, но мне жалко вас. У нас есть еще завтрашний день и даже послезавтрашний. Пойдемте спать с хорошим ощущением, свободным, теплым. Может быть, вместе споем что-нибудь спокойное.

0: Дорогие друзья, в честь 9 Ава мы будем учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье «Что означает каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста.
1: Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром, управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия. И все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в прахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в прахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел ясли хозяина своего». Израиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи. Исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина вапрафи». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина вапрахи. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения. Как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина вапрахи. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшей Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в прахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, «Властвуй над всем миром во славе своей». А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый, скорбящий о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
0: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, и это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает «по причине величия Творца». Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, У тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца. А у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхина Вапрахи, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что Шхина находится между народами. То есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность Святой Шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в Апрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять Шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика Твоего». И из сказанного поймем то, о чем мы спросили, что такое «Израиль не знал», «Народ мой не смотрел. Исраэль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. И именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца, если причиной желания этой работы будет только величие Творца. Тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиля, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца, как сказано. «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит, народ мой не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» и также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея: если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
1: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Солам.
2: Пятый том.
1: Из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Таанит. Статья называется «Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Что это означает в духовной работе?
2: Рацион некабель.
1: Желание получать.
2: Рацион некабель шенивра ки.
1: Желание получать, которое создано как единое творение, не желающее, кроме этого, ничего другого. не создано целиком на одной ступени, с одним авиютом на одной глубине, а в нем есть ступени Шора, Шалев, Бет, Гимл, Далее. И ступени, которые маленькие в желании получать, когда они неощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровни Гимл и Далет, третьего, четвертого уровня, это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желания получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую. А потом с помощью группы через косвенное воздействие. Но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает, и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать одним исправлением. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое

0: Ленин.
1: То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимании зла, как можно измерить это зло, то, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро. Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животном виде, и в духовном растут, желание получать, которое растет из Авьюта Шорош, Цемали, Бет. И тут, когда оно приходит к Авьюту Гимл, а затем и к четвертой стадии, к Авьют Далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы. Это все эти ступени были на самом маленьком авиюте, авиют Алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинают появляться авиют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И так же, как это раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени Авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности, а также не существует и на уровнях неживом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящем начинает проявляться это понятие беспричинной ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня,

0: Адам и Ришон, который также являлся результатом греха, он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной, и только в Адаме, Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на Малхут, Малхут влияет на бину в нем, и в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхинабет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Беты Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, он чем больше, тем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шореш Алиф и Бет.
1: То,
0: что есть в его Далит, дает человеку развитие, когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество. В то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхута, начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
1: И отсюда человек уже приходит к совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться приобретении желания и наполнения в Гимель и Далит, в получающих Килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне, это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли. Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее, тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
2: И
1: поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца, здесь уже действуют другие законы, что свет должен воздействовать на человека и только посредством притяжения света человек может работать со своим кли относительно Творца на ступенях, которые относительно Творца. И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимель или далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств бейт и далит, бин и малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними. И начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойства бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя, на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной Малхут своей, Вавиюти Шорыш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача, ему нечего отдавать, потому что эти Вавиюти Шорыш, Алиф и Бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие келим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими келим, и по какой величине, и в каком авиюте. Это называется, что он берет левую линию желания получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии. Поскольку у нас есть получающие келим в Авиюте Гимели Далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света Хасадим и разбиение света Хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов. В соответствии с этим есть у нас также различия в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем Авилиюте Гимель и Далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которое не связано в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними и вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни, и начинает исправлять себя на ступенях еще совершая, но задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки, когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущают присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает в них существование Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. это человеческие желания. И оба этих вида желаний называются, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель далет, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания, гимель далет, родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далет, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, которое ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать, а эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в авиюте шоры, шали, бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает, кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, которым он хочет напомнить себя или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта. И скрыта, потому что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
2: То есть здесь не может быть связь испорченной, на это есть сокращение и требование, чтобы вот в самой малой ступени, которая называется Ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния, всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные, мы можем прийти к пониманию всего этого, нам недостает только высшего света. Что-то относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас, потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет, он действует на разбитый келим, в том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И в начале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсть к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире в открытом виде, когда перед ним есть и килим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света. Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его килим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способно наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих килим. В таком виде можно было прийти к отдающим килим в древние времена, как пишет Бали Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человек учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом, именно из величия, величины получающих килим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бали Сулам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источника, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое и что такое стадия шорош, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта — шореш, алиф, бет, гимл, далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степень авиюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит, давиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому, потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения, и эти ступени шореш, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облики только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания, здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале. Он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо, а остальное, как пишет Баалей Сулам в Дараване Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общество в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу, он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью высшего света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношении к этому миру или через его и животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем, как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима, Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их светами, когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ирашлима, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
3: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение сущее из ничего?
2: Ты спрашиваешь, у нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать. А у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным ему. Не то, что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось и приняло на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям, это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать, когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления. То есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени там и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу. Мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит. В духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии. И нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, потом возникло. Прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое вместе. Мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то согласно им мы будем находиться выше времени. И тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою клею, удостаивается ощущение, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения существуют, не существуют. И в мире, в который человек приходит в подобие Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее из сущего, сущее из ничего. Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойство, как будто у Творца, свойство Творца, и работать с ними. Что это значит?
3: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит «противоположно»? Я вижу черное. Это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих килим. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим Малхут и килим Бины, но в форме ради получения, но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое ради отдачи. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свой. Свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. Если он гоняется за удовольствиями в Высшем Свете, в Духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути, в направлении, то Высший Свет светит ему вместо наслаждений страданиями, и с помощью этого начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждений и страданий есть еще более возвышенная вещь, а это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных килим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи. Что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. Желание отдавать само по себе — это наслаждение. Но именно потому, что человек строит свое желание отдавать на желание получать, то тут мы говорим о ступенях исправления.

0: кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим, и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, о котором надо скорбить. То есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он удостаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются, ну, Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находятся в виде разрушения, находятся в желании ради получения.
1: Тогда для нашего состояния, что это значит, чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
0: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться и к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас. Решимот Авиют и решимот Итлапшут. Решимот Кли, решимот Света. Решимот Кли, в каком находится состояние Кли, относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
1: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем его наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
0: Наполнение свойства отдачи — это отдача, не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение. Только я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей, я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от Него все Его келим, все наслаждения, которые есть у Него от того, что Он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает. Отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот,

0: форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келим. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются, больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что кли перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
1: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
0: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
1: А как ты исправляет разбиение?
0: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании, познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там в тоннах, а в духовных нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину уже. Тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения, там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько увеличивая вот это вот эта важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, у них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу. Ну и все, и тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать. Потому что все остальное требование за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, и ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит

0: совершенным, и сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому, власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
1: Тогда исправление разбиения — это только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
0: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его, и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах я и он.
1: Скажем, видят величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видят величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
0: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерений — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с... То есть ты, в принципе, говоришь так: как я измеряю свет, он большой или маленький? Потому что намерение — это свет. Я могу измерять это только в соответствии с келием. У меня нет другой возможности. Насколько келим могут присоединиться к намерению ради отдачи, да, насколько левая линия может включиться в правую, это, в принципе, моя способность быть в намерении. Я измеряю все согласно келим. Свет, вообще даже не знаю, что это такое. У меня есть некоторое явление в келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в келим.
1: А? Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение, намерение и действие.
0: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну...
1: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действия, тогда его действие — это свет.
0: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия. Кто смотрит, как смотрит? Я не понимаю этих слов. О каком состоянии ты говоришь? Кто смотрит? Ты видишь? Ты впечатляешься этому? Я не знаю, о какой реальности ты говоришь. Если ты хочешь говорить правильно, в первую очередь говори, исходя из келим. Кто такой Творец там?
1: То, как кли ощущает свет, это не ощущение, а действие Творца?
2: Кли маргиш
0: Кли ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
1: Ну, это как будто бы со стороны кли. Это означает действие или намерение. Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие, и я вижу его действие. Но я намерение его не знаю.
2: Это рве пулот.
0: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Ну, можно ли, то есть мы знаем о величии состояния, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений, когда ощущают величие намерений, когда кли ощущает величие намерений?
0: Когда кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, дает, дает, а если я только получаю, получаю, получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ, когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь, желание отдавать, что называется намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь в Творце нет намерений, нет действий, но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро, именно потому что мы постигаем от них из наших келим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение. Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действия тогда — это отдача. Когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг к другу, при этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших келим то, что исходит от Него, тогда мы делим также и то, что исходит от Него, на две части. То, как ощущается в наших келим, и как ощущается в нашем осознании, в нашем восприятии этого намерения. И тогда мы на самом деле думаем, ага, он действует во зло, но думает о хорошем, о добре. Но с его стороны нет такого. С его стороны есть только одно прямое действие. И когда я могу получить от него напрямую то, что приходит такое ко мне от него, так? Когда я достигаю того же, намерения, как он, и мое кли сразу же воспринимает его намерение, его правильное прямое выражение, тогда мне надо это расшифровывать согласно своим получающим кли, а только согласно моих намерений, отдачи. Это как у врача. Да, я был на операции. Я же помню, перед операцией он сидит напротив меня.
2: Бахурма и Шримкило.
0: Там Симха, да, уселся на мне, да? 120 килограмм сильный. И говорит, да, сейчас у тебя будет неприятное ощущение. Сел мне так на... Сел на грудь, и мне просто смерть устроил. Да, у меня все было разбито, поломано, ребра поломаны. Но я не почувствовал по отношению к нему никакой ненависти. Он говорит, я тебе сейчас дырку сделаю, да, в груди. Дырку? А у врачей обычные ручки кривые, они... Кричман бы сделал лучше. Но действительно, без всякой жалости, у них этого нету. Кто такие хирурги? Это же... Ну, кто? У них ручки кривые. Я же видел, как они потом работают. Я бы сделал это гораздо, ну... Техничнее, лучше. Но он взял... такой этот... Взял такой зубило. И там просто ждать нельзя было уже, невозможно было. Я помню, это было что-то такое. Я потом потерял сознание, потом вернулось оно. Но у меня не было никакой ненависти по отношению к нему. Это я помню. Никакой ненависти. Мы потом с ним поговорили. И он удивился, что я помнил все то, что произошло. Потому что человек обычно полностью теряет сознание. Но вот это я помню. Вот это для меня очень такой важный момент. Он делает тебе, он боль причиняет, ты все, умереть готов. Просто не чувствовать, да, просто выпусти все. А ненависти ты не чувствуешь. Это значит, что намерение, оно полностью управляет действием. Даже вот в рамках этого мира.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятке.
0: То, что ж творец, это только добро. И мы для того, чтобы почувствовать это и быть в этом же направлении с ним, чтобы изменить...
3: Это кавано?
0: Намерение, наше намерение, по большому счету. Для этого у нас есть и группа, есть такой механизм того, как это сделать. Это наша работа.
1: Я записал, что в той мере, в которой человек познает желание получать, таким образом он должен производить на него исправление.
0: Особый урок, очень чувственный. Чувствовалось желание Рава по отношению к нам. И я как бы от чего впечатлился, это все время надо искать место веры в Творца. И вот на этой разнице между желаемым и то, что имеет место, там возникает просьба, там что можно добавить, измерять себя, как я работаю на пользу группы и так далее.
1: Наша работа — это осознать величие Творца и предоставить величию Творца вести нас на протяжении всего духовного развития. И тогда это приводит нас к двум состояниям, когда мы должны жалеть о нашем использовании эгоистических килим и стремиться к проявлению отдающих килим, который Творец нам все время дает, и так мы развиваемся и заботимся о том, чтобы величие Творца все время бы вело нас в пути.
0: Намерение ради отдачи — это бина, это то, что будет определять все келим, то, как будет направлять, настраивать со стороны авиюта, со стороны закута. И в этом вся работа, отношение к этому правильное.
1: То, чего не достает нам, это величие отдачи, величие Творца, осознание этого. Над этим мы должны работать. И это будет началом того, что Творец даст нам отдавать.
3: Яков כתב לנו
1: молитва.
0: Яков нам написал: я могу опознать намерение кого-то только когда у меня будут такие же намерения. А в желании получать не может быть слияния. И еще писал: боль, потребность, наслаждение, наполнение служат друг другу интегральным образом, и каждый вкладывает в то, чтобы мы приближались к Творцу. Действительно, это богатейший урок. Я написал, да, ученик спросил, что такое правильное желание у нас, которое мы должны просить. Рав сказал: нам нужно две вещи. Скорбить о том, что мы находимся в разбитых келим, то есть мы думаем, стремимся только лишь как наполнять себя. Это первое. А второе, что мы должны увеличивать в нас величие Творца, свойство отдачи. И величие, свойство отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. То есть недостаточно скорбеть о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему.
1: Да, мы слышали, что Высший Свет находится в абсолютном покое, мы должны стремиться к правильным келим, поэтому каждый раз должно быть стремление к обновлению, желание получать высшей силе.
0: Я еще сильно впечатлился в самой статье, где там он тоже говорит, что не хватает людям, но которые хотят продвигаться к отдаче, им не хватает величия Творца. Но тогда они должны просить уже не ради себя, чтобы не им раскрылось величие Творца, чтобы они насладились величием, а чтобы они молились за других. И эта вот точка очень важная такая. Надо прийти к такой молитве, а главное — вместе.
1: Мы должны стремиться к свойству отдачи, потому что в желании получать мы не можем быть, и только в отдаче мы можем объединиться.
3: Туда.
0: Я очень впечатлился от статьи, как Рабаш пишет, что молитва, чтобы Творец дал ему желание отдачи, что означает, что человек говорит Творцу: я хочу тогда, когда я занимаюсь Торой, заповедью, чтобы намерение было, что...
1: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: Дорогие друзья, 9 Ава, и мы прочитаем Магилат Иха. Глава 1. О, как одиноко сидит столица, некогда многолюдная, стала, как вдова великая среди народов, вельможная среди стран, стала данницей, плачет, плачет в ночи, и слеза на щеке ее, нет ей утешителя среди всех возлюбленных ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Ушла в изгнание Иудея от бедности и тяжкого рабства. Сидит она среди народов, не нашла покоя в тесницах, настигли ее преследователи. Дороги Циона в трауре, нет идущих на праздник, все его ворота опустошены, священники его вздыхают, девы его печальны, и самому ему горько. Стали его враги во главе, неприятели благоденствуют, ибо Творец обрек его на скорбь за многие преступления. Маленькие дети его пошли в плен впереди врага. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. Стали вельможи ее, как олени, не нашедшие пастбища, и пошли без сил впереди преследователя. Вспомнил Иерушалаем в дни бедности и скитания все дорогое ему, что было в прежние дни, когда его народ попал в руки врага, и нет помощника ему. Смотрели враги на него, смеялись над его разорением. Много грешил Иерушалаем, поэтому сделался посмешищем. Все, кто почитал его, презирают его, ибо видели позор его, и он вздыхает и поворачивает назад. Нечистота на полах одежды его, не думал о последствиях и необычно опустился, нет утешителя ему. Взгляни, Творец, на мое несчастье, ибо возвеличился враг. Простер враг руку свою на все его сокровища, так увидела он, что входит в его святилище народа, о которых заповедовал ты, чтобы не входил в свое собрание. Весь его народ вздыхает, ища хлеба, предлагали драгоценности за хлеб, чтобы удержать душу. Взгляни, Творец, и посмотри, как стал я алчен к еде. О, да не будут этого с вами, идущие по дороге. Посмотрите и увидите, разве есть боль, как моя, которую он сделал мне, как горе, которое привел Творец в день воспламенения его гнева. Свыси послал огонь на кости мои, и он охватил их, распростер сеть против ног моих, обратил меня вспять, сделал меня одинок, и весь день страдаю я. Готово в его руке ярмо из грехов моих. Сплелись они, поднялись мне на шею, ослабили мою силу, отдал меня в руки, из которых мне не подняться. Растоптал всех витязей в моем сердце, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как вточили дочь Иуды. По ним я плачу, глаз мой изливает воду, потому что далек от меня утешитель, который возвратил бы мою душу. Мои сыновья рыдают поодиночке, ибо победил враг. Простирает свои руки Цион, нет утешителя ему. Приказал Творец врагам быть вокруг Якова, стал Цион нечистым между ними. Праведен Творец, ибо я перечил устам его. Услышьте все народы и глядите на мои болезни. Мои девы и юноши пошли в плен. Они обманули меня. Мои священники и старейшины скончались в городе, искали они хлеба, чтобы удержать душу. Воззри, всесильный, ибо тяжко мне. Мои внутренности запеклись. Сердце в груди перевернулось, ибо очень горько мне стало. Снаружи меч лишал меня детей, а внутри будто смерть. Услыхали, что я вздыхаю, нет мне утешителя. Все мои враги услыхали о горе моем, обрадовались тому, что сделал ты. Приведи, призови день, и да будут они как я. Да пройдет перед тобой все зло их, и сделай им, как сделал мне, ибо велики вздохи мои, и сердце болит».
1: Глава 2. «Как омрачил в своем гневе Творец дочь Циона, бросил с небес на землю красу Израиля, не вспомнил о подножии своем в день гнева своего. Поглотил Творец, не пожалел все жилища Якова, разрушил в гневе своем крепости дочери Иуды, не спроверг их до земли, обесславил ее царство и вельмож. Срубил в пылу гнева весь род Израилев, убрал десницу свою пред врагом, разгорелся с Яковом, как огонь пылающий, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как враг, направил десницу свою, как неприятель, убил все, ласкающий глаз на шатер дочери Циона, излил, как огонь, гнев свой. Стал Творец, как враг, поглотил Израиль, поглотил все дворцы его, разрушил крепости его, приумножил скорбь и стон дочери Иуды. Прорубил свою кущу, как сад, разрушил место для своих явлений, привел к забвению в Ционе праздники и субботы, опозорил в ярости своего гнева царя и священника, отверг Творец свой жертвенник, отринул свое святилище, предал в руки врага стены дворцов, поднялся крик в доме Творца, как в день праздника. Задумал Творец разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отстранил руки свои от разрушения, привел траур на крепостную стену и вал. Скорбят они вместе. Погрузились в землю ее врата, уничтожил, разбил ее засовы, ее царь и вельможи среди народов без Торы, и пророки ее не обретают видений от Творца. Сели на землю, погрузились в молчание, старейшины дочери Циона прахом посыпали свои головы, припоясались вретищем, опустили головы свои к земле Девы Рушалаема. Мои глаза иссякают от слез, мои внутренности запеклись, изливается печень на землю за бедствие дочери народа моего, когда лишаются чувств дети и младенцы на улицах города. Матерям своим говорят, где хлеб и вино, лежат, как трупы, без чувств на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Каково приведу тебе свидетельство, о чем подоблю тебя, дочь Иерусалима, с чем сравню, чтобы утешить тебя, дева, дочь Циона? Ибо как море велико разрушение твое, кто излечит тебя? Твои пророки провидели для тебя ложь и бессмыслицу, не раскрывали твой грех, чтобы исправить кривду твою, пророчествовали тебе видения пустые, совращающие. Всплескивают руками за тебя все путники на дороге, присвистывают, качают головами по поводу дочери Шалыма. Это ли город, о котором говорили совершенство, краса, радость всем земли? Разверзли пасть свою все враги, свистят, скрежещут зубами, говорят, проглотили, о, этот день, на который мы надеялись, достигли, увидели. Сделал Творец то, что задумал, выполнил изреченное, которое постановил в древности, разрушил и не пожалел, дал восторжествовать над тобой врагу, вознес рог неприятеля. Вопияло сердце к Творцу стены, дочери Циона, лей слезы, как поток, день и ночь, не давай передышки себе, не давай отдыха зенице око твоего. Вставай, поднимай глаз ночью, при смене страж, изливай твое сердце, как воду, перед ликом Творца, взымай к нему, вздымай к нему ладони, мольбе о душе детей твоих, которые от голода, без чувств, на всех площадях. Взгляни, Творец, и узри, кому ты так сделал, чтобы ели женщины плод своих детей, взделенных ими, чтобы был убит в святилище Господнем священник и пророк? Полегли на земле улица от рог, и старец моей девы, юноши пали от меча, ты убил их в день своего гнева, предал закланию, не пощадил, созвал живущих в окрест, как на праздник, и не было в день гнева твоего его не уцелевших, не спавшихся, тех, кого я лелеял и взрывающего, их истребил враг.
0: Глава 3. «Я, муж, видевший муки от жезла гнева его, меня повел он и угнал во тьму, а не во свет. Только на меня обращает он руку свою каждый день. Сгноил он моей плоти кожу, поломал кости мои, воздвиг против меня насыпь и окружил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Поставил мне ограду, чтобы я не вышел, утяжелил мои кандалы. И когда кричу, я взываю, запирает он мою молитву. Перерезал мне дорогу утесанными камнями, искривил мои тропы, как медведь подстерегает меня, как лев в засаде, покрыл колючками мои путы и разрывает меня, сделал меня одиноким, натянул лук и поставил меня, как мишень для стрел, вынул из колчана и пустил их в мои почки. Посмешищем стал я всему народу, прибауткой на целый день, насытил меня горечью, утолил мне жажду полынью, поломал мне зубы щебнем, засыпал пеплом, далека душа моя от мира, забыл я о благе. И подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Творца. Вспомни притеснение и горе, полынь и горечь. Вспомни, потому что унижена душа моя. Это отвечаю я сердцу своему и потому надеюсь. Милость Творца не кончилась, милосердие не истощилось. Вновь каждое утро велика верность Твоя. Удел мой, Творец, сказала душа моя, вот почему надеюсь. Благ Творец к надеющимся на Него и к душе, и душ, ищущей Его. Хорошо надеяться в молчании на спасение Творца. Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо Он возложил на него. Пусть праха коснутся уста его, может быть, есть еще надежда. Подставляет щеку бьющую, и бьющему его насытится позором, потому что не оставляет Творец навек. Если и опечалит, жалится по великому милосердию своему, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей, попирая ногами всех узников земли, искривляя суд человека перед лицом всесильного, извращает суд человека, не допускает этого Творец. Кто может сказать, из будется, если Творец не приказал? Не из уст ли Всесильного выйдет добро и зло? Что скорбеть человеку живому, мужу, по своим грехам? Будет искать на путях наших, проверим и вернемся к Творцу. Вознесем сердца в руках своих к Творцу на небесах. Мы грешили и бунтовали, но Ты простил. Покрывался гневом и преследовал нас, убивал и не сжалился. Покрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва. Слизью и мерзостью сделал нас среди народов. Разверзли свои пасти все враги наши. Страх и западня были нам разорение и разруха. Потоки вод, да источает глаз мой о разрешении дочери народа моего. Глаз мой истекает без перерыва и передышки, доколе не воззрит и не увидит Творец небес. Мой глаз мучит душу из-за дочерей города. Ловят меня, как птицу, враги мои без причины, заточили в яме душу мою и бросали камни, заливают водой мою голову, подумал я, что пропал. Возвал я из подземной темницы к имени Твоему Всесильный. Внимал Ты ранее глазу моему, не скрой ухо Твое от воплей об избавлении. Ты был близок в день, когда призывал Тебя, говорил Ты, не бойся. За меня Ты был против врагов моих и спасал жизнь мою. Видел Ты Всесильный кривду, когда судили меня. Меня, будь судьей моим. Видел Ты, как мстили мне, что замышляли. Ты слышал мое поношение от них, все их помыслы обо мне. Речения ух моих неприятелей, замыслы их обо мне не весь день. Сидят ли они, стоят ли? Гляди, я прибаутка у них. Воздай им всесильный по деяниям рук их. Дай им сокрушение сердца Твое, проклятие им. Преследуй их гневом и истреби из-под небес всесильного».
1: Глава 4. «О, как потемнело золото, померкло червонное золото, высыпаются священные камни на всех площадях. Драгоценные сыны Циона, которые мерили на вес золота, о, как уподобились глиняным кувшинам, подделкам гончара. И шакалы дают сосцы, вскармливают детеныши, а дочь народа моего стала жестокой, как страусы в пустыне. Язык грудных младенцев прилип к гортани от жажды, дети просят тебя, — но никто не отломит. Привыкшие к лакомствам, брошенные на площадях привычных пурпуров, лежат в мусоре. Преступление дочери народа твоего пришли грех Содома. Тот был перевернут минуту не руками человеческими. Были на заре ее чище снега, белее молока, румянец оттенял их кресве кораллов, станных, как сапир. Темнее черного вид их, неузнаваемы на улице пока. Кожа съежилась на костях и сохла, как древесина. Павшим от меча было лучше, чем павшим от голода, истекавшим от ран, чем тем, у кого нет урожая. Руки жалостливых женщин варили детей их, стали едой для них при разрушении дочери народа моего. Исчерпал всесильный весь гнев свой, излил свою ярость, разжег огонь в Ционе, пожрал все, все основы ее. Не верили цари земные, все жители земли, что войдет в ворота Иерушалайма враг и неприятель, от проступков ее пророков, преступлений священников, проливавших кровь праведников, слепо скитаются по площадям, измарились в крови, невозможно дотронуться до одежды. «Отойдите, нечистые!» — кричали они. «Отойдите, отойдите, не прикасайтесь, ибо грязны они. Скитаются, — сказали среди народов, — не будут болеть болями. Гнев Творца рассеял их, не будут более взирать на них. Священников не почитали, старцев не щадили. Мы все еще напрягали глаза наши, но помощь нам обман. Страстно ждали народ, который не вызволял. Подстерегали стопы наши, не давали идти по улицам. Близок наш срок, исполнились дни, наступает конец. Легче орлов небесных мчалась погоня за нами. По горам преследователи выслеживали в пустыне. Дыхание уст наших помазанник Творца поймал. Пойман в их яму тот, из кого говорили мы, под сенью его будем жить среди народов. Веселись и радуйся, дочь дома, обитающий в земле Уц. Тебе поднесут чашу, опьянеешь и оголишься. Кончилось преступление твое, дочь Циона, более не будут изгонять тебя. Учтено преступление твое, дочь дома, открыт грех твой.
0: Глава 5. Вспомни, Творец, что было с нами, взгляни и увидишь позор наш. Уделы наши перешли к иноземцам, дома к чужакам, сиротами стали без отца, нашей матери, как вдовы. Воду покупаем себе за деньги, дрова за плату. Ярмо на шее наши и погоняют. Утомились мы, и нет отдыха. Египту протягивали руку и Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы грешили, и их нет, а мы понесли их преступления. Рабы правили нами, и нет избавителя от рук их. Хлеб приносим рискуя жизнью от меча в пустыне, как печь пышет жаром наша кожа от голодной горячки. Жен в Ционе насиловали, дев в горах Иудеи. Вельмож за руки вешали, не почитали старцев. Юноши тащили жернова, отроки под тяжестью дров спотыкались. Старейшины перестали сидеть в воротах и юноши напевать. Лишилось радости сердце наше, превратился в траур хоровод наш. Пал венец главы нашей, горе нам, ибо грешили. Вот из-за чего боль в нашем сердце, вот почему темно в глазах. Из-за горы Цион разрушенный, лисицы снуют там. А ты, Творец, вовек восседаешь престол твой из рода в род. Зачем же навек забудешь наш, оставишь на долгие дни? Возвращай нас, Творец, к себе, и мы вернемся обновить дни наши, как прежде. Если ты даже и презрел нас, то и гневайся весьма сильно.
1: Возвращай наш Творец к себе, мы вернемся обновить дни наши, как и прежде. Читаем сообщение, дорогие хаверим. Поскольку поменялось время трапез, теперь расскажем о расписании. Завтра, пятница, в 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 утренний урок. Потом трапеза хумус. В 2:30 первая трапеза, 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 урок, в 2:50 будет 5.20 будет перерыв, 5.45 будет трапеза. 4, без 15.04 подготовка к уроку, в 4 урок, в 5.30 будет последняя третья трапеза.

0: Дорогие друзья, в честь 9 Ава мы будем учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье «Что означает каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении, пожалуйста.
1: Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе»? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в прахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия, и все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в прахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в прахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в прахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел — ясли хозяина своего. Исраиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Исраилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааль Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи. Исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него?

царю. К нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величие Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхинава-прахи. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхинава-прахи. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высшей Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского. И они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой. И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира. До такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни. Чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, «Властвуй над всем миром, во славе своей». А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый, скорбящий о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим, только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько шхина находится в изгнании,
когда не видят ее величия. К тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине

0: того, что Он велик и правит всем, к Нему приходят мысли и картины, которые выталкивают Его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания Он может удержаться. И всякий раз, когда Он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к Нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
1: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, То есть, когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает «по причине величия Творца». Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, у тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца. А у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется «шхина в прахе», у них есть потребность просить Творца, чтобы он вывел ее из изгнания, потому что Шхина находится между народами. То есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность Святой Шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в прахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял скрытие. Как сказано, «Не скрывай от меня лика твоего». Из сказанного поймем то, чем мы спросили, что такое «Израиль не знал», «Народ мой не смотрел». Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. Именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только величие Творца, тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи. А человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бааль Сулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк, «Знает бык владельца своего, что это относится к свойству Израиль, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, мне голова, и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Исраэль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца. Как сказано, «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел», «Ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осёл» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осёл, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из-за вознаграждения, были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит, народ мой не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу, «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря, «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» и также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу, «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея, если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае, какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение.

0: Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
1: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Сулам.
2: Керахей.
1: Из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Танит. Статья называется «Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Что это означает в духовной работе?
2: Рацион лекабель.
1: Желание получать. Желание получать, которое создано как единое творение, не желающее, кроме этого, ничего другого. Не создано целиком на одной ступени, с одним авиютом на одной глубине, а в нем есть ступени Шора, Шалев, Бет, Гимл, Далее. И ступени, которые маленькие в желании получать, когда они неощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровни Гимл и Далит, третьего, четвертого уровня. Это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желания получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую. А потом с помощью группы, через косвенное воздействие. Но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает, и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как растущее, горящее, требующее. Желание получать, которое к нам приходит, оно пришло к нам после разбиения. Разбиение — это условие.
2: Без
1: Условие в том, что если не будет связи между желанием получать и желанием отдавать, что возможно только с помощью разбиения, ничего с желанием получать поделать невозможно.
2: И
1: для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимании зла, как можно измерить это зло, то, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу, тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро. Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению. Когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животном виде и в духовном растут, желание получать, которое растет из авьюта шорыш, цемали, бет. И тут, когда оно приходит к авьюту гимл, а затем и четвертой стадии, к авьют далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы. Это все эти ступени были на самом маленьком авиюте, авиют алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинает появляться авиют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И так же, как это раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом, из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях ни живом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне говорящем начинает проявляться это понятие беспричины ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришона, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме, Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на малхут, малхут влияет на бину в нем, и в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхина бет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Бет и Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека. И тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, он чем больше, тем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шореш Алиф и Бет. То, что есть в его Далит, дает человеку развитие, к когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество, в то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхут, и начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
0: И отсюда человек уже приходит к совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться в приобретении желания и наполнения в Гимель и Далит, в получающих Килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях о них тоже можно сказать, что не было разбиения. На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне — это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли. Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее. Тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
2: Лахен, кишадам,
0: И поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца, здесь уже действуют другие законы, что свет должен воздействовать на человека. И только посредством притяжения света человек может работать со своим кли относительно Творца, на ступенях, которые относительно Творца. И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимель и далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств Бейт и Далит, Бина и Малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними, и начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойство бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной Малхут своей в Авиюте Шореш, Алиф и Бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача, ему нечего отдавать, потому что эти Авиюты Шореш, Алиф и Бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие килим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими килим и по какой величине, и по какой, в каком объекте. Это называется, что он берет левую линию, желание получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии. Поскольку у нас есть получающие келим в авиюте гимели далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света хасадим и разбиение света хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов. В соответствии с этим есть у нас также различия в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем авилиюте гимель и далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которое не связано в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними, вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни. И начинает исправлять себя на ступенях еще совершенно задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки. Когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущает присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает ни существования Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. Это человеческие желания. И оба этих вида желаний называется, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель далет, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания гимель далет родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, которое ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать. А эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в авиюте шоры, шали, бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает. Кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает.

То здесь не может быть связь испорченной на это и сокращение, и требование, чтобы вот в самой малой ступени, которая называется Ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные, мы можем прийти к пониманию всего этого, нам недостает только высшего света. Что-то, относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас. Потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет. Он действует на разбитый келим, в том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И вначале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсть к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире. В открытом виде, когда перед ним есть и келим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света,
Это называется, что человек начинает получать очарование святости.

0: То есть он видит, насколько его келим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способно наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих келим. В таком виде можно было прийти к отдающим келим в древние времена, как пишет Бааль ха-Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб, солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человеку учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом именно из величия, величины получающих келим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бааль ха-Сулам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим келим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих келим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источнику, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое что такое стадия шорош, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени Авиюта, Шореш, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим Гимл и Далит, третья и четвертая степень Авиюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени Далит, Давиют, Света, Хохма, разбиение вторых четырех Малахим на Гимл Давиют, называется Светом Хасадим, что также не Хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому, потому что в свете Хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях Авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения, и эти ступени Шореш, Алиф и Бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облике только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания. Здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо, остальное, как пишет Баалей Сулам в Дараване Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общества в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу, он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью высшего света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношении к этому миру или через его и животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем, как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима, Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их светами, когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ирашлима, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
1: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение сущее из ничего?
0: Ты спрашиваешь, у нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать, а у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным ему. Не то что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, а только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось, и принял на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям, это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать, когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления. То есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени там и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу. Мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит. В духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии. И нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, потом возникло. Прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое вместе. Мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то согласно им мы будем находиться выше времени. И тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою клею, удостаивается ощущение, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения существуют, не существуют. И в мире, в который человек приходит в подобие Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. Он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее сущего, сущее из ничего. Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойства, как будто у Творца, свойства Творца, и работать с ними. Что это значит?
1: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит противоположно? Я

0: вижу черное, это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих килим. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим малхут и килим бины, но в форме ради получения. Но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое ради отдачи. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свой. Свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. Если он гоняется за удовольствиями в Высшем Свете, в Духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути, в направлении, то Высший Свет светит ему вместо наслаждений страданиями, и с помощью этого он начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждений и страданий есть еще более возвышенная вещь, а это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных килим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи. Что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. Желание отдавать само по себе — это наслаждение. Но именно потому, что человек строит свое желание отдавать на желание получать, то тут мы говорим о ступенях исправления. Насколько желание получать, часть, больше или меньше, участвует в том, чтобы быть подобным дающему. И как мы учим, что главное — это келим. Высший свет находится в абсолютном покое, и поэтому человек должен стремиться к правильным келим, к правильному ощущению, каждый раз, которое должно быть в нем по отношению к Творцу. И начало исправления называется, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, о котором надо скорбить. То есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он удостаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются, ну, Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находятся в виде разрушения, находятся в желании ради получения.
1: Тогда для нашего состояния, что это значит, чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
0: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться и к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас. Решимот Авиют и решимот Итлапшут. Решимот Кли, решимот Света. Решимот Кли, в каком находится состояние Кли, относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
1: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем еще его раз наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
0: Наполнение свойства отдачи — это отдача, не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение. Только я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей, я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от него все его келим, все наслаждения, которые есть у него, от того, что он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у имы, у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает. Отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот, форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келим. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются, больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что кли перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
1: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
0: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
1: А как ты исправляет разбиение?
0: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании, познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там, в тоннах. А в духовных нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину уже. Тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения, там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько увеличивая вот это вот эта важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, у них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу. Ну и все, и тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать, потому что все остальное требование за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, и ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит совершенно, мы сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому, власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
1: Тогда исправление разбиения — только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
0: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах я и он.
1: Скажем, видят величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видят величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
0: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерений — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с... То есть ты, в принципе, говоришь так. Как я измеряю свет? Он большой или маленький? Потому что намерение — это свет. Я могу измерять это только в соответствии с келием. У меня нет другой возможности. Насколько келим могут присоединиться к намерению ради отдачи, да, насколько левая линия может включиться в правую, это, в принципе, моя способность быть в намерении. Я измеряю все согласно келим. Свет вообще даже не знаю, что это такое. У меня есть некоторое явление в келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в келим.
1: А? Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение? Намерение и действие?
0: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну...
1: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действие, тогда его действие — это свет.
0: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия. Кто смотрит, как смотрит? Я не понимаю этих слов. О каком состоянии ты говоришь? Кто смотрит? Ты видишь? Ты впечатляешься этому? Я не знаю, о какой реальности ты говоришь. Если ты хочешь говорить правильно, в первую очередь говори, исходя из келим. Кто такой Творец там?
1: То, как кли ощущает свет, это не ощущение, а действие Творца.
2: Кли маргиш...
0: Кли ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
1: Ну, это как будто бы со стороны кли. Это означает действие или намерение. Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие. И я вижу его действие, но я намерений его не знаю.
2: Это рве пулот хицуниот шельмашу.
0: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Ну, можно ли? То есть мы знаем о величии, состоянии, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений, когда ощущают величие намерений, когда кли ощущает величие намерений.
0: Когда кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих, «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, а если я только получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ? Когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь, желание отдавать, что называется намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь в Творце нет намерений, нет действий. Но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро. Именно потому, что мы постигаем их из наших келим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение. Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действия тогда — это отдача. Когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг к другу, при этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших келим то, что исходит от Него, тогда мы делим также и то, что исходит от Него, на две части. То, как ощущается в наших келим, и как ощущается в нашем осознании, в нашем восприятии этого намерения. И тогда мы на самом деле думаем, ага, он действует во зло, но думает о хорошем, о добре. Но с его стороны нет такого. С его стороны есть только одно прямое действие. И когда я могу получить от него напрямую то, что приходит такое ко мне от него, так?
2: Когда
0: я достигаю того же, намерения, как он, и мое кли сразу же воспринимает его намерение, его правильное прямое выражение, тогда мне надо это расшифровывать согласно своим получающим келим, а только согласно моих намерений отдачи. Это как у врача. Да, я был на операции. Я же помню, перед операцией он сидит напротив меня. Там Симха, да, уселся на мне, да, 120 килограмм, сильный. И говорит, да, сейчас у тебя будет неприятное ощущение. Сел мне так на... Сел на грудь и... И мне просто смерть устроил. Да, у меня же все было разбито, поломано, ребра поломаны. Но я не почувствовал по отношению к нему никакой ненависти. Он говорит, я тебе сейчас дырку сделаю, да, в груди. Дырку. А у врачей обычные руки кривые, они... Кричман бы сделал лучше. Но действительно, без всякой жалости, у них этого нету. Кто такие хирурги? Это же... Ну, кто? У них ручки кривые. Я же видел, как они потом работают. Я бы сделал это гораздо, техничнее, лучше. Но он взял... взял такой зубило. И мне там просто ждать нельзя было, уже невозможно было. Я помню, это было что-то такое. Я потом потерял сознание, потом вернулось оно. Но у меня не было никакой ненависти по отношению к нему. Это я помню. Никакой ненависти. Мы потом с ним поговорили. И он удивился, что я помнил все то, что произошло. Потому что человек обычно полностью теряет сознание. Но вот это я помню. Вот это для меня очень такой важный момент. Он делает тебе, он боль причиняет, ты все, умереть готов. Просто не чувствовать, да, просто выпусти все. А ненависти ты не чувствуешь. Это значит, что намерение, оно полностью управляет действием. Даже вот в рамках этого мира.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятке.
0: То, что Творец — это только добро, и мы для того, чтобы почувствовать это и быть в этом же направлении с Ним, чтобы изменить...
3: Это кавано?
0: Намерение, наше намерение, по большому счету. Для этого у нас есть и группа, есть такой механизм того, как это сделать. Это наша работа.
1: Я записал, что в той мере, в которой человек познает желание получать, таким образом он должен производить на него исправление.
0: Особый урок, очень чувственный. Чувствовалось желание Рава по отношению к нам. И я как бы от чего впечатлился, это все время надо искать место веры в Творца. И вот на этой разнице между желаемым и то, что имеет место, там возникает просьба, там что можно добавить, измерять себя, как я работаю на пользу группы и так далее.
1: Наша работа — это осознать величие Творца и предоставить величию Творца вести нас на протяжении всего духовного развития. И тогда это приводит нас к двум состояниям, когда мы должны жалеть о нашем использовании эгоистических килим и стремиться

0: к проявлению отдающих килим, который Творец нам все время дает, и так мы развиваемся и заботимся о том, чтобы величие Творца все время бы вело нас в пути.
1: Намерение ради отдачи — это бина, это то, что будет определять все килим, то, как будет направлять, настраивать со стороны авиюта, со стороны закута. И в этом вся работа, отношение к этому правильное.
0: То, чего не достает нам, это величие отдачи, величие Творца, осознание этого. Над этим мы должны работать. И это будет началом того, что Творец даст нам отдавать.
2: Яков катав лану
0: молитва.
1: Яков нам написал: я могу опознать намерение кого-то, только когда у меня будут такие же намерения. А в желании получать не может быть слияния. И еще писал: боль, потребность, наслаждение, наполнение служат друг другу интегральным образом, и каждый вкладывает в то, чтобы мы приближались к Творцу. Действительно, это богатейший урок. Я написал, да, ученик спросил, что такое правильное желание у нас, которое мы должны просить. Рав сказал: нам нужно две вещи. Скорбить о том, что мы находимся в разбитых килим, то есть мы думаем, стремимся только лишь как наполнять себя, это первое. А второе, что мы должны увеличивать в нас величие Творца, свойство отдачи. И величие, свойство отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. То есть недостаточно скорбеть о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему.
0: Да, мы слышали, что Высший Свет находится в абсолютном покое, мы должны стремиться к правильным килим, поэтому каждый раз должно быть стремление к обновлению, желание получать высшей силе.
1: Я еще сильно впечатлился в самой статье, где там он тоже говорит, что не хватает людям, но которые хотят продвигаться к отдаче, им не хватает величия Творца. Но тогда они должны просить уже не ради себя, чтобы не им раскрылось величие Творца, чтобы они насладились величием, а чтобы они молились за других. И эта вот точка очень важная такая. Надо прийти к такой молитве, а главное — вместе.
0: Мы должны стремиться к свойству отдачи, потому что в желании получать мы не можем быть, и только в отдаче мы можем объединиться.
2: Туда.
1: Я очень впечатлился от статьи, как Рабаш пишет, что молитва, чтобы Творец дал ему желание отдачи, что означает, что человек говорит Творцу: я хочу тогда, когда я занимаюсь Торой, заповедью, чтобы намерение было, что...
0: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

Дорогие друзья, 9 Ава, и мы прочитаем Магилат Иха. Глава 1. О, как одиноко сидит столица некогда многолюдная, стала, как вдова великая среди народов, вельможная среди стран, стала данницей, плачет в ночи, и слеза на щеке ее, нет ей утешителя среди всех возлюбленных ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Ушла в изгнание Иудея от бедности и тяжкого рабства. Сидит она среди народов, не нашла покоя, в тесницах настигли ее преследователи. Дороги Циона в трауре, нет идущих на праздник, все его ворота опустошены, священники его вздыхают, девы его печальны, и самому ему горько. Стали его враги во главе, неприятели благоденствуют, ибо Творец обрек его на скорбь за многие преступления. Маленькие дети его пошли в плен впереди врага. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. Стали вельможи ее, как олени, не нашедшие пастбища, и пошли без сил впереди преследователя. Вспомнил Иерушалаем в дни бедности и скитания все дорогое ему, что было в прежние дни, когда его народ попал в руки врага, и нет помощника ему. Смотрели враги на него, смеялись над его разорением. Много грешил Иерушалаем, поэтому сделался посмешищем. Все, кто почитал его, презирают его, ибо видели позор его, и он вздыхает и поворачивает назад. Нечистота на полах одежды его, не думал о последствиях и необычно опустился, нет утешителя ему. «Взгляни, Творец, на мое несчастье, ибо возвеличился враг. Простер враг руку свою на все его сокровища. Так увидела он, что входит в его святилище народа, о которых заповедовал ты, чтобы не входил в свое собрание. Весь его народ вздыхает, ища хлеба. Предлагали драгоценности за хлеб, чтобы удержать душу. Взгляни, Творец, и посмотри, как стал я алчен к еде». О, да не будут этого с вами, идущие по дороге. Посмотрите и увидите, разве есть боль, как моя, которую он сделал мне, как горе, которое привел Творец в день воспламенения его гнева. Свыси послал огонь на кости мои, и он охватил их, распростер сеть против ног моих, обратил меня вспять, сделал меня одинок, и весь день страдаю я. Готово в его руке ярмо из грехов моих. Сплелись они, поднялись мне на шею, ослабили мою силу, отдал меня в руки, из которых мне не подняться. Растоптал всех витязей в моем сердце, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как вточили дочь Иуды. По ним я плачу, глаз мой изливает воду, потому что далек от меня утешитель, который возвратил бы мою душу. Мои сыновья рыдают поодиночке, ибо победил враг. Простирает свои руки Цион, нет утешителя ему. Приказал Творец врагам быть вокруг Якова, стал Цион нечистым между ними. Праведен Творец, ибо я перечил устам его. Услышьте все народы и глядите на мои болезни. Мои девы и юноши пошли в плен. Они обманули меня. Мои священники и старейшины скончались в городе, искали они хлеба, чтобы удержать душу. Воззри всесильный, ибо тяжко мне. Мои внутренности запеклись. Сердце в груди перевернулось, ибо очень горько мне стало. Снаружи меч лишал меня детей, а внутри будто смерть. Услыхали, что я вздыхаю, нет мне утешителя. Все мои враги услыхали о горе моем, обрадовались тому, что сделал ты. Приведи, призови день, и да будут они, как я. Да пройдет перед тобой все зло их, и сделай им, как сделал мне, ибо велик.

0: Такие вздохи мои, и сердце болит.
1: Глава 2. Как омрачил в своем гневе Творец дочь Циона, бросил с небес на землю красу Израиля, не вспомнил о подножии своем в день гнева своего. Поглотил Творец, не пожалел все жилища Якова, разрушил в гневе своем крепости дочери Иуды, не спровёрг их до земли, обесславил ее царство и вельмож. Срубил в пылу гнева весь род Израилев, убрал десницу свою пред врагом, разгорелся с Яковом, как огонь пылающий, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как враг, направил десницу свою, как неприятель, убил все, ласкающий глаз, на шатер дочери Циона излил, как огонь, гнев свой. Стал Творец, как враг, поглотил Израиль, поглотил все дворцы его, разрушил крепости его, приумножил скорбь и стон дочери Иуды. Прорубил свою кущу, как сад, разрушил место для своих явлений, привел к забвению в Ционе праздники и субботы, опозорил в ярости своего гнева царя и священника, отверг Творец свой жертвенник, отринул свое святилище, предал в руки врага стены дворцов, поднялся крик в доме Творца, как в день праздника. Задумал Творец разрушить стену дочери Ционона, протянул нить, не отстранил руки свои от разрушения, привел траур на крепостную стену и вал, скорбят они вместе. Погрузились в землю ее врата, уничтожил, разбил ее засовы, ее царь и вельможи среди народов без Торы, и пророки ее не обретают видений от Творца. Сели на землю, погрузились в молчание, старейшины дочери Циона прахом посыпали свои головы, припоясались вретищем, опустили головы свои к земле Девы Рушалаема. Мои глаза иссякают от слез, мои внутренности запекались, изливается печень на землю из-за бедствий дочери народа моего, когда лишаются чувств дети и младенцы на улице города. Матерям своим говорят, где хлеб и вино? Лежат, как трупы, без чувств на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Каково приведу тебе свидетельство? О чем подоблю тебя, дочь Иерусалима? С чем сравню, чтобы утешить тебя, дева, дочь Циона? Ибо как море велико разрушение твое, кто излечит тебя? Твои пророки провидели для тебя ложь и бессмыслицу, не раскрывали твой грех, чтобы исправить кривду твою, пророчествовали тебе видения пустые, совращающие. Всплескивают руками за тебя все путники на дороге, присвистывают, качают головами по поводу дочери Шалыма. Это ли город, о котором говорили совершенство, краса, радость всем земли? Разверзли пасть свою все враги, свистят, скрежещут зубами, говорят, проглотили, о, этот день, на который мы надеялись, достигли, увидели. Сделал Творец то, что задумал, выполнил изреченное, которое постановил в древности, разрушил и не пожалел, дал восторжествовать над тобой врагу, вознес рог неприятеля. Вопияло сердце к Творцу стены, дочери Циона, лей слезы, как поток, день и ночь, не давай передышки себе, не давай отдыха зенице око твоего. Вставай, поднимай глаз ночью, при смене страж, изливай твое сердце, как воду, перед ликом Творца, вздымай к нему ладони, мольбе о душе детей твоих, которые от голода, без чувств, на всех площадях. Взгляни, Творец, и узри, кому ты так сделал, чтобы ели женщины плод своих детей, взделенных ими, чтобы был убит в святилище Господнем священник и пророк? Полегли на земле улица отрок, и старец моей девы, юноши пали от меча, ты убил их в день своего гнева, предал закланию, не пощадил, созвал живущих в окрест, как на праздник, и не было в день гнева твоего его не уцелевших, не спавшихся, тех, кого я лелеял и взрывающего, их истребил враг.
0: Глава 3. «Я, муж, видевший муки от жезла гнева его, меня повел он и угнал во тьму, а не во свет. Только на меня обращает он руку свою каждый день. Сгноил он мои плоти кожу, поломал кости мои, воздвиг против меня насыпь и окружил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Поставил мне ограду, чтобы я не вышел, утяжелил мои кандалы. И когда кричу, я взываю, запирает он мою молитву. Перерезал мне дорогу тесанными камнями, искривил мои тропы. Как медведь подстерегает меня, как лев в засаде, покрыл колючками мои путы и разрывает меня. Сделал меня одиноким, натянул лук и поставил меня, как мишень для стрел. Вынул из колчана и пустил их в мои почки. Посмешищем стал я всему народу, прибауткой на целый день. Насытил меня горечью, утолил мне жажду полынью. Поломал мне зубы щебнем, засыпал пеплом. Далека душа моя от мира, забыл я о благе. И подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Творца. Вспомни притеснение и горе, полынь и горечь. Вспомни, потому что унижена душа моя. Это отвечаю я сердцу своему и потому надеюсь. Милость Творца не кончилась, милосердие не истощилось. Вновь каждое утро велика верность Твоя. Удел мой, Творец, сказала душа моя, вот почему надеюсь. Благ Творец к надеющимся на Него и к душе, и душ, ищущей Его. Хорошо надеяться в молчании на спасение Творца. Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо Он возложил на него. Пусть праха коснутся уста его, может быть, есть еще надежда. Подставляет щеку бьющую, и бьющему его насытится позором, потому что не оставляет Творец навек. Если и опечалит, жалится по великому милосердию своему, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей, попирая ногами всех узников земли, искривляя суд человека перед лицом всесильного, извращая суд человека, не допускает этого Творец. Кто может сказать, из будется, если Творец не приказал? Не из уст ли Всесильного выйдет добро и зло? Что скорбеть человеку живому, мужу, по своим грехам? Будет искать на путях наших, проверим и вернемся к Творцу. Вознесем сердца в руках своих к Творцу на небесах. Мы грешили и бунтовали, но Ты простил. Покрывался гневом и преследовал нас, убивал и не сжалился. Покрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва. Слизью и мерзостью сделал нас среди народов. Разверзли свои пасти все враги наши. Страх и западня были нам разорение и разруха. Потоки вод, да источает глаз мой о разрешении дочери народа моего. Глаз мой истекает без перерыва и передышки, доколе не воззрит и не увидит Творец небес. Мой глаз мучит душу из-за дочерей города. Ловят меня, как птицу, враги мои без причины, заточили в яме душу мою и бросали камни, заливают водой мою голову, подумал я, что пропал. Возвал я из подземной темницы к имени Твоему Всесильному. Внимал Ты ранее глазу моему, не скрой ухо Твое от воплей об избавлении. Ты был близок в день, когда призывал Тебя, говорил Ты, не бойся. За меня Ты был против врагов моих и спасал жизнь мою. Видел Ты Всесильный кривду, когда судили меня. Меня, будь судьей моим. Видел Ты, как мстили мне, что замышляли. Ты слышал мое поношение от них, все их помыслы обо мне. Речения ух моих неприятелей, замыслы их обо мне не весь день. Сидят ли они, стоят ли? Гляди, я прибаутка у них. Воздай им всесильный по деяниям рук их. Дай им сокрушение сердца Твое, проклятие им. Преследуй их гневом и истреби из-под небес всесильного».
1: Глава 4. «О, как потемнело золото, померкло червонное золото, высыпаются священные камни на всех площадях. Драгоценные сыны Циона, которые мерили на вес золота, о, как уподобились глиняным кувшинам, подделкам гончара. И шакалы дают сосцы вскармливать до детенышей, а дочь народа моего стала жестокой, как страусы в пустыне. Язык грудных младенцев прилип к гортани от жажды, дети просят тебя, но никто не отломит. Привыкшие к лакомствам, брошенные на площадях привычных к пурпуру, лежат в мусоре. преступления дочери народа твоего пришли грех Содома. Тот был перевернут минуту не руками человеческими. Были на заре ее чище снега, белее молока, румянец оттенял их кресиве кораллов, станных как сапир. Темнее черного вид их, неузнаваемы на улице пока. Кожа съежилась на костях и сохла, как древесина. Павшим от меча было лучше, чем павшим от голода, истекавшим от ран, чем тем, у кого нет урожая. Руки жалостливых женщин варили детей их, стали едой для них при разрушении дочери народа моего. Исчерпал всесильный весь гнев свой, излил свою ярость, разжег огонь в Ционе, пожрал все. Все основы ее. Не верили цари земные, все жители земли, что войдет в ворота Иерушалайма враг и неприятель. От проступков ее пророков, преступлений священников, проливавших кровь праведников, слепо скитаются по площадям, измарились в крови, невозможно дотронуться до одежды. «Отойдите, нечистые!» — кричали они. «Отойдите, отойдите, не прикасайтесь, ибо грязны они. Скитаются, — сказали среди народов, — не будут болеть болями. Гнев Творца рассеял их, не будут более взирать на них. Священников не почитали, старцев не щадили. Мы все еще напрягали глаза наши, но помощь нам обман. Страстно ждали народ, который не вызволял. Подстерегали стопы наши, не давали идти по улицам. Близок наш срок, исполнились дни, наступает конец. Легче орлов небесных мчалась погоня за нами. По горам преследователи выслеживали в пустыне. Дыхание уст наших помазанник Творца пойман в их яму, тот, из кого говорили мы, по сене его будем жить среди народов. Веселись и радуйся, дочь дома, обитающий в земле Уц. Тебе поднесут чашу, опьянеешь и оголишься. Кончилось преступление твоей дочь Циона, более не будут изгонять тебя. Учтено преступление твое, дочь дома, открыт грех твой.
0: Глава 5. Вспомни, Творец, что было с нами, взгляни и увидишь позор наш. Уделы наши перешли к иноземцам, дома к чужакам, сиротами стали без отца, нашей матери, как вдовы. Воду покупаем себе за деньги, дрова за плату. Ярмо на шее наши и погоняют. Утомились мы, и нет отдыха. Египту протягивали руку и Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы грешили, и их нет, а мы понесли их преступления. Рабы правили нами, и нет избавителя от рук их. Хлеб приносим рискуя жизнью от меча в пустыне, как печь пышет жаром наша кожа от голодной горячки. Жен в Ционе насиловали, дев в горах Иудеи. Вельмож за руки вешали, не почитали старцев. Юноши тащили жернова, отроки под тяжестью дров спотыкались. Старейшины перестали сидеть в воротах, и юноши напевать. Лишилось радости сердце наше, превратился в траур хоровод наш. Пал венец главы нашей, горе нам, ибо грешили. Вот из-за чего боль в нашем сердце, вот почему темно в глазах. Из-за горы Цион разрушенный, лисицы снуют там. А ты, Творец, вовек восседаешь престол твой из рода в род. Зачем же навек забудешь наш, оставишь на долгие дни? Возвращай нас, Творец, к себе, и мы вернемся, обнови дни наши, как прежде. Если ты даже и презрел нас, то и гневайся весьма сильно.
1: Возвращай наш Творец к себе, мы вернемся, обнови дни наши, как и прежде. Читаем сообщение, дорогие хаверим. Поскольку поменялось время трапез, теперь расскажем о расписании. Завтра, пятница, в 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 утренний урок. Потом трапеза хумус. В 2:30 первая трапеза, 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 урок, 2:50 будет перерыв, 5:20 будет перерыв, 5:45 будет трапеза. без 15:04 подготовка к уроку, в 4 урок, в 5:30 будет последняя третья трапеза.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל.
1: Дорогие друзья, в честь 9 ава мы будем читать, учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанный на статье, что означает «Каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках, у нас 33 минуты в распоряжении, пожалуйста.
0: מהו כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה בעבודה?
2: Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить это в отношении духовной работы. Известно, что Малхут называется Иерусалимом. Поэтому, когда мы говорим о разрушении Иерусалима, имеется в виду храм, который был разрушен. То есть это называется Шхина в Апрахе или Шхина в изгнании. Другими словами, то, что человек должен принять на себя ярмо высший Малхут и верить, что Творец управляет миром управлением добрым и творящим добро, вызвано тем, что это скрыто от человека. Малхут, именно она дает душам и мирам Бия, и все воздействие, которое приходит свыше к творению, это свойство Малхут. Получается, согласно этому, что Малхут неуважаема творениями, поскольку они не видят ее важности. То, что она дает нам. И это называется Иерусалим, пребывающий в разбиении его. То есть, иными словами, вместо того, что она должна была давать благо и наслаждение творением, чтобы все увидели ее достоинство, мы видим, что у нее все разрушено, и ей нечего дать. Как сказано, и скорбящих по Иерусалиму, и город скорбящий, и разрушенный, и презираемый, и опустошенный. То есть все разрушено и рухнуло. Это называется Шхина в Апрахе. Поэтому, когда человек должен принять ярмо высший Малхут, есть большое сопротивление со стороны тела. Поэтому, если человек преодолевает и принимает на себя Малхут, ярмо Малхут, несмотря на то, что он не видит никакой важности, и он скорбит об этом, почему это так? То есть почему у нас только скрыта от нас важность Иерусалима? И молится об этом, почему нет важности у Малхут, и просит Творца, чтобы он поднял Иерусалим из этого праха, в котором он пребывает, и в той мере, в которой человек сожалеет о его разрушении, он удостаивается того, чтобы Творец услышал его молитву. Человек удостаивается увидеть его в радости. То есть то, что Малхут действительно дает ему благо и наслаждение. Получается, что объяснение заключается в том, что тот человек, который сожалеет и скорбит о Иерусалиме, почему это Шхина в Апрахе, именно этот человек удостаивается увидеть его в радости. Потому что нет света без кли. А поскольку у него есть кли, то есть хиссарон, почему Шхина пребывает в Апрахе, и он сожалеет об этом. Поэтому он удостаивается и видит утешение Иерусалима. Из сказанного можно объяснить написанное. «Знает бык владельца своего, а осел ясли хозяина своего». Израиль не знал, народ мой не смотрел. Следует понять, в чем разница между быком и ослом в работе, а также какова разница между Израилем и народом моим в работе. Мой отец и учитель Бааль ха-Сулам сказал, что разница между быком и ослом состоит в том, что бык называется свойство моха, разум. Это свойство веры выше знания. Это смысл того, знает бык владельца своего. А осел — это свойство либо сердца, то есть желание получать смысл, а осел — ясли хозяина своего. Согласно этому, тут следует различить два свойства. Первое — те, кто работают ради вознаграждения, то есть исполняют Тору и заповеди для получения вознаграждения. Получается, что их главный вопрос — сколько вознаграждения я получу? И что будет моим вознаграждением? Стоит ли ради этого вознаграждения прилагать усилия в Торе и заповедях? Второе — те, кто хотят работать ради отдачи. Исходя из того, что, как сказано в книге Зор, поскольку он велик и правит всем. Другими словами, он работает только из-за величия Творца. То есть он удостоился того, что он служит великому царю. Получается, что те, кто работает ради отдачи, уже должны знать, на кого они работают. То есть, действительно ли он великий и важный царь, чтобы стоило работать для него? Однако, когда они начинают работать ради отдачи, и вся причина того, что у них есть сила для работы, вызвана важностью Творца, тогда работа становится для них свойством «шхина в апрафи». Другими словами, вместо того, чтобы духовное, то есть работать ради Творца, должно было быть в каждый раз важнее, к человеку приходят такие мысли, которые показывают обратное. И человек, вместо того, чтобы он должен был идти каждый раз вперед и работать с большей радостью, поскольку он служит великому царю, к нему приходят картины отсутствия важности. То есть он не чувствует величия Творца. И это всякий раз приводит его к падениям. Другими словами, даже когда он преодолевает падение, в любом случае, не всегда он может удержаться и бороться с этими мыслями. А что показывают ему эти мысли? Свойство шхина в апрахе. То, что он хочет работать в радости от того, что служит великому и важному царю. И это должно принести ему радость. Он чувствует совершенно наоборот. То есть свойство отторжения, как будто его отталкивают от работы. И это называется шхина в апрахе. То, что он чувствует сейчас, как будто его отталкивают наружу. Другими словами, он чувствует, что когда он хочет принять на себя ярмо высший Малхут, тогда к нему приходят вопросы фараона, который спрашивает, «Кто такой Творец, чтобы я слушался его?» И это называется, что Малхут, то есть Шхина, находится в изгнании фараона, царя египетского, и они показывают низость высшей Малхут. И тогда человек может только просить, чтобы он построил Малхут. То есть, чтобы Малхут не оставалась в низком виде. Потому что от этой низости человек не может получить радость, когда он видит, что у нее нет никакой важности. И это называется, что человек должен молиться о разрушении храма. Другими словами, почему весь мир не может видеть принятие высшей Малхут как нечто хорошее, то есть работать ради Творца, чтобы это было в почете, чтобы работа была уважаемой? И поэтому, когда человек молится об изгнании Шхины, он не должен молиться только о том, что лишь у него она находится в апрахе, а человек должен молиться, почему она в таком низком состоянии у всего мира, до такой степени, что весь мир совершенно не думает о духовном. И он молится обо всем мире, как мы молимся, и построй Иерусалим скоро в наши дни, чтобы это было славой для всего мира. Как сказано в молитве на Рош ха-Шана, властвуй над всем миром во славе своей. А поскольку все общество не чувствует хисарон, как же они могут молиться? Но этот человек, который удостоился все-таки обрести свойство хисарона, то есть он постиг изгнание, поэтому он может просить об избавлении. Тогда как те люди, которые не ощущают, что есть изгнание, как же они могут просить о том, чтобы он вывел их из изгнания? Получается, что то, что человек чувствует, что он находится в изгнании, это уже называется подъемом по уровню, и он должен просить наполнения для всего общества. И это, как сказано выше, каждый, скорбящий о Иерусалиме, удостаивается и видит его в радости. Другими словами, то, что он чувствует изгнание Шхины и скорбит, он удостаивается и видит его в радости. Поскольку в отношении келим, только у него есть келим, пригодные для избавления. Ибо суть келим — это хисарон к наполнению. Поэтому, когда он скорбит, из-за того, что он чувствует, насколько Шхина находится в изгнании, когда не видит ее величия, а к тому, кто хочет принять на себя высшую Малхут, по причине того, что он велик и правит всем, к нему приходят мысли и картины, которые выталкивают его наружу от святости. И только благодаря преодолению и принуждению выше знания он может удержаться. И всякий раз, когда он хочет верить, что управление Творца обладает свойством доброго и творящего добро, к нему приходят мысли, которые злословят о Творце. Ему больно. Почему он должен слышать это злословие? И он верит, что это только из-за того, что народы мира властвуют над святостью. То есть есть скрытие, когда кто-то хочет войти, начать производить святую работу, тогда ситрахра скрывает от него важность святости. Получается, что именно скорбящий человек нуждается в милосердии небес, чтобы у него была возможность преодолеть зло в себе. И он скорбит и плачет о том, чтобы Творец помог ему. Но, конечно же, он должен молиться за все общество. Иначе это называется, что он молится только о своей выгоде. Другими словами, чтобы только он вышел из изгнания. А если человек на самом деле просит Творца, чтобы слава небес была раскрыта миру, как он может просить только о себе? Поэтому человек должен просить, чтобы слава небес раскрылась всему миру. И это, как сказали наши мудрецы, каждый, кто просит милосердия для товарища, и он нуждается в том же самом, он получает ответ первым. В отношении работы следует понять, если человек, который просит милосердия для товарища, получает первым, это выглядит как будто то, что он просит милосердия, вызвано не тем, что он заинтересован пробудить милосердие для товарища, а это выглядит так, как обман, поскольку наши мудрецы сказали, что он получает ответ первым, и поэтому он просит милосердия для товарища. Более того, следует понять, почему он получает ответ первым. Неужели свыше не могут дать им, чтобы они получили ответ на молитву одновременно? А должно быть как будто один за другим, а не оба вместе. И следует понять, что есть в этом, что он получает ответ первым.
1: Но, как сказано выше, то, что человек просит милосердия для товарища в работе, следует объяснить, что когда человек начинает идти по пути, который приводит, благодаря исполнению Торы и заповедей, к слиянию с Творцом, то, что называется, что все действия его будут ради небес, а не ради собственной выгоды, тогда это время, когда тело начинает сопротивляться этой работе и несет ему мысли, насколько эта работа не для него. Из-за того, что природа тела направлена на собственную выгоду, а он сейчас хочет работать ради Творца. Поэтому тело, которое называется желанием получать, показывает ему всегда, что не стоит работать ради Творца. А поскольку без наслаждения человек не может сделать ни одного движения, ибо такова природа творения, это вытекает из того, что Творец желает насладить свои создания, что является причиной творения. И поэтому, если у человека нет наслаждения от работы, он не может работать. Поэтому все, что человек делает, направлено только на то, чтобы наслаждаться. То есть он получает компенсацию за усилия, которые он прилагает. Поэтому в лолишма, то есть когда человек верит в вознаграждение и наказание, у него есть горючее во время работы, ибо он смотрит на вознаграждение, которое он получит потом. Тогда как если человек работает, чтобы отдавать, то есть не желает получать никакой компенсации за свои усилия, как он может работать без наслаждения? И об этом говорит книга Зоар, что нужно работать из-за того, что Творец велик и правит всем, что означает по причине величия Творца. Поскольку мы видим то, что в природе, что у маленького есть наслаждение в тот момент, когда он служит большому, потому что в мире принято, что у человека есть сила служить важному человеку, а в особенности служить великому царю. От этого у человека есть большое наслаждение. И для этого человеку не нужна работа, а это заложено в природе творения. А то, над чем человеку необходимо работать, это чтобы у него было знание и ощущение, что это важный человек, и тогда уже человек способен служить ему. Поэтому именно тогда, когда человек хочет работать из-за величия Творца, к нему приходят дурные мысли, которые не дают ему ощутить величие Творца, а показывают ему прямо противоположное. И на самом деле это скрытие властвует над всем обществом. Но у тех людей, которые не работают из-за величия Творца, У тела нет потребности скрывать от них величие Творца. Это вызвано тем, что до тех пор, пока причина их работы не заключается в величии Творца, тело не работает бескорыстно, ведь оно смотрит на оплату, а не на то, кто дает эту оплату. Получается, согласно этому, что именно у людей, которые желают работать только исходя из величия Творца, есть противодействие, и народы мира покрывают и скрывают свойства Исраэль в человеке. И как бы то ни было, у кого есть главное злословие на величие Творца, именно у тех людей, которые хотят прийти к величию Творца, а у тех людей, которые ощущают это свойство, которое называется Шхина в Апрахе, у них есть потребность просить Творца, чтобы Он вывел ее из изгнания, потому что Шхина находится между народами, то есть народы господствуют над ней и скрывают величие и важность Святой Шхины. Поэтому те люди, которые ощущают, что Шхина находится в Апрахе, должны молиться о славе небес, чтобы она раскрылась всему миру. Но не весь мир нуждается в том, чтобы поднять Шхину из праха. Поэтому он получает ответ первым, из-за того, что ему это необходимо. Однако потом это приводит также к раскрытию для всего поколения. Однако до тех пор, пока у них нет келим, пригодных для этого, у них это не может быть в настолько ясном виде. И это, как сказали наши мудрецы, исполнивший одну заповедь, склоняет себя и весь мир на чашу заслуг. Поэтому только такой человек, который ощущает скрытие духовного, то есть желание отдавать из-за величия Творца, он должен просить милосердия для всего поколения. А поскольку ему нужно то же самое, он получает ответ первым. Поэтому о нем сказано: каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. И причина этого, как сказано выше, в том, что он нуждается в этом, а не все общество. Поэтому тот, кто просит милосердия для товарища, оба они могут получить ответ на молитву одновременно из-за того, что он нуждается в этом спасении, чтобы он почувствовал величие святости, которое называется «поднять Шхину из праха». Тогда как те работники, которые находятся в первом вышеназванном свойстве, они работают ради вознаграждения, поэтому смотрят на вознаграждение. Есть правило, что тот, кто дает, важен. Получается, что те, кто верят, что они получат вознаграждение, то есть Творец заплатит им их вознаграждение, он уже важен для них. Тогда же, как те, кто не работает для вознаграждения, должны почувствовать сейчас величие Творца. А на это происходит скрытие, наложенное на святость, в том, что мы не видим его величия. И об этом мы должны просить Творца, чтобы он снял скрытие. Как сказано: «Не скрывай от меня лика Твоего». И сказанного поймем то, о чем мы спросили, что такое «Израиль не знал, народ мой не смотрел». Израиль — это те люди, которые работают над намерением достичь слияния с Творцом, чтобы удостоиться ступени Яшар-Кель прямо к Творцу, а не для собственной выгоды. И они относятся к категории намерения, которая называется «знание», так как они должны прийти к четкому знанию того, что следует достичь величия Творца. И это знание приходит именно благодаря вере выше знания. Ведь над знанием есть власть народов мира, которые скрывают величие святости и унижают высшую Малхут вплоть до греха. Именно благодаря преодолению верой выше знания такой человек совершает свои действия, принуждая себя, когда к нему приходят плохие мысли ситры ахры, которые злословят и говорят, что не стоит работать ради Творца. Если причиной желания этой работы будет только величие Творца, тогда человеку делать нечего, и он должен только верить верой мудрецов, которые говорят нам, что именно от этой работы, когда человек работает выше знания, от этого есть наслаждение у Творца, как сказал мой отец и учитель, что главная работа заключается в том, что человек дает что-то Творцу, а это именно тогда, когда он идет выше знания. Это означает, что знание говорит ему, что тебе не стоит делать действия ради отдачи, а человек преодолевает и делает выше знания. И это считается, что человек дает что-то Творцу. Тогда как в то время, когда Творец дает ему пробуждение свыше, тогда человек не может сделать никакого действия, о котором можно было бы сказать, что он дает что-то Творцу. Поскольку человек тогда отменяется перед Творцом, как свеча перед факелом, без всякого выбора. В таком случае, в этом состоянии человек не дает ничего, поскольку у него нет выбора. А именно, когда он должен идти выше знания, поскольку знание говорит ему иначе, тогда можно говорить о том, что он дает нечто Творцу. И сказал Бальсулам, что нужно верить, что такая работа важна для Творца больше, чем все остальные виды работы. И сказал пророк: «Знает бык владельца своего», что это относится к свойству Израиля, которые находятся в свойстве глав народов, потому что Израиль указывает на Лирош, «мне голова», и к ним относится знание. Поэтому, сказал он, Израиль не знал. То есть они не занимались работой для того, чтобы прийти к познанию Творца, как сказано: «Знай же отныне и возложи на сердце свое, что Творец Всесильный». И сказал пророк, что они не работали над этим. А также пророк говорил обо всем обществе, то есть о простом народе, работа которых направлена лишь на то, чтобы получить вознаграждение. Поэтому они занимаются Торой и заповедями, и они не углублялись в понимание сказанного «осел, ясли хозяина своего». Как мы говорили выше, «осел» означает свойство желания получать, называющееся эгоистической любовью к себе. И тогда говорит им пророк, что осел, то есть тот, кто смотрит на ясли хозяина своего, то есть на вознаграждение, он не смотрит на то, что этот Творец дает им вознаграждение. То есть они не смотрят на то, что благодаря этому они получили любовь к Творцу, подобно тому, как есть любовь к тому, кто дает подарки людям. Они не обращали внимания на дающего, а думали только о том, чтобы у них было вознаграждение. Получается, что действия, которые они совершали из вознаграждения были без любви и трепета. Другими словами, они совершенно не думали о яслях хозяина своего, то есть о том, чтобы думать о хозяине, что Творец является дающим. Они отсекали заповеди от дающего, Тору и заповеди, ибо не думали во время работы о дающем работу. И также, когда думали о вознаграждении, они не думали о том, кто дает им вознаграждение. Другими словами, пророк предупреждает нас, как находящихся в свойстве Израиль, которые работают над намерением, не обращая внимания нужным образом, чтобы прийти к слиянию с Творцом. А имеет в виду, и также тех имеет в виду, кто работает только в плане действия, а намерение их только в том, чтобы получить вознаграждение. Они не обращают внимания и не думают, кто он тот, кто дает вознаграждение. Поэтому, говорит, народ мой не смотрел. Получается, что им не хватает любви к Творцу. И из сказанного получается, что человек должен отдавать себе отчет до того, как он станет молиться, о чем он должен молиться. Поэтому сказал мой отец и учитель, что человек должен молиться об одном. И это включает в себя много вещей, а именно, что он просит Творца, чтобы дал ему желание работать ради отдачи, а не ради собственной выгоды. Поскольку для того, чтобы у него было желание отдавать, необходимо, чтобы у него была вера в Творца, и чтобы он верил в величие Творца. Однако молитва его о том, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отдавать, означает, что человек говорит Творцу: «Я желаю, когда я занимаюсь Торой и заповедями, чтобы намерение было в том, чтобы я верил, что у Творца есть наслаждение от моих действий». Другими словами, несмотря на то, что человек не ощущает никакого вкуса и ощущения во время своих усилий, чтобы у него была сила сказать своему телу, когда тело предъявляет претензии, говоря: «Разве ты не видишь, что у тебя нет никакого вкуса в изучении Торы?» и также в молитве. И тогда человек хочет, чтобы у него были силы сказать своему телу: «Поскольку я работаю только для того, чтобы Творец наслаждался, какая разница, чувствую я в этом вкус или нет?» Если бы я работал ради собственной выгоды, ты был бы прав в том, что ты говоришь мне, что ты не ощущаешь никакого вкуса и почему ты работаешь. Подобная идея: если человек не наслаждается ею, он ее не ест. Но я работаю ради Творца. В таком случае какая разница, какой вкус я ощущаю? Это он просит у Творца. И это называется безусловное смирение. Перейдем к уроку от 7 августа 2003 года, пожалуйста.
2: Мы с вами прослушали статью из Шлавы Солам.
3: Керахей,
2: из статей, относящихся к Вавилонскому Талмуду. Данит, статья называется «Что означает каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости?» Ну, что это означает в духовной работе?
3: Рацион лекабель.
2: Желание получать.
3: Рацион лекабель шенивра ки.
2: Желание получать, которое создано как единое творение, не желающее кроме этого ничего другого.
3: Лонивра.
2: Не создано целиком на одной ступени, с одним авьютом на одной глубине, а в нем есть ступени Шораш, Алиф, Бет, Гимл, Далет. И ступени, которые маленькие в желании получать, когда они неощущаемы своим, самим желанием получать, а ощущаются как своя природа. Это ступени, которые мы называем неживым, растительным, животным. И поскольку оно не чувствует получающего в себе, поэтому нуждается в исправлении. Не нужно приходить к подобию по свойствам с Творцом. Тогда как желание получать уровней Гимл и Далет, третьего, четвертого уровня. Это желание получать, которое несет ощущение получающего. И поэтому оно требует исправления. И это и есть работа человека. То есть по мере того, что пробуждается в нем желание получать, мы не хозяева желания получать, мы не можем его пробудить в себе самостоятельно, напрямую. А потом, с помощью группы, через косвенное воздействие. Но как бы то ни было, по величине желания человек должен в той мере, в которой он чувствует, что его желание получать — это желание получать, то есть оно и мешает, и отделяет его от Творца. То, что есть некто, создавший его желание получать и управляющий его желанием получать, в той мере, в которой человек распознает именно в таком виде желание получать, он может сделать над ним исправление. И эта работа у нас начинается согласно тому, насколько мы растем на протяжении тысяч лет и чувствуем это желание получать как

И для того, чтобы привести творение к состоянию, из которого можно потребовать исправлений, и было сделано разбиение. То, что мы должны сделать, мы должны прийти к исправлению разбиения в тех самых келим, которые раскрываются нам как разбитые келим во всей своей глубине, в полном перемешании друг с другом. Мы должны различать, в чем зло в них, в каком конкретно понимании зла. Как можно измерить это зло? То, что не само желание получать есть зло, а именно его использование не на благо Творца или в неподоблении себя Творцу. Тогда это называется злом. И тогда, в той мере, в которой это ощущается человеком, у него появляется потребность изменить это зло в добро. Наша история объясняет нам, как действительно подготавливается желание получать к исправлению, когда на протяжении тысяч лет существования человечества желание получать в теле человека и животным виде и в духовном растут. Желание получать, которое растет из авьюта шорыш, цемали, бет. И тут, когда оно приходит к авьюту гимл, а затем и к четвертой стадии, к авьют далит, происходит разбиение, когда оно все еще находится в малых состояниях, в состояниях катнут. Тут присутствует и то, что называется вопрос семьи Якова, и вход в египетское изгнание, и ощущение египетского изгнания, выход из египетского изгнания. Это все еще этапы. Это все эти ступени были на самом маленьком авьюте, авьют алиф. Когда есть кли, которая получает свет, оно способное двигаться вместе с ним в некотором виде, достигает пхины бет, строятся храмы, пока не начинает появляться авьют гимл и далит. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма. И также, как это раскрылось в истории, в действии, произошло это вследствие вспышки беспричинной ненависти. Что это за вспышка беспричинной ненависти? Люди, у которых уже в руках было исправленное кли от предыдущей ступени авиюта, ну, допустим, ученики Раби Акива, которые придерживались условия «возлюби ближнего своего, как самого себя», как правило Торы, и придерживались, находились в этом, из-за того, что желание получать выросло, прорвалось, они перешли со ступени на ступень в свое время и не смогли сделать исправление на новый уровень желания получать. И тогда между ними вспыхла беспричинная ненависть. Это то, чего не существует ни в живом, ни в растительном, ни в животной части природы нашей действительности. А также не существует и на уровнях неживом, растительном и животном в человеке, там, где желание получать еще не развито. И именно на уровне

0: говорящим начинает проявляться это понятие беспричины ненависти. Почему? Потому что человек создан еще изначально из самого своего корня Адама Ришон, который также являлся результатом греха. Он прошел грех или разбиение в своей душе. Там соединилась Малхут с Биной. И только в Адаме, Адам и Малхут и Бина смешаны вместе. Два разных свойства. Вследствие этого человек находится в желании получать, которое все время меняется. Поскольку бина влияет на малхут, малхут влияет на бину в нем. И в таком виде, что человек может увеличивать свое желание получать с помощью бины, посредством ощущения ближнего, которое в нем есть. И не только увеличивать его, но и также менять разные формы проявления того, что есть в его окружении и общество, которое окружает. Из-за того, что желание получать, которое мы видим в неживом, растительном и животном, то есть в зверях, животных, растениях, поменять невозможно. Находится в постоянном виде, известно заранее, что будет, в каком виде будет существовать. Это существо, как будет жить, в то время как человек, именно из-за того, что в нем есть пхина бет, и именно это то, что дает ему ощущение ближнего, он может и изменить желание получать по величине и по форме, по проявлению. И это то, что заложено в человеке, чтобы он мог управлять формой желания получать внутри себя с помощью свойства бины в себе. Изначально Малхут и бина в нем находятся в противоположных проявлениях святости. То есть и Малхут, и бина, они действуют только во благо человека. Тогда человек находится в развитии человеческом, развитии желания получать, когда он им пользуется, насколько он может, себе во благо, и использует, насколько это возможно, свойства бины в себе. То есть он использует общество, использует ближнего ради себя. Но это смесь Бет и Далит, уровни второго, четвертого уровня Авиюта, растет внутри человека, и тогда он пользуется ими и проходит через желание к деньгам, затем к почестям, затем к знаниям. И все это согласно величине Авиюта, там, где Бет и Далит соединены в нем. Если Авиют маленький, тогда он использует ближнего, использует общество в меньшем виде. И чем больше Авиют этого смешения в нем маленький, он чем больше, тем больше он использует общество. Еще раз. Авиюты Шореш Алиф и Бет. То, что есть в его Далит, дает человеку развитие, когда он использует окружение, использует общество. Но он чувствует все еще только свое окружение и свое общество. В то время как когда уже Авиют Бет и Далит, соединенные в нем в виде свойства Малхута, начинают расти уже на уровнях Авиюта, Далит и Гимл, тогда человек начинает чувствовать не только окружение вокруг себя и хочет его использовать себе во благо, а он начинает пробуждаться к тому, чтобы почувствовать высшую силу, для того, чтобы использовать ее ради себя. И тогда проявляется в нем точка в сердце. Он начинает искать источник наслаждения более высокий, когда исчезает в нем то, что он чувствует, что он должен исправить и насладиться им прямым образом. Что значит прямым образом наслаждаться? Не только наслаждениями, но и дающими наслаждение.
1: И отсюда человек уже приходит к совершенно другому этапу своего развития. Потому что стремится и к наслаждениям, и к источнику наслаждений, который не находится в его постижении. И так он приходит к изучению Каббалы. А дальше он не может продвигаться приобретении желания и наполнения в Гимель и Далит, в получающих Килим, а только посредством методики Каббалы. Потому что здесь существует условие, что он может увеличить свое желание только согласно мере исправления. На предыдущих ступенях
2: Гамкин
1: о них тоже можно сказать, что не было разбиения.
2: Бедаргота кудмот.
1: На предыдущих ступенях у него не было по-настоящему ощущения ближнего. Настоящее ощущение ближнего — это ощущение того, что находится совершенно вне меня. А это, по сути, Творец. А ощущение ближнего, ощущение подобных мне, это другое ощущение. Это ощущение тех келим, тех желаний, с которыми я связан вместе в одном кли. Но я и они из того же материала. И я и они были вместе и будем вместе. И даже в человечестве есть какие-то стремления быть равными друг другу, любить друг друга, создавать между нами какую-то взаимную связь, уступки и так далее, тогда как в отношении Творца законы — это другие законы, нежели те, которые пробуждаются между людьми, поскольку связь между людьми — это связь как между частями кли, а связь между человеком и Творцом — это связь кли и света.
2: И
1: поэтому, когда человек должен увеличивать свое желание получать относительно Творца, исправлять его относительно Творца и наполнять его посредством Творца, здесь уже действуют другие законы, что свет должен воздействовать на человека и только посредством притяжения света человек может работать со своим кли относительно Творца на ступенях, которые относительно Творца. И здесь мы приходим к желаниям, в которых, по сути, главным образом было разбиение, и в которых мы обязаны совершить действие исправления. Когда то, что мы делаем, возлюби ближнего своего как себя, мы делаем, чтобы исправить нашу связь с Творцом, чтобы уподобиться ему. А если бы не это, мы бы не были обязаны совершать этот порядок и исправление в наших взаимоотношениях. Исправление состоит в том, что на это большое желание получать гимель и далит, человек приобретает то, что называется экран, то есть намерение ради отдачи. То есть он из этой смеси свойств бейт и далит, бин и малхут, что в нем, выясняет разницу между ними, противоположность по форме, противоречие между ними, и начинает предпочитать работать со свойством бины, чтобы оно было у него в исправленной форме, как хафец хесед, желающий отдачи относительно себя и отдача всего Творцу посредством Малхут во мне. Так я должен начать выстраивать желания во мне. Так отсюда переходят к порядку действий, которые человек проходит в желании получать в своем исправлении. Сначала он проходит сокращение, ничего не хочет получать для себя, не пользоваться ни бет, ни далит в нем. Затем приобретает свойство бины, то есть исправляет свойство бины в себе, которые были направлены на использование ближнего того, что вне себя на благо себе, и начинает пользоваться этими свойствами на благо Творца, но пока только свойствами бины, то есть пока нет действия на благо Творца, есть только намерение, потому что бина — это свойство отдачи, это называется свойство, когда он пользуется биной малхут своей в авиюте шорыш, алиф и бет, которые пока называются только намерениями. Это не самоотдача, ему нечего отдавать, потому что эти авиюты шорыш, алиф и бет в человеке еще не являются настоящим желанием получать, в котором он ощущает наслаждение. И только наслаждение, которое человек ощущает, что получает его от Творца, это наслаждение человек может направить к Творцу. Поэтому только в наслаждениях, которые после Гальгальты и Инаим, которые он исправил, в наслаждениях, которые он ощущает в Ахаб, по-настоящему в Келим Малхут, эти наслаждения он должен направить, чтобы ощущать их ради отдачи. И это называется, что этим он доставляет удовольствие, наслаждение Творцу, и этим он уподобляет себя Творцу. И в этом все исправление. Когда человек должен установить экран, то есть намерение ради отдачи, на все свои получающие келим, чтобы свойство бины определяло, как пользуется получающими келим, и по какой величине, и в каком авиюте.
2: Лукех это кав смоль.
1: Это называется, что он берет левую линию желания получать себе, и только в этой мере, в которой желание получать включается в правую, в его желание отдавать, в этой мере он им пользуется, что уже называется результатом этой работы, этого методики, этой методики средней линии. Поскольку у нас есть получающие келим в авиюте гимели далит, есть у нас два вида разбиения. Разбиение света хасадим и разбиение света хохма. И, соответственно, этому это называется разрушением двух храмов.
2: В этом лизе я шла ну гамкин.
1: В соответствии с этим есть у нас также
2: тикун акелим.
1: Различие в исправлении келим. И как мы изучаем в разбиении келим, келим, которые разбились, они не разбились только в своем авилиюте гимель и далит, а разбились все ступени, поскольку все келим связаны друг с другом. И нет даже самого малого клей, которое не связано в своей работе, в своей связи с самым большим клей. И поэтому вся связь между ними, вся взаимная работа между ними испортилась. Вся эта работа стала ради получения, и поэтому исправление начинается с очень малых ступеней в человеке, который приходит с вопросом, в чем смысл нашей жизни. И начинает исправлять себя на ступенях еще совершая, но задолго до входа в духовное, что называется, на ступенях подготовки. Когда он еще не исправляет свое отношение к Творцу, потому что у него нет этого отношения к Творцу. Это ступени в таких желаниях, посредством которых не ощущает Творца. Малые желания, которые называются желаниями этого мира. То есть такие желания из разбиения келим, которых как в желаниях неживого растительного животного уровней не ощущает присутствие другой силы, потому что только человек ощущает то, что вне его, чуждо ему, ненавидит ближнего или любит ближнего. Посредством этого он может увеличить и изменить желание получать в себе. Когда видит что-то в других, когда ощущает страдание другого, может включиться в него, наслаждаться этим или страдать от этого. Так ступени желания получать, в которых человек ощущает только себя, что называется животным желанием получать, это желание к еде и сексу, выражается у нас в таком ощущении, что это только телесные наслаждения или желание получать, которая тоже не ощущает Творца, но уже чувствует ближнего в какой-то мере. Это желание получать деньги, почести, знания. Эти желания человек уже наполняет посредством окружения, подобных ему. Эти желания все еще называются желаниями этого мира. Почему? Потому что в работе нет различия в желаниях, что это этот мир, это духовный мир. А различие в том, что только когда они уже действуют внутри человека, человек не ощущает ни существования Творца или вообще не ощущает ближнего. В телесных желаниях или ощущает только ближнего, не Творца. это человеческие желания. И оба этих вида желаний называются, что человек находится в этом мире. Что значит в этом мире? Что ощущения Творца пока нет у него. Он ощущает окружение, но близкое ему окружение. А когда в нем изнутри растет только желание получать гимель дали, тогда человек начинает пробуждаться к связи с Творцом, потому что эти желания, гимель дали, родились в нас уже в результате того, что желание получать захотело прийти к соответствию желанию отдавать. Это как пхина гимель и пхина далит, четырех пхинот прямого света. И тогда, когда человек начинает ощущать желание получать, которое ищет что-то вне того, что есть в его теле или в его окружении, тогда он начинает отключаться как бы через тело или через окружение, искать что-то и пробуждаться к тому, что мы называем духовным. И здесь, поскольку его желание получать уже приводит его к связи с Творцом, действуют законы, о которых мы говорим, что это келим, функционирующие посредством светов. На самом деле и прежде это было так, но раньше мы не были на таких ступенях и в таком понимании, что нам требовались такие исследования. Но теперь, поскольку источник влечения человека, источник силы и наслаждения находится не в пределах, не в окружении, которое человек постигает, а за этим, тогда называется, что человек стремится к духовному миру. И почему человек, который стремится к телесным наслаждениям, находит их открыто, и который стремится к человеческим наслаждениям, также находит их в открытом виде? А когда стремится наслаждаться Творцом, он не находит их в открытом виде, потому что только относительно Творца у нас действительно есть вопрос желания получать. А эти предыдущие желания получать в телесных наслаждениях или человеческих наслаждениях еще не называются настоящими ступенями желания получать. И поэтому человеку вообще не нужно обращать на них внимание, заниматься ими, исправлять их, а свое внимание он должен направить на то, как исправить свое отношение к Творцу. И поэтому весь этот период, когда он находится в авиюте шоры, шали, бет, и в развитии желания получать в себе, пока в нем не пробудится желание получать к чему-то вне этого мира, это называется временем подготовки. И это не настоящее исправление, и не настоящая работа, и не наполнение, а это ступени разбиения, которые тоже родились посредством разбиения и находятся в нас. Но не то, чтобы мы должны были исправлять их, связывать их с Творцом напрямую. Потом мы исправляем их посредством прегрешений и ошибок, которые обращаются в заслуги. А все исправление на самом деле только с момента, когда человек ощущает, что стремится к кому-то, кто находится вне его мира, а это Творец. Но пока, конечно, ему это неизвестно, он не ощущает, кому он пробуждается, не ощущает, кем он пробуждается, не ощущает, кому он тянется, не ощущает, кто является источником, которым он хочет наполнить себя, или даже уподобиться ему. Связь между человеком и Творцом скрыта. И скрыта, потому что здесь действительно должно быть исправление. Эта связь может быть раскрыта человеку и работать относительно человека только в мере, в которой человек создает эту связь правильно, то есть в соответствии с тем, как Творец относится к нему.
3: То здесь не может быть связь испорченной, на это и сокращение, и требование, чтобы вот самой малой ступени, которая называется ибур, зарождение, вхождение человека в связь с Творцом, и до большого состояния, всей высоты связи, она должна сформироваться только правильно, правильным образом, потому что она строится из остатков разбиения, и есть все данные, как ее выстроить. Из разбиения у нас есть все условия, все данные, мы можем прийти к пониманию всего этого, нам недостает только высшего света. Что-то, относительно чего мы можем измерить все эти осколки разбиения в нас и придать им правильный облик, то есть увидеть в них правильное использование, противоположное тому, что находится в нас, потому что человек в природе, в которой он находится, не может выйти из нее, а он находится свет появляется издалека, как окружающий свет, он действует на разбитый келим, в том виде, в котором они находятся после разбиения, поскольку свет приходит из источника отдачи, он светит на разбитый келим и дает им понимание, каков разрыв между ними и окружающим светом. И этот разрыв в начале, также все эти различия, также проходят те ступени распознаваниями, называемые Шорош, Алиф, Бет, Гимл, Далит. И вначале человек стремится к свету, он думает, что свет, с помощью света он сможет наполнить себя и использовать духовное ради себя в обычном виде, как пользовался в Авиюте Шорош Алиф Бет всеми наслаждениями и телесными, и человеческими. Он пытался все их приобрести ради себя и так использовал все окружение. И теперь тоже это духовное окружение, которое теперь он надеется обрести, он тоже намеревается использовать их ради себя. Но свет, который светит, светит ему в двух противоположных формах. То он пробуждает в человеке страсти к духовному миру, усиливая человеку желание получать. А то он показывает человеку, насколько эта страсть недостижима для человека. И с помощью таких игр света с келим человек начинает ощущать, что действительно отношение к духовному должно быть иным, чем то, как он использовал свои предыдущие желания в этом мире в открытом виде, когда перед ним есть и килим ближнего, и наслаждение ближнего. И свет учит его, что истинный образ наслаждения находится в свойстве самого света. Это называется, что человек начинает получать очарование святости. То есть он видит, насколько его килим растут еще больше и приносят ему страдания. И тогда он ищет, как спастись от страданий. Это называется, что желание получать само хоронит себя, свой привычный метод поиска наполнения себя. И он начинает видеть, что страдания, которые он терпит, чем больше желание получать, оно более не способно наполниться. И страдания, которые он испытывает, они такие, что желание отдавать действительно может стать для него спасением. Лучше смерть, чем такая жизнь. Не может спастись от большого желания получать, которое каждый раз растет, и не может прийти никаким наслаждением посредством этого желания, не может избавиться от него. И поэтому начинает желать отдающих килим. В таком виде можно было прийти к отдающим килим в древние времена, как пишет Бааль Сулам, когда желание получать не было большим. И тогда с помощью разных лишений, когда жизнь была такая скудная, хлеб солью ешь, воду пей в меру, на земле спи и Торой занимайся. И можно было прийти к исправлению желания с помощью привычки. А в нашем состоянии, когда желание получать уже выросло, только с помощью света, без всяких страданий, мы можем привести себя к осознанию того, что отдача предпочтительнее получения. Но это все еще как осознание бегства от страданий. И этому человек учится естественным образом. Но есть дополнительная вещь, которой не было прежде, когда люди подавляли себя только для того, чтобы прийти к подобию Творцу. У нас есть то, что мы пробуждаемся к связи с Творцом, именно из величия, величины получающих килим, которые в наше время начинают подниматься из разбиения и требовать исправления и наполнения. Это то, что есть у нас дополнительно, это то, что еще исправили мудрецы Гмары, как пишет Бааль Сулам в предисловии к Тес, что у нас есть свет, возвращающий к источнику. И мы можем использовать силу самого света, чтобы привел нас не к тому, чтобы мы стремились к отдающим килим, потому что хотим спастись от страданий, которые у нас есть в получающих килим, а чтобы мы устремились к этому именно из-за величия, важности, уникальности, которая есть у нас в свойстве отдачи. То есть свет приносит нам величие источника, как в четырех стадиях прямого света, когда свет наполнил первую стадию, дал ей понимание, что такое и что такое стадия шорош, и эта стадия первая захотела уподобиться ей и превратилась во вторую стадию. Получается, что то, что мы сейчас с вами должны исправить, это исправить наше отношение к Творцу, приблизиться к Нему, прилепиться к Нему. И это возможно только с помощью подобия по свойствам. И это то, что мы можем сделать с помощью света, возвращающего к источнику. Это мы можем обрести с помощью работы, учебы с правильными книгами и в группе, и во всех условиях, которые включают в себя все ступени авиюта — шореш, алиф, бет, гимл, далет. И тогда получается, что те килим, в которых как раз-таки было разбиение, то есть килим гимл и далит, третья и четвертая степень авиюта, первые четыре вот этих четырех царей на ступени далит давиют света хохма, разбиение вторых четырех малахим на гимл давиют, называется светом хасадим, что также не хасадим, так называется. Мы должны изучить, что именно. Поэтому потому что в свете хасадим не может быть разбиения. Итак, главным образом над этими двумя различиями мы должны работать. Получается, для того, чтобы прийти к работе на этих больших ступенях авиюта, мы должны подготовить нашу работу на уровне этого мира, потому что и эти ступени разбились и относятся к этому уровню разбиения. И эти ступени шореш, алиф и бет, как их упорядочить для исправления. Это называется, что человек использует свою жизнь физически и в человеческом облике только в меру необходимости существовать. И он был бы рад даже не использовать их для себя. А все остальные действия он совершает ради своего приближения к Творцу. В животных наслаждениях мы понимаем, что требует тело человека. В наслаждениях денежных, почести, власти, знания. Здесь у нас есть уже работа относительно общества. Это работа, в которой человек на этих ступенях должен выстроить свое отношение к наслаждениям денег, почести, знаний. Это называется вначале он работает, скажем, с деньгами в десятине, затем оставляет себе только то, что необходимо, а остальное, как пишет Бали Сулам в Дарване Торы, он раздает всему миру, то есть чтобы привести весь мир к исправленному состоянию, близкому к Творцу. То есть в распространении науки Каббала то, что мы это выполняем и используем, то, что касается почестей, он уже выполняет это в своем ближайшем обществе, в принижении себя и в подъеме образа общество в своих глазах, чтобы получать от общества осознание важности Творца, а в знаниях посредством того, что он стремится познать духовное, высший мир Творца, его природу, он выстраивает это так, что хочет заниматься этим, чтобы действительно достичь отдачи Творцу с помощью Высшего Света, который пробуждает в результате учебы. Получается, что весь духовный мир человека облачен в этот мир, в то, что находится вокруг него, в его отношении к этому миру или через его и животную часть, которому дает он то, что нужно, и не принимает в расчет ничего лишнего, или через человеческую часть в нем, в его отношении к окружению, когда он хочет использовать других, общество и всех, чтобы направить все свои силы и все свои свойства к взаимной связи с Творцом. И это называется, что все результаты разбиения, находящиеся в нем, как разбиение в желании получать, он обращает их в ради отдачи. Это называется, что тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима. Иерусалим, Иерушалаем, называется Иршалем, то есть совершенный город, совершенный трепет. Вот этот совершенный трепет означает Малхут, которая поднялась до высоты Бины и разбилась, и находится в противоположности вся эта связь Бины и Малхут в намерении ради получения. И каждый, кто скорбит об этом состоянии, приходит из своей скорби, из своей работы к радости Иерусалима, исправляя келим и наполняет их святами, когда это кли с намерением ради отдачи наполнено светом, это отдача относительно Творца и радость Иерусалима, то есть совершенный город, Ирашлима, совершенная кли в совершенном трепете, Иршалем, в вере, то есть в свойстве бины на всю Малхут. И все эти состояния, и разрушенные Иерусалим, и отстроенный Иерусалим, это, по сути, два края пути, который человек должен пройти в то время, когда он находится в этом мире, в этой жизни, облачен в свое тело, и из этого раскрыть все состояния в пути. Есть вопросы?
4: А после того, как Бина смешалась с Малхут, это все называется творение сущее из ничего?
3: Ты спрашиваешь, у нас есть желание получать, как мы учим, созданное как сущее из ничего, потому что в Творце нет желания получать, Творец только желание отдавать. А у нас есть желание получать в своей основе, это мы. И желание отдавать, которое мы обретаем, это не желание отдавать от Творца. Я не могу отрезать от Творца его свойства и присоединить к себе. Нет такого. Это природа. Но когда Творец отдает мне, в его отдаче мне, как большой отдает маленькому, воздействует на него, тогда он меняет меня таким образом, посредством своего воздействия, когда мое желание становится подобным ему. Не то, что оно становится желанием отдавать, а оно производит свои внешние действия, как будто оно желание отдавать, и невозможно различить между ними, только если мы смотрим, кто внутри, или Творец, который желание отдавать, и внутри и снаружи у него есть одна форма, одно свойство, или творение, у которого внутри есть его естественное желание получать, а снаружи оно изменилось и приняло на себя такую внешнюю форму, как желание отдавать. И желание отдавать, которое человек обретает над своим желанием получать, это не сущее из ничего, это уже сущее из сущего. То есть он получил это от Творца, он научился у Творца, как вести себя со своим желанием получать так, чтобы оно выглядело как желание отдавать. Но когда желание получать обретает эту внешнюю форму, оно буквально удостаивается всего, что есть желание отдавать, и становится действительно подобным не только согласно действиям. Это называется «из действий твоих познаю тебя». Это оно приходит также к внутреннему пониманию, кто такой Творец, к внутреннему постижению, кто такой Творец, то есть к истинному положению, как у Творца. Но вместе с этим это желание получать остается, как созданное из ничего, и оно никогда не исчезнет. Мы не можем говорить с вами вне рамок времени, что желание получать, когда-то его не было, потом Творец его создал, потом испортил, потом исправил, а потом мы придем к концу исправления, то есть относительно нас мы как бы рассматриваем это какую-то ось времени там и в истории, или в будущем мы приходим к концу исправления, там будем подобны Творцу, мы смотрим на это как на что-то, что проходит и меняет формы, фазы, что когда-то было или не было, а на самом деле духовно находится выше времени. И когда мы говорим из отсутствия времени что-то происходит или не происходит. В духовном нет этого. В духовном просто все находится в одном состоянии. И нельзя сказать, что есть время или нет времени. Мы сегодня не можем постичь это по-настоящему. Но хотя есть такая вещь, о которой мы говорим, сущая из ничего, что когда-то этого не было, потом возникло. Прежде было ничто, его не было, но как это может быть? Не в соответствии с оси времени, что не было, а теперь есть, а существует вечно и то, и другое вместе. Мы это не можем нашими мозгами, которые находятся только в одном, то есть в свойстве Малхут, да еще испорченный. Мы не можем это осознать. Это приходит в соответствии с тем, насколько мы исправим наши келим. Из наших келим тогда мы поймем, что это вообще духовные понятия, они выше времени находятся. И когда мы сформируем в себе вот эти исправленные свойства, то согласно им мы будем находиться выше времени. И тогда нам не придется объяснять друг другу, что это. Это будет формой нашей жизни, таким отношением к жизни. И благодаря тому, что человек исправляет свою кли, удостаивается ощущение, что нет времени, нет жизни и смерти. Есть какой-то вечный поток, пока не приходит к состоянию, что даже потока нет, что все это одно вечное состояние. И к этому мы должны прийти уже здесь, в этом мире. Согласно исправлению внутри нас, так мы будем ощущать и так действительно будем жить. И вся наша жизнь — это результат нашего внутреннего ощущения. Жизнь, смерть, подъемы, падения существуют, не существуют. И в мире, в который человек приходит в подобие Творца, он перестает думать о себе, перестает ощущать, существует он или нет. он поднимается к вечности, и тогда все эти вопросы исчезают. Это сущее сущего или сущее из ничего? Это вопросы, которые только сейчас у нас существуют. Рабаш пишет в статье, что если человек берет свойство как будто у товарища, тогда он поднимает молитву, затем он пишет, он спрашивает, что значит потом взять свойство, как будто у Творца, свойство Творца, и работать с ними. Что это значит?
4: Как это, что человек берет свойства Творца и начинает с ними работать? Свойства Творца приходят к нам с помощью света, возвращающего к источнику. Мы сами, находясь в разбитых свойствах и Малхут, и Бины, мы не можем отсюда понимать, как работать с противоположной формой, которая есть у нас. Вот эта противоположность, она и не постигается иначе, как только тем, что представляет эту противоположность. Что значит противоположно? Я вижу черное. Это же не придет, да, какое-то постижение в белом, да, желание увидеть белое. Я должен увидеть разницу, контраст между ними, узнать эту разницу, сравнить в своих килим. И вот через это сравнение, чувственное сравнение, также интеллектуальное, я в соответствии с этим буду продвигаться к одной из этих форм. Или к черному, или к белому. Поэтому мы, хотя и находимся даже в разбиении, и у нас есть килим Малхут и килим Бины, но в форме ради получения. Но мы не можем отсюда понять, что такое форма отдачи. Это просто нам не дано. Мы ощущаем, может быть, иногда, насколько мы не понимаем, что такое ради отдачи. А это уже огромное раскрытие, когда нам дается. То есть свет начинает уже светить сверху, как свет, как его свойство. Не то, что влечет посредством удовольствия, да, показывает, что у нас есть наслаждение для нас, а показывает, что помимо наслаждения, да, то, что для нас, кто он такой, что Творец показывает нам свою форму, вид. Это огромное открытие. И мы видим тогда, насколько мы ничтожны, насколько мы погрязли ради получения. Но вот это вот раскрытие, которое приходит к человеку, приходит в соответствии с тем, насколько человек готовит себя к тому, чтобы требовать от Высшего Света, что он хочет от него получить. Если он гоняется за удовольствиями в Высшем Свете, в Духовном, то для того, чтобы его исправить, произвести исправление на пути, в направлении, то Высший Свет светит ему вместо наслаждений страданиями, и с помощью этого он начинает настраивать человека правильнее, чтобы человек стремился не к наслаждениям, а стремился тогда, а к чему же тогда стремиться? Мне плохо. И тогда свет начинает показывать человеку, что кроме наслаждений и страданий есть еще более возвышенная вещь. А это свойство отдачи. То есть сам Творец, то есть его характер. И так вот он настраивает и направляет нас на то, чтобы требовать от него не наслаждения духовного, которое мы представляем себе в наших животных килим, что это наслаждение, ну, подобное тому, что есть у нас здесь, в этом мире. А так вот свет учит нас, обучает понимать, что настоящее наслаждение — это обретение свойства отдачи. Что тот, кто обретает это свойство само, это уже и есть наслаждение, потому что это и есть форма Творца. Мы в этом мире думаем, что есть желание, и внутри желания есть наслаждение. Две вещи. И так это на самом деле в желании получать. Так на самом деле в желании получать и происходит. При этом в желании отдавать это не так. Желание отдавать само по себе — это наслаждение.
2: Валь мипней ше...
4: Но именно потому,

0: Человек должен стремиться к правильным келим, к правильному ощущению, каждый раз, которое должно быть в нем по отношению к Творцу. И начало исправления называется, что каждый, кто скорбит об Иерусалиме, то есть когда человек понимает, что такое его скорбь, о чем его скорбь, о какой категории, то, что называется Иерусалим и разрушение Иерусалима, что, в принципе, это духовное понятие, да, о котором надо скорбить. То есть к нему я хочу, чтобы оно существовало правильно во мне. И если человек строит такое кли, то, конечно же, не требуется ничего больше от человека. Тогда он удостаивается того, что это кли будет исправлено согласно мере скорби в нем, потому что скорбь в нем уже направлена против его желания получать, против эгоизма, против всех тех свойств, которые называются Иерусалим в развалинах. И когда он об этом скорбит, то эта скорбь у нас вызывает подъем ман, и тогда он достаивает с того, что свет свыше исправляет ему этот ман и несет ему исправление. Экран на те самые келим, которые скорбят о том, что находятся в виде разрушения, находятся в желании ради получения.
1: Тогда для нашего состояния, что это значит, чтобы было правильное желание, это мы должны просить?
0: Нам нужно две вещи. Скорбеть о том, что мы находимся в разбитых келим, и думаем, и стремимся только как бы наполнить себя. Это первое. А второе — это то, что мы должны возвеличивать у нас величие Творца, свойство отдачи. И величие этого свойства отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. Недостаточно скорбить о плохом состоянии, надо стремиться и к хорошему состоянию. И это работа согласно двух решимот, которые в нас. Решимот Авиют и решимот Итлапшут. Решимот Кли и решимот Света. Решимот Кли, в каком находится состояние Кли, относительно того, где должно быть, а решимо света, насколько характер моего отношения к Творцу должно быть так, что Творец — это идеал, да, самый совершенный идеал.
1: Если свойство отдачи само по себе является наслаждением, тогда в чем его наполнение? Если свойство отдачи является само наслаждением, тогда что его наполняет?
0: Наполнение свойства отдачи — это отдача, не более. Ничего больше не нужно. Если я в отдаче, то это и есть мое наслаждение. Это мое наслаждение. Только я должен, конечно же, для того, чтобы быть на уровне отдающего, знать, кому я отдаю, как он наслаждается моей отдачей, я должен включить в себя его келим, его желание. Я должен соединиться с Творцом и обрести от Него все Его келим, все наслаждения, которые есть у Него от того, что Он наполняет меня. Это как маленький ребенок, который выходит на уровень мамы и чувствует все, что есть у мамы по отношению к нему, также и в келим, и также в наслаждениях. То, как она ощущает по отношению к нему, когда он получает все от нее, и получает удовольствие все 100% от нее. То есть тем, что творение хочет вернуть Творцу вот это наслаждение, даже как самый маленький, он должен знать и узнать Творца

0: как великого, большого во всем его величии. Вот так. И тогда вот свойство отдачи нам кажется, ну что, отдает, отдал, ну и все об этом, ничем больше не думает. Наоборот, форма отдачи обязывает человека прийти к колоссальным келеям. А форма получения как раз нет. Потому что получение, да, когда ты получил все, келим закрываются, больше ничего не надо, все, хватит. И даже начинает бояться, что исчезнет, что клей перекрывается наслаждением. И больше наслаждения, если возникнет, то кончится с этим. И именно как раз форма отдачи обязывает человека расти бесконечно, без каких-либо границ, и быть все время на подъеме.
1: Тогда как он все время удерживает величие Творца?
0: Как он держит величие Творца у себя, когда он растет? Потому что он растет за счет келим Творца. Он хочет ощутить то, как Творец, что он приготовил, от чего он наслаждается, и как он выстроен по отношению ко мне. Он обретает от Творца его келим. А мои келим? Нет во мне келим. Но какие есть келим в творении, кроме точки в сердце? Все величие Малхут, помимо точки, это только за счет расчетов с дающим.
1: А как это исправляет разбиение?
0: О чем мы говорим? Мы говорим о развитии с первой стадии. Та самая первая стадия, четырех стадий прямого света, как она развивается. Она же не развивается. Что значит ее величина? Это ее величина в осознании, познании дающего. Это качественный рост. В понимании, в постижении, в познании, а не в величине кли, там в тоннах, а в духовных нет такого, что я хочу 1 грамм, 2 грамма, 3 грамма того же самого. Я хочу что-то, что есть точка, да, в одном наслаждении. А если больше того, то я хочу это уже в глубину уже. Тип, более глубокий тип наслаждения, более совершенный, более связанный с отдающим. Потому что все наслаждения, кроме вот тех наслаждений, которые находятся в точке, это телесные наслаждения и там, человеческие. Кроме этих маленьких наслаждений, все остальные наслаждения происходят за счет дающего, за счет моей связи с Творцом. Они приходят из того, что я нахожусь близок к нему. Это, ну, скажем так, тебя взяли, чтобы служить во дворец в качестве уборщика, дает тебе небольшую зарплату, да, чтобы ты мог поддерживать свое существование, а все остальные наслаждения, насколько ты все больше и больше познаешь, где ты находишься, в каком важном месте ты находишься, и насколько увеличивая вот это вот эта важность этого места. Мы же это видим и в нашем мире также. Есть люди, которые, скажем, где-то рядом с властью, у них нет зарплаты, а у них есть ощущение важности, ощущение наслаждения, к чему они принадлежат, что они там выше всех, да, выше избранные из народа, да, где они находятся, к чему они принадлежат. И это, в принципе, можно уподобить тому, что происходит у нас с наслаждением, которое выше этого мира. И все те наслаждения, они за счет величия Творца в наших глазах. Вот так. И все остальные наслаждения, которые есть у нас через тело или через как бы наше общество, да, то, что мы получаем через окружение в этом мире, это наслаждение как точка. Это как плата. Там $100, которые ты получаешь за свою работу, ну и все, и тебе этого как бы достаточно. И ты должен удовлетворяться этим и большего не требовать, потому что все остальное требование нет, за счет того, где ты работаешь, к чему ты принадлежишь. И если ты на самом деле возвеличиваешь там это важность места, у тебя есть тогда бесконечное наслаждение. То есть все зависит только от важности. Ты можешь быть рядом с царем, и ты даже эти $100 вообще не придаешь им значения, потому что важность переполняет тебя. Потому что ты чувствуешь, насколько ты слит с совершенным, и сам совершенен. И в материальном, в эгоизме мы тоже видим, что так же работает. И не надо большой зарплаты. И в этом мире, в таком случае, требует от человека верности, преданности. Это оплата со стороны человека за то, что дают ему ощущение принадлежности к чему-то большому, власти, скажем. Эти законы, они как бы противоположны по использованию, но это те же законы.
1: Тогда исправление разбиения — только средство для того, чтобы прийти к большему величию Творца.
0: Все разбиение в отсутствии осознания величия. И все исправление — это как раз в осознании величия, потому что экран, который мы называем намерением ради отдачи, он строится в нас, образуется в нас как результат славы Творца, насколько я чту его, и чту его больше, чем себя, чем свое желание получать. Насколько я взвешиваю его, насколько он значим для меня больше, чем я сам, по важности, по величине, по силе, по высоте. То есть все зависит от отношения в моих глазах я и он.
1: Скажем, видеть величие Творца, можно действительно увидеть все, насколько не постигают его, насколько он бесконечен, велик, и всегда видит величие его действий. Но как можно увидеть величие намерений?
0: Как можно увидеть величие намерений? Величие намерений — это результат величия Творца. Мы не можем измерить сами намерения. Мы можем только лишь измерить их в соответствии с... То есть ты, в принципе, говоришь так: как я измеряю свет, он большой или маленький? Потому что намерение — это свет. Я могу измерять это только в соответствии с келием. У меня нет другой возможности. Насколько келим могут присоединиться к намерению ради отдачи, да, насколько левая линия может включиться в правую, это, в принципе, моя способность быть в намерении. Я измеряю все согласно келим. Свет вообще даже не знает, что это такое. У меня есть некоторое явление в келим, которое я называю светом. Всего-навсего. Поэтому вся наша работа в келим.
1: А? Свет — это действие? Нет? Его действие — это также намерение, намерение и действие.
0: Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Нет, ты говоришь слова, которые вообще мне непонятны. Свет — это действие, ну...
1: Когда я смотрю на величие Творца и смотрю на его действия, тогда его действие — это свет.
0: Я не понимаю то, что ты говоришь. Ты послушай, я смотрю на величие Творца и его действия. Кто смотрит, как смотрит? Я не понимаю этих слов. О каком состоянии ты говоришь? Кто смотрит? Ты видишь? Ты впечатляешься этому? Ты... Я не знаю, о какой реальности ты говоришь. Если ты хочешь говорить правильно, в первую очередь говори, исходя из килим. Кто такой творец там?
1: То, как кли ощущает свет, это не ощущение, а действие Творца.
2: Кли маргиш.
0: Кли ощущает некие явления в себе. И эти явления он называет светом. Что ты об этом спрашиваешь?
1: Ну, это как будто бы со стороны кли. Это означает действие или намерение? Допустим, как товарищ, которого я вижу физически, он совершает действие, и я вижу его действие. Но я намерение его не знаю.
0: Ты видишь внешнее действие чего-то. Или это люди, или это группа, общество, мир, творец, неважно, к чему это отнести. Ты можешь видеть действие, ты говоришь. А кроме действий есть еще намерение, по-видимому. Но намерение ты не видишь. Тогда что ты спрашиваешь?
1: Ну, можно ли? То есть мы знаем о величии состояния, в общем, видим величие действий. Можно ли когда-нибудь прийти к состоянию, когда видя величие намерений? Когда ощущают величие намерений, когда кли ощущает величие намерений.
0: Когда кли ощущает величие намерений, это возможно только из принципа, из действий твоих «познаю тебя». Как я могу оценить маму, которая мне дает, дает, дает, а если я только получаю, получаю, получаю, у меня нет никакого свойства отдачи в ответ? Когда только я сам начинаю сам познавать, что значит отдавать, или я расту, да, или в животном состоянии пробуждаются во мне такие же желания, как у мамы. Я начинаю вспоминать, что мама мне сделала. Ага, тогда я узнаю, насколько она любит меня, и сколько она и чего она мне сделала, и какие были ее намерения. Я могу узнать намерения кого-то только из того, что у меня будут те же самые намерения. В желании получать не может быть слияния. Каждый со своим желанием получать. И каждый постоянно находится в своем желании получать и не меняется. Теперь, желание отдавать, что называется, намерение на желание получать, это меняется. И с помощью того, что я меняю свое намерение, а это называется желание отдавать, я изменяю, я могу понимать другого, понимать его намерение. Теперь, в Творце нет намерений, нет действий, но по отношению к нам это называется, что может быть его действие как бы как зло, а потом раскрываются его намерения как добро, именно потому что мы постигаем от них из наших килим, и наши ощущения делятся на кли и на намерение. Может быть, действие по получению, а в принципе намерение — это отдача. И весь характер действия тогда — это отдача. Когда мы находимся как бы в двух противоположных частях друг к другу, при этом в Творце такого нет. Но потому что мы воспринимаем от Него в наших килим то, что исходит от Него, тогда мы делим также и то, что исходит от Него, на две части. То, как ощущается в наших килим, и как ощущается в нашем осознании, в нашем восприятии этого намерения. И тогда мы на самом деле думаем, ага, он действует во зло, но думает о хорошем, о добре. Но с его стороны нет такого. С его стороны есть только одно прямое действие. И когда я могу получить от него напрямую то, что приходит такое ко мне от него, так? Когда я достигаю той же, того же намерения, как он, и мое кли сразу же воспринимает его намерение, его правильное прямое выражение, тогда мне надо это расшифровывать согласно своим получающим келим, а только согласно моих намерений отдачи. Это как у врача. Да, я был на операции. Я же помню, перед операцией он сидит напротив меня. Там Симха, да, уселся на мне, да, 120 килограмм сильный. И говорит, да, сейчас у тебя будет неприятное ощущение. Сел мне так на... Сел на грудь, и мне просто смерть устроил. Да, у меня же все было разбито, поломано, ребра поломаны. Но я не почувствовал по отношению к нему никакой ненависти. Он говорит, я тебе сейчас дырку сделаю, да, в груди. Дырку? А у врачей обычные руки кривые, они... Кричман бы сделал лучше. Но действительно, без всякой жалости, у них этого нету. Кто такие хирурги? Это же... Ну, кто? У них руки кривые. Я же видел, как они потом работают. Я бы сделал это гораздо, ну... Техничнее, лучше. Но он взял... такой этот... взял такой зубило. И там просто ждать нельзя было уже, невозможно было. Я помню, это было что-то такое. Я потом потерял сознание, потом вернулось оно. Но у меня не было никакой ненависти по отношению к нему. Это я помню. Никакой ненависти. Мы потом с ним поговорили. И он удивился, что я помнил все то, что произошло. Потому что человек обычно полностью теряет сознание. Но вот это я помню. Вот это для меня очень такой важный момент. Он делает тебе, он боль причиняет, ты все, умереть готов. Просто не чувствовать, да, просто выпусти все. А ненависти ты не чувствуешь. Это значит, что намерение, оно полностью управляет действием. Даже вот в рамках этого мира.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем в реализацию в десятке.
0: То, что ж творец, это только добро. И мы для того, чтобы почувствовать это и быть в этом же направлении с ним, чтобы изменить...
3: Это кавано?
0: Намерение, наше намерение, по большому счету. Для этого у нас есть и группа, есть такой механизм того, как это сделать. Это наша работа.
1: Я записал, что в той мере, в которой человек познает желание получать, таким образом он должен производить на него исправление.
0: Особый урок, очень чувственный, чувствовалось желание Рава по отношению к нам. И я как бы от чего впечатлился, это все время надо искать место веры в Творца. И вот на этой разнице между желаемым и то, что имеет место, там возникает просьба, там что можно добавить, измерять себя, как я работаю на пользу группы и так далее.
1: Наша работа — это осознать величие Творца и предоставить величию Творца вести нас на протяжении всего духовного развития, И тогда это приводит нас к двум состояниям, когда мы должны жалеть о нашем использовании эгоистических келим и стремиться к проявлению отдающих келим, которые Творец нам все время дает. И так мы развиваемся и заботимся о том, чтобы величие Творца все время бы вело нас в пути.
0: Намерение ради отдачи — это бина, это то, что будет определять все келим, то, как будет направлять, настраивать со стороны авиюта, со стороны закута. И в этом вся работа, отношение к этому правильное.
1: То, чего не достает нам, это величие отдачи, величие Творца, осознание этого. Над этим мы должны работать. И это будет началом того, что Творец даст нам отдавать.
3: Яков катав лану
1: молитва.
0: Яков нам написал: я могу опознать намерение кого-то, только когда у меня будут такие же намерения. А в желании получать не может быть слияния. И еще писал: боль, потребность, наслаждение, наполнение служат друг другу интегральным образом, и каждый вкладывает в то, чтобы мы приближались к Творцу. Действительно, это богатейший урок. Я написал, да, ученик спросил, что такое правильное желание у нас, которое мы должны просить. Рав сказал: нам нужно две вещи. Скорбить о том, что мы находимся в разбитых келим, то есть мы думаем, стремимся только лишь как наполнять себя. Это первое. А второе, что мы должны увеличивать в нас величие Творца, свойство отдачи. И величие, свойство отдачи должно принести нам стремление к отстроенному Иерусалиму. То есть недостаточно скорбеть о плохом состоянии, надо стремиться к хорошему.
1: Да, мы слышали, что Высший Свет находится в абсолютном покое, мы должны стремиться к правильным келим, поэтому каждый раз должно быть стремление к обновлению, желание получать высшей силе.
0: Я еще сильно впечатлился в самой статье, где там он тоже говорит, что не хватает людям, но которые хотят продвигаться к отдаче, им не хватает величия Творца. Но тогда они должны просить уже не ради себя, чтобы не им раскрылось величие Творца, чтобы они насладились величием, а чтобы они молились за других. И эта вот точка очень важная такая. Надо прийти к такой молитве, а главное — вместе.
1: Мы должны стремиться к свойству отдачи, потому что в желании получать мы не можем быть, и только в отдаче мы можем объединиться.
3: Туда.
0: Я очень впечатлился от статьи, как Рабаш пишет, что молитва, чтобы Творец дал ему желание отдачи, что означает, что человек говорит Творцу: я хочу тогда, когда я занимаюсь Торой, заповедью, чтобы намерение было, что...
1: Перейдем к следующей части урока и споем песню.

0: Дорогие друзья, 9 Ава, и мы прочитаем Магилат Иха. Глава 1. О, как одиноко сидит столица некогда многолюдная, стала, как вдова великая среди народов, вельможная среди стран, стала данницей, плачет в ночи, и слеза на щеке ее, нет ей утешителя среди всех возлюбленных ее. Все друзья предали ее, стали ей врагами. Ушла в изгнание Иудея от бедности и тяжкого рабства. Сидит она среди народов, не нашла покоя, в тесницах настигли ее преследователи. Дороги Циона в трауре, нет идущих на праздник, все его ворота опустошены, священники его вздыхают, девы его печальны, и самому ему горько. Стали его враги во главе, неприятели благоденствуют, ибо Творец обрек его на скорбь за многие преступления. Маленькие дети его пошли в плен впереди врага. Ушло от дочери Циона все ее великолепие. Стали вельможи ее, как олени, не нашедшие пастбища, и пошли без сил впереди преследователя. Вспомнил Иерушалаем в дни бедности и скитания все дорогое ему, что было в прежние дни, когда его народ попал в руки врага, и нет помощника ему. Смотрели враги на него, смеялись над его разорением. Много грешил Иерушалаем, поэтому сделался посмешищем. Все, кто почитал его, презирают его, ибо видели позор его, и он вздыхает и поворачивает назад. Нечистота на полах одежды его, не думал о последствиях и необычно опустился, нет утешителя ему. «Взгляни, Творец, на мое несчастье, ибо возвеличился враг. Простер враг руку свою на все его сокровища, так увидела он, что входит в его святилище народа, о которых заповедовал ты, чтобы не входил в свое собрание. Весь его народ вздыхает, ища хлеба, предлагали драгоценности за хлеб, чтобы удержать душу. Взгляни, Творец, и посмотри, как стал я алчен к еде». «О, да не будут этого с вами, идущие по дороге! Посмотрите и увидите, разве есть боль, как моя, которую Он сделал мне, как горе, которое привел Творец в день воспламенения Его гнева? Свыси послал огонь на кости мои, и Он охватил их, распростер сеть против ног моих, обратил меня вспять, сделал меня одинок, и весь день страдаю я». «Готово в его руке ярмо из грехов моих. Сплелись они, поднялись мне на шею, ослабили мою силу, отдал меня в руки, из которых мне не подняться. Растоптал всех витязей в моем сердце, назначил срок крушить моих юношей, раздавил, как вточили дочь Иуды. По ним я плачу, глаз мой изливает воду, потому что далек от меня утешитель, который возвратил бы мою душу. Мои сыновья рыдают поодиночке, ибо победил враг. Простирает свои руки Цион, нет утешителя ему. Приказал Творец врагам быть вокруг Якова, стал Цион нечистым между ними. Праведен Творец, ибо я перечил устам его. Услышьте все народы и глядите на мои болезни. Мои девы и юноши пошли в плен. Они обманули меня. Мои священники и старейшины скончались в городе, искали они хлеба, чтобы удержать душу. Воззри всесильный, ибо тяжко мне. Мои внутренности запеклись. Сердце в груди перевернулось, ибо очень горько мне стало. Снаружи меч лишал меня детей, а внутри будто смерть. Услыхали, что я вздыхаю, нет мне утешителя. Все мои враги услыхали о горе моем, обрадовались тому, что сделал ты. Приведи, призови день, и да будут они к как я. Да пройдет перед тобой все зло их, и сделай им, как сделал мне, ибо велики вздохи мои, и сердце болит».
1: Глава 2. «Как омрачил в своем гневе Творец дочь Циона, бросил с небес на землю красу Израиля, не вспомнил о подножии своем в день гнева своего. Поглотил Творец, не пожалел все жилища Якова, разрушил в гневе своем крепости дочери Иуды, не спровёрг их до земли, обесславил ее царство и вельмож. Срубил в пылу гнева весь род Израилев, убрал десницу свою пред врагом, разгорелся с Яковом, как огонь пылающий, пожирающий все вокруг. Натянул лук свой, как враг, направил десницу свою, как неприятель, убил все, ласкающий глаз, на шатер дочери Циона излил, как огонь, гнев свой. Стал Творец, как враг, поглотил Израиль, поглотил все дворцы его, разрушил крепости его, приумножил скорбь и стон дочери Иуды. Прорубил свою кущу, как сад, разрушил место для своих явлений, привел к забвению в Ционе праздники и субботы, опозорил в ярости своего гнева царя и священника, отверг Творец свой жертвенник, отринул свое святилище, предал в руки врага стены дворцов, поднялся крик в доме Творца, как в день праздника. Задумал Творец разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отстранил руки свои от разрушения, привел траур на крепостную стену и вал, скорбят они вместе. Погрузились в землю ее врата, уничтожил, разбил ее засовы, ее царь и вельможи среди народов без Торы, и пророки ее не обретают видений от Творца. Сели на землю, погрузились в молчание, старейшины дочери Циона прахом посыпали свои головы, припоясались вретищем, опустили головы свои к земле Девы Рушалаема. Мои глаза иссякают от слез, мои внутренности запекались, изливается печень на землю из-за бедствий дочери народа моего, когда лишаются чувств дети и младенцы на улице города. Матерям своим говорят, где хлеб и вино? Лежат, как трупы, без чувств на улицах города, испуская дух на груди матерей своих. Каково приведу тебе свидетельство? О чем подоблю тебя, дочь Иерусалима? С чем сравню, чтобы утешить тебя, дева, дочь Циона? Ибо как море велико разрушение твое, кто излечит тебя? Твои пророки провидели для тебя ложь и бессмыслицу, не раскрывали твой грех, чтобы исправить кривду твою, пророчествовали тебе видения пустые, совращающие. Всплескивают руками за тебя все путники на дороге, присвистывают, качают головами по поводу дочери Шалыма. Это ли город, о котором говорили совершенство, краса, радость всем земли? Разверзли пасть свою все враги, свистят, скрежещут зубами, говорят, проглотили, о, этот день, на который мы надеялись, достигли, увидели. Сделал Творец то, что задумал, выполнил изреченное, которое постановил в древности, разрушил и не пожалел, дал восторжествовать над тобой врагу, вознес рог неприятеля. Вопияло сердце к Творцу стены, дочери Циона, лей слезы, как поток, день и ночь, не давай передышки себе, не давай отдыха зениться око твоему. Вставай, поднимай глаз ночью, при смене страж, изливай твое сердце, как воду, перед ликом Творца, взымай к нему, вздымай к нему ладони, мольбе о душе детей твоих, которые от голода, без чувств, на всех площадях. Взгляни, Творец, и узри, кому ты так сделал, чтобы ели женщины плод своих, детей, взделенных ими, чтобы был убит в святилище Господнем священник и пророк? Полегли на земле улица отрок, и старец, мои девы, юноши пали от меча, ты убил их в день своего гнева, предал закланию, не пощадил, созвал живущих в окрест, как на праздник, и не было в день гнева твоего его не утлевших, не спавшихся, тех, кого я лелеял и взрывающего, их истребил враг.
0: Глава 3. «Я, муж, видевший муки от жезла гнева его, меня повел он и угнал во тьму, а не во свет. Только на меня обращает он руку свою каждый день. Сгноил он мои плоти кожу, поломал кости мои, воздвиг против меня насыпь и окружил горечью и бедой. Во тьму кромешную посадил меня, как умерших навек. Поставил мне ограду, чтобы я не вышел, утяжелил мои кандалы. И когда кричу, я взываю, запирает он мою молитву. Перерезал мне дорогу утесанными камнями, искривил мои тропы, как медведь подстерегает меня, как лев в засаде, покрыл колючками мои путы и разрывает меня, сделал меня одиноким, натянул лук и поставил меня, как мишень для стрел, вынул из колчана и пустил их в мои почки. Посмешищем стал я всему народу, прибауткой на целый день. Насытил меня горечью, утолил мне жажду полынью, поломал мне зубы щебнем, засыпал пеплом. Далека душа моя от мира, забыл я о благе. И подумал я, пропала жизнь моя и надежда на Творца. Вспомни притеснение и горе, полынь и горечь. Вспомни, потому что унижена душа моя. Это отвечаю я сердцу своему и потому надеюсь. Милость Творца не кончилась, милосердие не истощилось. Вновь каждое утро велика верность Твоя. Удел мой, Творец, сказала душа моя, вот почему надеюсь. Благ Творец к надеющимся на Него и к душе, и душ, ищущей Его. Хорошо надеяться в молчании на спасение Творца. Хорошо человеку, который несет бремя с юности, сидит одиноко и грустит, ибо Он возложил на него. Пусть праха коснутся уста его, может быть, есть еще надежда. Подставляет щеку бьющую, и бьющему его насытится позором, потому что не оставляет Творец навек. Если и опечалит, жалится по великому милосердию своему, потому что не мучает он по прихоти сердца своего печали людей, попирая ногами всех узников земли, искривляя суд человека перед лицом всесильного, извращая суд человека, не допускает этого Творец. Кто может сказать, избавиться? Будется, если Творец не приказал. Не из уст ли Всесильного выйдет добро и зло? Что скорбеть человеку живому, мужу, по своим грехам? Будет искать на путях наших, проверим и вернемся к Творцу. Вознесем сердца в руках своих к Творцу на небесах. Мы грешили и бунтовали, но Ты простил. Покрывался гневом и преследовал нас, убивал и не сжалился. Покрыл себя облаком, чтобы не доходила молитва. Слизью и мерзостью сделал нас среди народов. Разверзли свои пасти все враги наши. Страх и западня были нам разорение и разруха. Потоки вод, да источает глаз мой о разрешении дочери народа моего. Глаз мой истекает без перерыва и передышки, доколе не воззрит и не увидит Творец небес. Мой глаз мучит душу из-за дочерей города. Ловят меня, как птицу, враги мои без причины, заточили в яме душу мою и бросали камни, заливают водой мою голову, подумал я, что пропал. Возвал я из подземной темницы к имени Твоему Всесильный. Внимал Ты ранее глазу моему, не скрой ухо Твое от воплей об избавлении. Ты был близок в день, когда призывал Тебя, говорил Ты, не бойся. За меня Ты был против врагов моих и спасал жизнь мою. Видел Ты Всесильный кривду, когда судили меня. Меня, будь судьей моим. Видел Ты, как мстили мне, что замышляли. Ты слышал мое поношение от них, все их помыслы обо мне. Речения ух моих неприятелей, замыслы их обо мне не весь день. Сидят ли они, стоят ли? Гляди, я прибаутка у них. Воздай им всесильный по деяниям рук их. Дай им сокрушение сердца Твое, проклятие им. Преследуй их гневом и истреби из-под небес всесильного».
1: Глава 4. «О, как потемнело золото, померкло червонное золото, высыпаются священные камни на всех площадях. Драгоценные сыны Циона, которые мерили на весе золота, о, как уподобились глиняным кувшинам, подделкам гончара. И шакалы дают сосцы вскармливать до детенышей, а дочь народа моего стала жестокой, как страусы в пустыне. Язык грудных младенцев прилип к гортани от жажды, дети просят тебя, — но никто не отломит. Привыкшие к лакомствам, брошенные на площадях привычных пурпуров, лежат в мусоре. Преступление дочери народа твоего пришли грех Содома. Тот был перевернут минуту не руками человеческими. Были на заре ее чище снега, белее молока, румянец оттенял их кресве кораллов, станных, как сапир. Темнее черного вид их, неузнаваемо на улице пока. Кожа съежилась на костях и сохла, как древесина. Павшим от меча было лучше, чем павшим от голода, истекавшим от ран, чем тем, у кого нет урожая. Руки жалостливых женщин варили детей их, стали едой для них при разрушении дочери народа моего. Исчерпал всесильный весь гнев свой, излил свою ярость, разжег огонь в Ционе, пожрал все. Все основы ее. Не верили цари земные, все жители земли, что войдет в ворота Иерушалайма враг и неприятель. От проступков ее пророков, преступлений священников, пропивавших, проливавших кровь праведников, слепо скитаются по площадям, измарились в крови, невозможно дотронуться до одежды. «Отойдите, нечистые!» — кричали они. «Отойдите, отойдите, не прикасайтесь, ибо грязны они. Скитаются, — сказали среди народов, — не будут болеть болью. Гнев Творца рассеял их, не будут более взирать на них. Священников не почитали, старцев не щадили. Мы все еще напрягали глаза наши, но помощь нам обман. Страстно ждали народ, который не вызволял. Подстерегали стопы наши, не давали идти по улицам. Близок наш срок, исполнились дни, наступает конец. Легче орлов небесных мчалась погоня за нами. По горам преследователи выслеживали в пустыне. Дыхание уст наших помазанник Творца поймал. Пойман в их яму тот, из кого говорили мы, по сене его будем жить среди народов. Веселись и радуйся, дочь дома, обитающий в земле Уц. Тебе поднесут чашу, опьянеешь и оголишься. Кончилось преступление твоей дочь Циона, более не будут изгонять тебя. Учтено преступление твоей дочь дома, открыт грех твой.
0: Глава 5. Вспомни, Творец, что было с нами, взгляни и увидишь позор наш. Уделы наши перешли к иноземцам, дома к чужакам, сиротами стали без отца нашей матери, как вдовы. Воду покупаем себе за деньги, дрова за плату. Ярмо на шее нашей и погоняют. Утомились мы, и нет отдыха. Египту протягивали руку и Ашуру, чтобы насытиться хлебом. Наши отцы грешили, и их нет, а мы понесли их преступления. Рабы правили нами, и нет избавителя от рук их. Хлеб приносим рискуя жизнью от меча в пустыне, как печь пышет жаром наша кожа от голодной горячки. Жен в Ционе насиловали, дев в горах Иудеи. Вельмож за руки вешали, не почитали старцев. Юноши тащили жернова, отроки под тяжестью дров спотыкались. Старейшины перестали сидеть в воротах, и юноши напевать. Лишилось радости сердце наше, превратился в траур хоровод наш. Пал венец главы нашей, горе нам, ибо грешили. Вот из-за чего боль в нашем сердце, вот почему темно в глазах. Из-за горы Цион разрушенный, лисицы снуют там. А ты, Творец, вовек восседаешь престол твой из рода в род. Зачем же навек забудешь наш, оставишь на долгие дни? Возвращай нас, Творец, к себе, и мы вернемся обновить дни наши, как прежде. Если ты даже и презрел нас, то и гневайся весьма сильно.
1: Возвращай наш Творец к себе, мы вернемся обновить дни наши, как и прежде. Читаем сообщение. Дорогие хаверим, поскольку поменялось время трапез, теперь расскажем о расписании. Завтра, пятница, в 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 дневной, утренний урок. Потом трапеза хумус. В 2:30 первая трапеза, 2:40 подготовка к уроку, в 2:50 урок, 2:50 будет 5.20 будет перерыв, 5.45 будет трапеза. 4, без 15.04 подготовка к уроку, в 4 урок, в 5.30 будет последняя третья трапеза.

0: חברים יקרים, לקראת תשעה באב שחל.
1: Дорогие друзья, в честь 9 ава мы будем учить урок Рава от 7 августа 2003 года, основанная на статье, что означает «Каждый скорбящий в Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе». Том 2 Рабаша, 1150 страница. Прочитаем в десятках. У нас 33 минуты в распоряжении. Пожалуйста.
2: Что означает «каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости в духовной работе»? Наши мудрецы сказали, каждый скорбящий о Иерусалиме удостаивается и видит его в радости. В простом понимании это понять трудно. Разумеется, было много праведников, которые скорбили о Иерусалиме, но Иерусалим все еще не отстроен. Как же они удостоились увидеть Иерусалим в радости? Конечно, в простом понимании есть на это объяснение. Следует объяснить.

0: Доброе утро, дорогие товарищи. Я очень сильно волнуюсь, что Творец предоставил мне такую возможность говорить среди таких больших товарищей и быть вместе с ними рядом и учиться, как доставить наслаждение Творцу. Для Творца мы все одинаковы. Он всех любит, у него большая любовь. И мы здесь, чтобы научиться этой любви. Спасибо большое Творцу и спасибо вам. Лахаем.
1: Рабаш כותב לנו ככה. ידוע לגבי הקדוש ברוך הוא.
2: Рабаш пишет нам так. Известно, что для Творца малый и большой равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, то это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец поможет ему. Как сказано, пришедшему очиститься помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы для того, чтобы обрести потребность в желании отдавать и не более. Известно, что для Творца малый и большой равны. Поэтому, когда человек говорит, что работа на отдачу Творцу имеет отношение только к особым людям, а не к простому человеку, это признак того, что он думает, что это в силах человека достичь желания отдавать. Поэтому человеку необходимо быть сильным в своем мнении и верить, что от него не требуется, чтобы он достиг этого желания. От него требуется, чтобы у него была потребность достичь желания отдавать. И когда у него на самом деле будет желание и потребность достичь этого, Творец поможет ему, как сказано, пришедшему очиститься, помогают. И все усилия, которые должен дать человек, необходимы только для того, чтобы обрести потребное желание отдавать, и не более того. Перейдем к активному семинару, как нам вместе обрести потребность в желании отдавать. Как нам вместе обрести потребность в желании отдавать.
3: Нам самим очень тяжело получить больше, чем маленькая точка, которую Творец дал нам. Поэтому нам надо заниматься десятками, с товарищами, с группой, которые вместе дают нам силу и пробуждают мою точку. Я всегда объяснял нам, что мое маленькое зернышко умножает на количество товарищей, и вдруг становится что-то гораздо более значительное, что может захотеть идти за желанием отдавать.
2: Все это потребность только, чтобы помочь друг другу в общей работе. Сейчас это участие в уроке.
3: Из нашего объединения и стремления нашего совместного к раскрытию Творца научиться, что такое вообще это слово «отдавать» и как оно облачается, может облачиться в нашу жизнь.
2: Каждый из нас получил какую-то искру пробуждения свыше. И сейчас это возможность, но для того, чтобы раскрыть ее на пути, что в конце раскрылся Творец, и человек обрел его свойства, мы должны обрести такие желания, такие искры от товарищей, которые тоже получили эти искры. И поэтому мы все находимся в десятках, работаем в десятках, отменяемся перед товарищами, перед Рош, перед главой десятки. И хотим, чтобы все эти искры, которые есть в каждом товарище, вошли в сердце, наполнили его и стали таким пламенем, что в конце Творец раскроется.
3: Товарищи могут воздействовать и пробуждать эту искру, чтобы она была больше всех других желаний, которые живы в нас в течение дня.
2: В учебном зале есть сейчас такая атмосфера праздничная в том, что Творец приглашает нас уподобиться Ему и сердцем, и свет может подействовать на нас, что мы были вместе.
3: Человек помещает себя среди людей, которые тоже хотят ту же цель, как у него, тогда все включаются во все и могут из маленького желания, как мы читаем, сделать большое пламя.
2: Только благодаря товарищу можно прийти к отдаче. Творец благоденствует нам и помещает нас среди таких товарищей. Есть у нас много товарищей в мире таких, и мы все делаем для того, чтобы прийти к отдаче.
3: Надо прилагать усилия, чтобы прилепиться к товарищам, отмениться перед ними. Быть в группе, это нас поставили свыше, это одно. А то, что мы делаем усилия, чтобы прилепиться на практике, приклеиться к товарищам, молиться за них, это помогает нам обрести общее желание.
2: Будем работать на этом уроке, чтобы вместе обрести его.
3: Дорогой Творец, мы благодарим Тебя за то, что мы находимся в пути, за право и возможность соединиться между собой, и за понимание того, насколько это важно и хорошо, и за то, насколько Ты любишь нас без границ. Пожалуйста, дай нам силу быть партнерами с Тобой, между собой и с Тобой, и с одной целью предложить все усилия, чтобы прийти к подобию по форме с Тобой, и чтобы мы поднялись на более высокую ступень. Помоги нам прийти к истинной потребности, к цельному хессарону, чтобы достичь желания отдавать. Укрепи нас во всех состояниях, чтобы мы не сошли с пути, ведущему к достижению одного желания. Великий и всемогущий Творец, пожалуйста, дай нам почувствовать Твое величие в каждое мгновение и Твое особое свойство нести добро своим созданиям. Помоги нам обрести этот огромный хессарон, чтобы мы смогли передать его всем живущим в мире.

0: Строим духовное общество. Дорогие друзья, на первой части урока мы будем учиться по уроку с Равом от 7 июля 2002 года. Урок основан на статье, что означает, что Израиль исполняет желание Творца в духовной работе. Статья находится во втором томе трудов Рабаша на странице 1114. Прочитаем вместе статью. В нашем распоряжении 45 минут, пожалуйста.
1: Что означает, что Израиль исполняет желание Творца в работе? Мудрецы сказали, один стих говорит, да обратит Творец лик свой к тебе, а другой стих говорит, который не обращает лик. Как могут существовать вместе эти оба высказывания? Когда Израиль исполняет желание Творца, то Творец обращает свой лик к нему, а когда они не исполняют желание Творца, он не обращает своего лика. Конец цитаты. И вот это высказывание понять трудно. Первое, если исполняют желание Творца, для чего им нужно, чтобы он обращал свой лик? Вроде бы они и так в порядке. То есть что еще они должны сделать, чтобы быть в порядке? Второе. Стих Писания говорит, который не обращает лика, не берет мзды. Но разве, если они выполняют желание Творца, нет больше мзды, чем это? Как мы видим из отношений товарища со своим товарищем, когда кто-то хочет, чтобы судья был на его стороне во время суда, он исполняет желание судьи. В награду за это судья склоняется во время суда на его сторону и оправдывает его. В таком случае, что это за аргумент, что если исполняет желание Творца, то он обращает свой лик, и как будто это означает, что он берет мзду.
0: И чтобы понять эти два вопроса, мы должны понять. Первое. А что такое лик Творца? И что такое не обращает свой лик? Второе. Что означает исполняет желание Творца? И что такое не исполняет желание Творца? Третье. Ведь сказали мудрецы, сказал Творец, я создал злое начало и создал Тору приправу к нему. И следует понять, что такое злое начало и что такое приправа. Четвертое. Также сказали наши мудрецы, приложил усилия и нашел верь, не приложил усилия и нашел не верь. И надо понимать, что такое усилие. То есть почему именно в Торе и заповедях сказано, что должно быть приложено усилие, а без усилия не дается ничего. Что здесь нового? Ведь в обычном мире, то есть где нет связи с работой Творца, то и там тоже ничего не дается без труда и усилий, как мы видим, что порядок в этом мире таков, что человек идет на работу. Как сказано, выходит человек для труда своего и для работы своей до вечера. Если так, то что здесь нового, что в Торе и заповедях нужно прикладывать усилия, а без усилий не дают вознаграждения. Но до такой степени, что говорят нам, не приложил усилия, и нашел неверь. Но разве и в обычной жизни не бывает такого, чтобы человек достиг чего-то без усилий? Если так, то следует понять сказанное, не приложил усилий, нашел неверь.
1: Известно, что перед нами есть два момента. Первое — цель творения. Второе — исправление творения. Цель творения заключается в том, чтобы творение получили наслаждение, чтобы у творения было наслаждение. А исправление творения стоит в том, чтобы у Творца было наслаждение. То есть, что должно быть подобие по форме. То есть, как Творец хочет, чтобы творения наслаждались. Как сказано, что сотворение мира было из-за того, что желание его насладить свои создания, а поскольку Творец является дающим, а творение получающими, также творения должны доставлять наслаждение Творцу. И тогда получается, как будто творения дают, а Творец является получающим. Как сказано, Исраэль дают пропитание Отцу их на небесах. И это называется исправлением. То есть, чтобы было слияние с Творцом, должно исполниться, прилепить к свойствам Его. Однако, как прийти к этому? То есть, чтобы желанием человека было делать все ради Творца, а не ради собственной выгоды, в то время, когда человек создан с желанием получать для собственной выгоды, как мы учили, желание это, что Творец хочет насладить создание, это желание создало в творениях желанием получать, чтобы у него было желание и стремление наполнить его хиссарон. То есть Творец создал в творениях хиссарон. И этот хиссарон требует, чтобы его наполнили. Иначе этот хиссарон порождает у него страдания. А эти страдания заставляют человека сделать все, что в его силах, чтобы наполнить свой хиссарон. В таком случае, когда у человека есть желание и стремление наполнить свой хиссарон, как человек может отказаться от наполнения своего хиссарона и сказать, что то, что он получает наполнение, вызвано тем, что он хочет исполнить желание Творца. То есть, поскольку Творец хочет, чтобы творение наслаждались всеми благами, поэтому только по этой причине он получает, ведь это против природы, которую создал Творец.
0: На это приходит ответ. Сказал Творец, я создал злое начало и создал ту приправу к нему. Это значит, что желание получать для себя называется злым началом, потому что оно мешает достичь слияния с Творцом, называемым подобием по форме, как сказано выше, с помощью Торы, в которой есть свет, возвращающий к источнику, у него будут силы превозмочь желание получать для себя и делать все ради Творца. Согласно этому, получается, что причина, которая должна обязывать человека заниматься Торой и заповедями, это чтобы обрести отдающий келим, что называется исправлением творения. И когда человек занимается Торой и заповедями с таким намерением, это означает, что он занимается лишма, то есть он работает, прилагает усилия, чтобы достичь то, чего нет в природе. Поэтому он нуждается в чудесном свойстве сгуля, Торы и заповеди, чтобы оно привело его к обладанию этими келим. То есть то, что он не способен достичь своими силами, а только с помощью Творца. И это средство заключено в Торе и заповедях, и называется светом Торы, как сказано выше, что свет в ней возвращает его к источнику. Но мудрецы сказали, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями, даже лолишма. И от лолишма он придет к лишма. То есть порядок работы человека начинается с лолишма, То есть получение вознаграждения, как сказано в книге Зоар, ради вознаграждения в этом мире или ради вознаграждения в будущем мире. И в то время, когда человек работает ради награды, тогда он должен верить в вознаграждение и наказание. Если он верит в это называется работой согласно его природе. То есть, когда тело не противится его работе в Торе и заповедях, поскольку тогда он работает для собственной выгоды.
1: И это называется естественным путем. Как и в материальных делах, когда прилагают усилия, тогда получают вознаграждение. И только в материальном он видит вознаграждение на месте, поэтому вознаграждение заставляет его работать. Тогда как в Торе и заповедях, когда он должен верить в вознаграждение, здесь появляется работа, верить в вознаграждение и наказание. Но когда он верит в вознаграждение и наказание,